во владение селения Божии. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес и как пламя опаляет горы, так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи, да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя, Господь, Всевышний над всею землею.

Псалом 83. Начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка — гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя.

Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: «Мир народу своему и избранным своим». Но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа. Воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

0: Начало человечества было подобно восходу солнца. Появившись из вечности, время, словно в руках, несло с собой счастье. Все, от кристально сверкающего шлейфа Млечного Пути и до крохотной придорожной былинки, являлось выражением огромной любви и заботы Бога о человеке.
1: И в этот мир гармонии и совершенства, словно черная, как ночь, буря, вторгся грех. Но Церковь Христа, благодаря победе Иисуса, стала надежным прибежищем для грешников, ищущих

0: Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит 4-я часть этой истории.
2: Но господин Брюс будет очень разочарован, возразила Сьюзен. Он не жалел сил, чтобы устроить все так, как вы хотите.
3: Я не могу здесь спать, повторила Эми, дрожа от нервного возбуждения. «Перенеси мои вещи! Мне все равно куда! Лишь бы они были на другой стороне дома, как можно дальше от замурованной комнаты!»
4: Эми поспешно вышла из комнаты и, отдернув гобеленовую занавеску, направилась к лестнице. Дом показался ей унылым, пустым и холодным. Она скользнула вниз по широким дубовым ступеням, боясь оглянуться. Вскоре Эми добралась до широкого коридора. Направляемая светом лампы, она вошла в гостиную, дверь которой была открыта. Брюс сидел один.
5: «Надеюсь, что ты немного отдохнула», – произнес брат, поднимаясь ей навстречу. На нахмуренном лбу Брюса все еще виднелись следы гневной ссоры, которая произошла между ним и Вибертом.
3: «Я не могу отдыхать в этой комнате», – пробормотала Эми, избегая вопросительного взгляда брата.
5: «Не можешь отдыхать? Почему?» – в недоумении спросил Брюс.
4: Эми покраснела от стыда и, запинаясь, ответила.
3: «Я знаю, что ты сочтешь это глупым. Это глупо. Я признаю, но я предпочла бы находиться в любой другой части дома, чем по соседству с комнатой с привидениями».
5: «Это неразумно, Эми, совершенно неразумно», – возразил Брюс. «Ты знаешь, что большая часть дома в настоящее время непригодна для жилья и не может быть использована в течение нескольких месяцев. Наверху есть только две комнаты, обставленные с комфортом. Одна принадлежит отцу, он сам ее выбрал, а другая тебе. Мы с Вибертом можем поселиться где угодно. Наши две маленькие комнаты сразу за папины остались такими же, как и были, если не считать того, что горничную уговорили обмести паутину. Я не могу допустить, чтобы ты, привыкшая к комфорту, занимала одну из этих голых нор в самой холодной части дома.
3: Я бы предпочла одну из этих маленьких комнат вместо моей теперешней!» – воскликнула Эми. «Там, где я теперь должна спать, этот ужасный занавес из гобелена отделяет меня от всех остальных живых существ. Я так близко к замурованной комнате, что если бы в ней зашевелилась хоть одна мышь, этот звук не дал бы мне уснуть. Брюс, милый, ты такой мужественный, храбрый и мудрый. Ты не можешь представить, что я чувствую. Если ты любишь меня, давай сейчас же поменяемся комнатами. Ты не так боязлив и глуп, как я».
5: Эми дрожала и сжимала руки. На глазах ее блестели слезы.
2: «Будь по-твоему!»
5: – воскликнул Брюс с некоторым раздражением. Он был раздосадован тем, что сестра проявила такую слабость, недоволен тем, что его собственные планы изменились, и разочарован тем, что напрасно потратил столько усилий, чтобы угодить ей. Не сказав больше ни слова, молодой человек вышел из комнаты, чтобы отдать необходимые распоряжения. Он не появлялся до тех пор, пока звон колокольчика не позвал Треворов к позднему ужину. Обстановка за столом была очень напряженной. Буря гнева между двумя братьями не утихла. Эми была слишком подавлена случившимся, чтобы играть между ними свою обычную роль миротворца. Брюс не мог простить Виберту его глупую выходку и ехать с Эми, ставшую причиной случившегося несчастного случая. Виберт, уязвленный до глубины души, не простил Брюсу его горьких упреков. За все время ужина ни один из молодых людей не сказал друг другу ни слова. Неловкое обслуживание деревенского парня, нанятого в качестве слуги, которое в другое время могло бы развлечь молодых Треворов, теперь только действовало им на нервы. Брюсу не нравился шаркающий топот и скрип ботинок Джо. Эми вздрогнула, когда громкий стук тарелок наконец закончился звоном бьющейся посуды. Виберт, чья оживленная болтовня обычно доставляла веселье семейному кругу, едва ли произнес хоть слово, если не считать придирок к стряпне, которая была явно не из лучших. При таких обстоятельствах никому не хотелось продлевать время ужина. Но положение мало улучшилось, когда семья удалилась в гостиную, чтобы провести там остаток первого вечера в их новом доме. Ни чтение вслух, ни музыка, ни игривая беседа, ни игра не привлекали их, чтобы облегчить тяжелое время перед обычным часом семейных молитв. Эми казалось, что лампа, которая излучала такое жизнерадостное сияние на летней вилле, тускло освещала большую гостиную мисс Корта. Света едва хватало, чтобы разглядеть очертания потемневших от времени семейных портретов, висевших на грязных стенах. Зал был таким просторным, что один камин едва мог согреть его. В комнате было холодно и темно. Небольшая мебель, которая подходила для летней виллы, выглядела бы убого в большом старом салоне мисс Корта. Поэтому выцветший ковер и его более выцветшие гобелены остались. Тяжелые стулья с высокими спинками из резного дуба и узкие старомодные зеркала, рамы которых за прошедшие два столетия потрескались и потускнели, стояли на своих местах. Единственным занятием Эми в тот первый вечер было изучение этих реликвий прошлого. Она подумала, что мисс Корт был мрачнее любого монастыря, и вздохнула, вспомнив, что теперь она должна считать его своим домом. Наконец Брюс, то и дело поглядывавший на часы, решил, что пора созывать слуг на молитву. Они явились на зов колокольчика, в который он позвонил. Трое новых членов прислуги выглядели неловкими и застенчивыми. Они, очевидно, не привыкли присутствовать на семейном богослужении. Брюс прочитал Слово Божие, как обычно, когда отца не было дома. В тот вечер даже на семейном богослужении царила холодность. Никто не был более сердечен, чем тот, кто должен был их проводить. Это было не потому, что в комнате было уныло и холодно, и не потому, что в доме совсем недавно была смерть, и холодная сырость окутала даже исполнение религиозного долга. Брюс, Виберт и их сестра в тот день были подвержены своим неопознанным грехам, и эти грехи преследовали их. Гордость, эгоизм и недоверие отбрасывают на жизненный путь более мрачные тени, чем те чисто внешние обстоятельства, которые мы связываем с идеями мрака. Брюс был не в духе
4: и самые благородные слова молитвы были превращены в диссонанс несовершенством человеческого инструмента, который давал им звучание. Закваска лицемерия омрачала прошения, в которых сердце не принимало участия. Брюсу пришлось простить снисхождение, так как он внутренне презирал сестру за слабость, а брата за глупость. Если бы он изо всех сил старался подавить гордыню своего сердца, то его молитва была бы криком о помощи свыше. Но Брюс не пытался бороться. Он не стремился подражать тому, кто был кроток и смирен сердцем. Грешник, стоя на коленях, предпочитал молитву о благодати, которой сам не хотел обладать. Если в тот вечер в голове Брюса и промелькнуло воспоминание о предостережении дяди против гордыни, то оно вызвало скорее гнев, чем раскаяние. Кто такой капитан Эрус, что он заглядывает в сердца других? Пусть смотрит свое собственное. Таким образом, высоконравственный молодой человек, готовый действовать или страдать за то, что он считал делом истины, тот, чей характер был в глазах людей почти без порока, находился в таком состоянии, в котором, согласно Писанию, вся его вера, знание и усердие не могли принести ему никакой пользы. Если бы встретила его сейчас смерть, она не застала бы Брюса с лицом, обращенным к небу, хотя он уже давно с искренней целеустремленностью вступил на узкий путь пилигрима. Для него звучали бы слова: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Эми с болью заметила, что после окончания семейной молитвы ее братья разошлись по своим комнатам, даже не пожелав друг другу спокойной ночи.
3: «Как глупо! Как низко! Как дурно я вела себя весь этот день!» — бормотала Эми, когда, отпустив свою служанку, сидела одна в маленькой комнатке, которую выбрала для себя. Комната представляла собой разительный контраст с той, которую поначалу отвели девушки. В келье, как назвал ее Брюс, не было даже камина. Она могла принадлежать какому-нибудь уединенному аскету. Грязная, потемневшая, облупившаяся бумага на узких стенах была испещрена потеками и пятнами. Они были еще более заметными благодаря белизне трех больших карт, которые практичный Брюс прикрепил для собственного удобства. Молодой человек с презрением относился к роскоши, которой Виберт всегда предавался, если мог. По мнению Брюса, роскошь годилась только для дам или для тех, кому возраст или слабое здоровье делали ее необходимой. Брюс считал недостойным для человека в рассвете лет заботиться о мягкости подушек или температуре в квартире. Таким образом, занимаясь устройством, Брюс выбрал для себя комнату, почти не заботясь о личном комфорте. В то же время не жалел сил, пытаясь обеспечить комфорт своей сестры. Теперь Эми страдала от бескорыстия брата, а также от собственных нервных страхов. Были приняты поспешные меры по улучшению внешнего вида комнаты. Сьюзен перенесла в книжный шкаф несколько книг Эми. Не забыла она ни скамеечку для ног, ни гитару, но для дивана не оказалось места. Туалетный столик молодой леди, задрапированный белым муслином, в такой убогой комнате выглядел совершенно неуместно. Неудобства этой комнаты без огня с сырой ноябрьской ночью не могло не сказаться на настроение Эми, которая привыкла к изысканности и изяществу цивилизованной жизни и была к ним неравнодушна. Однако меланхолия, угнетавшая девушку, проистекала главным образом из более глубокого источника. Она была недовольна собой.
4: У Эми был обычай каждый вечер, перед тем, как она ложилась спать, проследить со прошедшего дня. Она проверяла себя там, где принимала какое-либо участие. Оценка до сих пор была очень несовершенной, так как она никогда не прослеживала свои ошибки до источника, из которого исходило большинство из них. Вместо того, чтобы признать недоверие тяжким грехом, Эми едва ли сознавала, что оно заслуживает порицания. События этой пятницы поразительно сходились со словами ее дяди, которые она сейчас вспомнила. «Беспричинный страх, неконтролируемый страх. Что он сделал со мной сегодня?» — задумчиво произнесла Эми. «Он нарушил мой покой, совершенно разрушил его и бросил ненужную тень на мое прибытие в новый дом. Страх вызвал недовольство обоих моих братьев, унизил меня даже в глазах моих слуг. Он послужил причиной несчастного случая, который был ужасным, и, если бы не милосердие Господа, мог бы быть даже смертельным. Разве я потеряла бы самообладание во время грозы, если бы сознавала присутствие того, кто держит в руке молнию и чей голос слышен в громе? Если бы мое сердце и впрямь было обителью его духа, неужели самообладание покинуло бы меня при одной мысли, а...» «Что это? Что это за звук?» Эми вздрогнула и побледнела. За окном слышался крик совы. В своем доме под Лондоном она никогда не слышала крики ночной птицы. Крик повторился, и хотя нервная девушка теперь догадывалась о его источнике, в своем суеверном уме она была объята страшными фантазиями. Чтобы успокоиться, Эми взяла Библию и, открыв ее, обратилась к 26-му псалму. «Господь — свет мой и спасение мое! Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей! Кого мне страшиться?» «Почему я не могу сделать эту славную уверенность в вере своей собственной?» — подумала Эми. «Почему меня, христианскую девушку Англии, терзают страхи? Они больше подходят к какому-нибудь бедному невежественному африканцу, поклоняющемуся духам и ничего не знающим о покровительствующем, любящем Боге. Я должна бороться с этим врагом, недоверием. Я должна постараться подчинить себе даже свои мысли, которые теперь так полны страхов, бесчестящих моего милосердного Господа. Где моя рассудительность? Где моя вера? Я не могу поверить, что есть реальная опасность спать рядом с замурованной комнатой. В другом случае даже мой эгоизм вряд ли побудил бы меня поставить дорогого Брюса в опасное положение. Должно быть, меня незаметно заверили, что опасность существует только в воображении. Но сейчас я слишком устала, чтобы рассуждать. Мне необходим ночной отдых, чтобы различать факты и воображение возбужденного мозга. Я очень устала, и мои нервы крайне напряжены. Теперь я едва ли смогу сосредоточить свой ум даже для молитвы. А ведь только молитвой я смею надеяться победить недоверие». Отдых Эми в эту ночь был нарушен беспорядочной мешаниной сновидений, естественными последствиями волнения, пережитого ею накануне. Ничего не было ясно, но образы Харпера и Джилл Джессел смешались с призраками, которые их странные истории вызвали в воображении девушки. Эми, рано лишенная руководства разумной матери, часто бесполезно использовала свой досуг. Она читала много литературы, которая называется сенсационной, и размышляла над рассказами ужасов. Ум ее питался нездоровой пищей. Эми позволяла фантазии вести ее туда, куда она хотела. Не просто было исправить зло, причиненное в часы праздности под названием «развлечение». Наконец наступило утро, а вместе с ним свет и надежда. Как отличаются предметы, видимые при солнечном свете, от того, какими они кажутся ночью, когда они едва различимы? Эми выглянула в окно и пришла в восторг от открывшейся перед ней картины. Никогда, пожалуй, в хорошо покрытой лесом местности природа не являет более изысканной красоты, чем в начале ноября. Листва, хотя и поредевшая, но сверкающая алыми и золотыми оттенками, перемежающимися с красновато-зелеными, освещается великолепным солнцем. Розовые облака отражали только что поднявшееся солнце. Воздух был свеж и благоухал после грозы. На лужайке блестели мириады капель росы. Все, вверху и внизу, было в ярких красках. Эми подумала, что могла бы быть счастливой даже в мисс Корти, и с удовольствием предвкушала, как будет осматривать особняк, исследовать окрестности и изучать состояние сада. Когда девушка вышла из своей маленькой комнаты, солнечный свет лился через большое восточное окно, освещавшее лестницу, отбрасывая великолепные алые и лазурные пятна от цветных стекол на широкие дубовые ступени. То, что ночью казалось мрачным и призрачным, днем становилось живописным и романтичным. Эми легко спустилась в столовую, где увидела Брюса, читавшего книгу семейных молитв. «Ты хорошо спал?» Настороженно приветствовала сестра, подходя к брату. Эми немного упрекала себя за то, что подвергла Брюса риску ночных неприятностей из-за обмена комнатами. «Спал я очень хорошо, как никогда», — ответил Брюс с легкой насмешливой улыбкой. «Я не ожидал увидеть ни домового, ни привидения, и ничто меня не беспокоило. Наверное, нет места более спокойного. Насколько я могу судить, в так называемой комнате с привидениями ни одна мышь не шевелилась и сверчок не стрекотал. Эта западная комната слишком красива и роскошна для такого, как я. Поскольку дамам позволено менять свое мнение, я настоятельно советую Эми вернуться к первому решению. Ты возвращаешься в западную комнату, а я буду заниматься или дуться в своей маленькой келье».
6: «Не сейчас», — ответила Эми.
4: Надо отдать ей должное. Причиной отказа от второй перемены была не только забота о покое брата, но и страх, который она еще не совсем преодолела, чтобы спать по соседству с комнатой с привидениями.
7: «Почему мистер Виберт не появляется ни на молитве, ни за завтраком?» – спросил Брюс, когда полчаса спустя он наслаждался чашкой горячего кофе, приготовленного его сестрой.
6: «Виберт устал вчера и, вероятно, проспал», – ответила Эми.
7: «Не проспал он», – возразил Брюс. «Больше часа назад я видел его из окна, когда он склонялся по саду. Он должен был слышать звонок к завтраку». «Нет, дело в том, ты, должно быть, видела это по его поведению прошлым вечером, что Виберт раздражен, потому что я назвал его эгоистичным идиотом».
6: «Мне очень, очень жаль, что ты так его назвал»,
4: проговорила Эми с огорченным видом.
3: «Ты не понимаешь, дорогой Брюс, какой вред может нанести твоя суровость нашему младшему брату? Виберт такой ласковый!»
2: «Он ни о ком другом не думает, кроме самого себя», — возмутился Брюс. «Посмотри на его вчерашнее поведение и подумай, к чему оно могло привести».
3: «Уехать со станции, не дождавшись тебя, было всего лишь глупой мальчишеской шуткой», — взмолилась Эми. «Что же касается происшедшего несчастного случая, то его нельзя отнести насчет Виберта. Это произошло от того, что я схватила его за руку как раз в тот момент, когда пони поворачивал на дорогу».
2: «Что заставило тебя это сделать?» — спросил Брюс.
3: «Я по глупости испугалась молнии», — кротко призналась Эми.
2: «Испугалась. Ты всегда боишься всего без причины», — сказал Брюс, но скорее с грустью, чем с гневом. Он был гораздо снисходительнее к недостаткам Эми, чем к недостаткам Виберта. Кроткая девушка очень хотела добиться примирения между своими братьями. Она продолжала мягко увещевать Брюса.
3: «Я уверена, что ты не считаешь Виберта идиотом, хотя он, возможно, немного самолюбив. Ты ведь сам говорил, что Виберт – мозговитый парень».
2: «Если бы он не был слишком ленив и эгоистичен, чтобы работать над собой», – перебил старший брат.
3: «Ты никогда не считал бедного милого Виберта эгоистичным идиотом», – настаивала Эми. «О, Брюс, если бы я только могла убедить тебя сказать ему, что ты сожалеешь о том, что сказал это поспешное слово. Если бы
2: извиняться перед Вибертом никогда!» – воскликнул Брюс, отодвигая стул от стола.
3: «Брюс, ведь это благородно, великодушно, справедливо признаться брату, что мы в спешке причинили ему зло», – проговорила Эми с такой искренностью, что у нее на глазах выступили слезы. Брюс ничего не ответил. Он встал со своего места и вышел из комнаты.

0: старшего. Она понимала, что влияние Брюса может иметь для Веберта неоценимое значение. Но это влияние было хуже, чем если бы его не было. Мнимый последователь того, кто был кроток и смирен сердцем, не хотел склонить свой гордый дух и признать, что совершил ошибку. Едва Брюс вышел из столовой, как в нее вошел Виберт. «Скорее, Эми, чашечку твоего восхитительного горячего кофе! Я уже 2 часа как вышел, а вернулся с волчьим аппетитом!» Воскликнул юноша, который выглядел красивее обыкновенного. Лицо его было чистым и оживленным действием свежего утреннего воздуха. Виберт принялся энергично нарезать ломтиками холодную ветчину, лежавшую на столе. Эми налила брату горячего напитка. Он обернулся и попросил ее добавить побольше сливок. «Сливки – единственная деревенская роскошь, которая балансирует деревенскую кухню!» Со смехом заметил он. «Если это похоже на фурию Ханна и дальше будет царствовать на кухне, я буду вынужден питаться сливками или умру с голоду!» Не похоже было, чтобы Виберт умирал с голоду. Он сидел за хорошо накрытым столом, отдавая должное ломтикам ветчины. Эми уже покончила со своим завтраком, но продолжала сидеть, составляя компанию брата. «Если ты сегодня так рано встал, — заметила она, — почему же ты не пришел на молитву?»
1: «Потому что я не могу слушать молитвы Брюса! — воскликнул Виберт с некоторым негодованием. «С его стороны это глумление — называть собственного брата эгоистичным идиотом, обращаться с ним как с рабом или собакой, а потом преклонять колени и молиться. Он как святой просит кротости и милосердия и всяких милостей, которых у него никогда не было и никогда не будет. Если это не явное лицемерие, то я не знаю, что заслуживает такого названия».
0: «Брюс – самый последний человек на свете, который стал бы лицемерить», – воскликнула Эми. «Что же касается грубого слова, которым он наградил тебя, то я думаю, что в глубине души он сожалеет о том, что сказал в минуту дурного настроения».
1: «Тогда почему же он не признается откровенно, что сожалеет?» – воскликнул Виберт. «Если бы Брюс признался, что сожалеет о своих поспешных словах, я бы тут же протянул ему руку и сказал: оставь все как есть, брат, я не из тех, кто таит обиду. Но Брюс не признает своей вины, даже если бы это стоило его или моей жизни. Гордость, та самая гордость, которая отвергает советы, возмущается упреком и отказывается признать ошибку. Как хорошо описал ее капитан! Это любимый грех Брюса, и он не расстанется с ним до самой могилы!»
0: «Боже упаси!» – еле слышно прошептала Эми.
1: «Мы с Брюсом должны начать ежедневные занятия в С в следующий понедельник», – продолжал Виберт.
0: Продолжая беседу, он уже вовсю завтракал.
1: «И я знаю, папа воображает, что единственный способ уберечь меня от беды – это привязать меня к тому, кого он считает олицетворением здравого смысла и трезвости. Это все равно, что запрячь борзую с угрюмым мастифом. Только борзая, по крайней мере, будет сильно напрягаться, чтобы освободиться от ремня. Если Брюс выйдет рано, я пойду попозже. Если он пойдет быстро, я буду идти медленно. Я постараюсь держаться от него так далеко, как только позволит мне привязь. Проще говоря, я буду иметь так мало общего с Брюсом, как только смогу».
0: «Виберт, милый Виберт, меня очень огорчает, что ты так к нему относишься», – взмолилась Эми. «Брюс не лишен недостатков, но он благородный, бескорыстный.

0: «Бескорыстный? Я отрицаю это!» – возразил Виберт, держа на вилке кусочек, который собирался отправить в рот. «Воистину бескорыстный! Он воспользовался тем, чтобы обеспечить себе самую лучшую комнату в доме, когда его послали вперед, чтобы позаботиться обо всех!»
1: «Он не делал этого!» – горячо воскликнула Эми. «Западная комната была приготовлена для меня, но я не могла вынести этого. По доброте душевной Брюс поменял наши комнаты».
0: «Почему ты не могла вынести эту роскошную комнату?» – удивленно спросил Виберт. Эми все это время мечтала и молилась о том, чтобы ей иметь возможность играть роль верного советника и друга своего младшего брата. Внезапно она с болью почувствовала, что ей придется покинуть свою привилегию. Покраснев, она призналась, что не может спать по соседству с замурованной комнатой. Виберт расхохотался.
2: «Ха! Брюс рыцарски занял опасный пост!» – воскликнул он. «Как бы мне хотелось напугать его!»
1: «Не надо, Виберт! Не разыгрывай дурацкую шутку!» – воскликнула Эми.
0: «Боюсь, что это не сработает», – сказал Виберт, все еще смеясь. «Брюс упрямый парень и доберется до самого дна. Он непременно раскроет череп призрака кочергой. Я не намерен пробовать, не ударит ли он с такой же силой рукой, как вчера языком. Но давай больше не будем говорить о Брюсе. Как только я закончу завтракать, мы с тобой пойдем в сад и вместе прогуляемся. Ты еще не видела нашего особняка снаружи. Когда мы прибыли сюда прошлой ночью, то было темно, и ты не могла отличить дворец Аладдина от хижины африканца».
3: Вскоре брат с сестрой вышли на террасу с восточной стороны дома, залитую ярким солнцем. Воздух был настолько теплым, что Эми просто накинула на голову и плечи светло-голубой шарф, чтобы защититься от ветра. Зимняя накидка была бы тяжелой, и она наслаждалась роскошью погоды, не надевая шляпку или перчатки. Терраса выходила на лужайку и сад, который когда-то был прекрасен и все еще сохранял свою непередаваемую красоту.
0: «Мне нравится этот старинный фамильный особняк», – произнес Виберт, глядя на здание, построенное из темно-красного кирпича с красивой каменной облицовкой. «В нем есть что-то величественное, как будто он видел лучшие дни и помнит их до сих пор. Мисс Корт выглядит как часть дворца Вильяма и Марии в Хэмптон-Корте».
1: «Да он всего лишь миниатюра того величественного старого здания», – возразила Эми.
0: «Я могу себе только представить, какие люди ходили по этой террасе, когда ее только построили», – продолжал Виберт. «Тут были господа в огромных париках, длинных сюртюках, расшитых жилетах и оборках из старинного остроконечного кружева с висящими по бокам рапирами. Дамы были похожи на тех, кого рисовал сэр Готфрид Неллер. Чопорные и величественные, каждая из которых вдыхала аромат розы, которую держала в руке. Леди в обручах выглядели так, словно не могли танцевать ничего более живого, чем минуэт де ла кур. Эми, мы выглядим слишком современными, чтобы соответствовать нашему особняку. Давай вернемся в старые времена. Забудем, что королева Анна мертва. И представим себе, что она все еще играет в романтическую дружбу с острой на язык герцогиней Сарой. Давай представим себя такими, какими бы мы были 150 лет назад. Я молодой галантный Тор. Конечно, я и якобит в душе и пью за короля над водой. Брюс решительно вик. И я не уверен, что он не голландец. и прибыл из Голландии в свите принца Оранского. Эми смеялась над игривыми фантазиями Виберта и представляла, как бы выглядел ее красивый младший брат в пышном парике.
1: «Вигги и Тори должны объединиться», – заметила она, – «чтобы привести этот сад в порядок. Дорожки заросли пастушьей сумкой и сорняками, а на грядках, кроме крапивы, кажется, ничего не растет».
0: Но эти клумбы были явно размечены в то время, когда преобладал голландский вкус, – сказал Виберт. «Это напоминает описание поэта. Роща кивает на рощу. У каждой аллеи есть свой брат. Одна половина сада только отражает другую».
1: «Довольно печальное размышление», – с улыбкой заметила Эми.
0: «Но ведь его легко сменить на светлое», – возразил Виберт. «Мы привлечем много рабочих рук, и к весне все будет в порядке. Эти старые разросшиеся кусты необходимо убрать, а из питомника взять новые растения. Заполним эти клумбы геранью, фуксиями и ночной фиалкой. В одном конце дома будет оранжерея, как в Хэмптон-Корте. И там же мы должны устроить зимний сад, в котором огромная виноградная лоза раскинет свои ветви, увитые восхитительными гроздями винограда».
1: «Дорогой мой, ты рассуждаешь так, словно у папы кошелек бездонный», – сказала Эми. «Ты знаешь, что предстоит множество расходов, чтобы привести поместье в сносный порядок. Сад пока должен обойтись без новых растений, а мы – без оранжереи и зимнего сада, пока не будут улажены более важные дела. Подумай о коттеджах, в которых живут люди».
0: «Меня не интересуют коттеджи», – крикнул Виберт. «Оставь их в покое, и они скоро развалятся. Почему мы должны беспокоиться о них?»
1: «Мы должны заботиться о жильцах, которые в них живут», – ответила Эми.
0: «Они ничего не сделали для нас. Почему мы должны что-то делать для них?» – спросил Виберт. «Я не верю, что половина из них заботится о том, чтобы платить за квартиру. И если бы я был здесь хозяином», – продолжал Виберт, – «я бы издал закон, чтобы ни одно грязное, оборванное существо не приближалось к дому ближе, чем на милю. Если эти люди несчастны, мне жаль их. Но это не значит, что я тоже должен быть несчастным. Благотворительность начинается дома. Первое, что нужно сделать, мисс Корти, это привести дом и сад в полный порядок. Необходимо купить новые ковры, хороший бильярдный стол, установить фонтан вон там, на лужайке. Мы подумаем о статуях и вазах. А затем пригласить Алису и веселую компанию молодых людей в гости. Мы изгоним всех призраков под звуки скрипки и танцев. Уверяю тебя, мой милый маленький трус, мы никогда больше не услышим ни слова о том, что в мисс Корти водятся привидения».
1: «Ах, Виберт, мы должны помнить предостережение нашего дяди», – сказала Эми, мягко положив руку на плечо брата.
0: «Остерегайся эгоизма, да? Что ж, я подумаю над этим. Когда увижу, как ты победила недоверие. Но быть веселым – моя натура, как и твоя быть робкой. А Брюса – гордым. Мы не можем спорить с природой».
1: «А разве ее нельзя улучшить?» – спросила Эми. «Посмотри на наш сад. В течение многих лет он был оставлен природе и в результате принес урожай сорняков».
0: «Знаешь, если ты собираешься читать морали, то я исчезаю», – запротестовал Виберт. «Я еще не опробовал мое новое ружье и собираюсь на охоту. Ручаюсь, что принесу домой связку фазанов, чтобы задобрить нашу еду». Мистер Тревор приехал в Уолтшир
1: ранним поездом и был с радостью принят в Мист-Корте. Его присутствие значительно изменило гармонию в семейном кругу. В присутствии отца сыновья редко обменивались горькими словами. Настроение Эми улучшилось. Когда вся семья собралась за обеденным столом, юная леди игриво поздравила Виберта с его большой охотой. Она видела, как он вернулся с пустым мешком. Виберт добродушно рассмеялся над собственной неудачей.
0: «Я думал, что фазанов и куропаток будет так же много, как ежевики на кустах», — сказал он. «Но я не видел птицы более благородной, чем ворона. Я думаю, что там, должно быть, похозяйничали браконьеры. Возможно, даже четвероногие браконьеры в виде тех голодных, сомнительного вида кошек, которые рыщут вокруг этого места».
1: «Полагаю, что некоторых из них моя тетя оставила в наследство своей горничной», — заметил мистер Тревор.
0: «Наследница, вероятно, не ценит эти сувениры», — сказал Виберт. «Судя по виду кошек, которые сегодня перебегали мне дорогу, они, крадучись, возвращались в свои старые жилища в поисках объедков».
2: «Далеко ли отсюда живет миссис Джессел?» — спросила Эми.
1: «Примерно в миле от Мист-Корта по дороге, но если через лес, то где-то в половине этого расстояния», — ответил Брюс. «Дом, оставленный ей миссис Майерс, двухэтажное приземистое строение, стоящее совсем рядом с большой дорогой и похоже на виллу, которая каким-то образом забрела в деревню и не смогла найти дорогу назад».
0: «Значит, у кошек хороший вкус, если они предпочитают фазанов Мист-Корта, обитающих в лесах», — сказал Виберт. «Похоже, их новая хозяйка не возражает против того, чтобы они жили и питались здесь бесплатно. Я выстрелил в одно из несчастных созданий из чистого милосердия, но, к несчастью, промахнулся».
1: «Хм, ты стреляешь так же, как ездишь», — насмешливо заметил Брюс. «Но пони Эми оказалась не такой счастливой, как кошка».
0: «То была не моя вина!» — воскликнул Виберт. «Я отлично управлял пони и в темноте, и на дороге, специально предназначенной для того, чтобы сломать рессоры кареты. Я делал крутой поворот с непревзойденным мастерством, но Эми вдруг вздумалась кричать и схватить меня за руку. В результате Фаэтон и все остальные свалились во враг. Не знаю, сколько бы они там пробыли, если бы двое мужчин не пришли нам на помощь».
1: «Ты знаешь, кто они?» — спросил мистер Тревор. Он уже слышал о вчерашнем приключении от Эми.
0: «Одного зовут Харпер. Это довольно странный старик с длинными седыми волосами и хриплым голосом», — ответил Виберт. «Я бы ничего не потерял, если бы никогда больше его не видел. Но он живет прямо за нашими воротами. Другой был совсем иной человек. По-видимому, настоящий джентльмен».
2: «Ты так думаешь?» — спросила Эми тоном, в котором сквозило сомнение.
0: «Да ведь он полковник!» — воскликнул Виберт. «Ты сама слышала, как он говорил, что он полковник американской армии».
1: «Здесь человеку достаточно легко называть себя американским полковником», — сказал Брюс.
0: «Я не считаю справедливым не верить рассказ джентльмена о себе, пока не появится повод усомниться в его правдивости», — заметил Виберт.
1: «Конечно», — добавил он, взглянув на Эми.
0: «Полковник Стэндиш рассказывал нам удивительные истории. Ты помнишь про призрака убитого краснокожего индейца, который сторожит скрытые сокровища?»
2: «То была ужасная история», — сказала Эми.
0: «И описанная в таких красках!» — воскликнул Виберт. «Папа, я расскажу тебе эту историю, но она потеряет много интересного. История о привидениях утрачивает весь свой захватывающий эффект, когда ее слышишь за обеденным столом. Представляешь, тебя прерывают в самый критический момент просьбой и еще немного баранины. После того, как рассказ был закончен и все поели, Виберт снова вышел со своим ружьем в лес, окружавший мисс Корт. Юноша имел обыкновение с жадностью бросаться в любое новое развлечение, но обычно ему хватало 3 дней, чтобы ему и это надоело. Мистер Тревор, Эми и Брюс вместе отправились в гостиную, чтобы обсудить дальнейшие планы. Едва они уселись за стол, на который Брюс положил какие-то сметные бумаги, как старомодный дверной молоток громко возвестил, что пришел посетитель.
1: «Кто нас мог узнать?» – спросил мистер Тревор. «Мы еще не готовы принимать незнакомых людей».
0: Джо распахнул дверь гостиной и доложил о приходе полковника Стэндиша. Эми видела незнакомца накануне вечером при очень тусклом свете. В то время нервный страх не позволял ей проявлять наблюдательность. Она едва ли узнала бы его, если бы не было объявлено его имя. Полковник Стэндиш был высокий и довольно красивый мужчина, лет 30. Его густые черные бакенбарды соединялись между собой хорошо подстриженной темной бородой. Он был одет по последней моде, с немалым количеством драгоценностей в виде блестящих заклепок, монет и других украшений. Они свисали с красивой золотой цепочки и были встроены в перстни, сверкающие почти на всех пальцах его большой руки. У полковника была военная походка и уверенный вид, который можно было принять за непринужденность. Он тотчас же подошел к мисс Тревор, пожал ей руку и любезным тоном осведомился, вполне ли она оправилась от последствий своего недавнего приключения. Эми ответила только кивком головы и тотчас же представила полковника Стэндиша своему отцу и брату. Незнакомец пожал им обоим руки с фамильярной сердечностью, на которую ни один из английских джентльменов не был склонен отвечать. Однако мистер Тревор с подчеркнутой вежливостью выразил полковнику свою благодарность за помощь, оказанную накануне вечером.
1: «Я только рад поспешить на помощь прекрасной леди, когда она в опасности!» – воскликнул полковник, поворачиваясь к Эми с низким поклоном. «Что касается вашего сына, я не думаю, что это был этот сын».
4: «Конечно, нет!» – перебил его Брюс. «Я должен поздравить его отца с необыкновенным мужеством и отвагой, проявленными молодым джентльменом. Я встретил его вчера вечером при обстоятельствах, достойных испытания храбрости самого смелого».
0: Эми и Брюс обменялись взглядами. Едва заметная улыбка промелькнула на губах каждого из них, когда они услышали столь преувеличенную похвалу. «Что касается этой прекрасной леди, то она вела себя как героиня», – продолжал полковник, снова галантно поворачиваясь к Эми, чья улыбка сменилась румянцем.
1: «Кто этот вульгарный льстец?» – недоумевали мистер Тревор и Брюс.
0: Эми воспользовалась первой же возможностью выскользнуть из комнаты и не возвращалась до тех пор, пока полковник не ушел. Стэндиш был достаточно светским человеком, чтобы не понять, что он перестарался и не произвел благоприятного впечатления. Мистер Тревор и его сын становились все более и более холодновежливыми. Гость старался непринужденно беседовать, рассказал несколько анекдотов и отпускал шуточки. Для англичан его шутки были грубыми, а анекдоты – сомнительной достоверности. Разговор не получился, и примерно через полчаса полковник поднялся, чтобы уйти.
1: «Я остановился в белом олене, в С», – сказал он, бросая на стол визитную карточку для Виберта. «Жилье довольно сносное, даже очень хорошее, но мое пребывание в городе неопределенное. Я надеюсь, что мы скоро встретимся снова». И полковник пожал руку мистеру Тревору, но менее сердечно, чем при первом знакомстве, как с отцом Эми.
0: «Мы не разделяем его надежд», — заметил Брюс, как только гость вышел из дома.
1: «Кто же этот необразованный болтун?» — спросил мистер Тревор. «Самозванцу нетрудно выдать себя за полковника, когда подтверждение этому нужно искать по другую сторону Атлантического океана».
0: «Сомневаюсь, что этот человек вообще американец», — заметил Брюс. «Я не заметил в его речи специфического американского акцента, хотя он и употреблял американские фразы».
1: «Я не стану поощрять появление этого полковника в доме», — сказал мистер Тревор, подходя к окну.
0: «А вон Виберт идет рядом с ним».
1: «И они, похоже, очень довольны этой встрече», — добавил Брюс. «Они смеются и разговаривают друг с другом».
0: «Виберт молод и доверчив», — заметил мистер Тревор, отворачиваясь от окна. «Его щедрый, откровенный нрав делает его особенно склонным к обольщению. Мы должны навести кое-какие справки в С относительно этого полковника Стэндиша. Ваш учитель мистер Блэр, возможно, что-нибудь знает об этом человеке и о его характере».
1: «Я постараюсь собрать всю возможную информацию», — пообещал Брюс.
3: В следующее воскресенье, во второй половине дня, Эми сидела одна у окна гостиной с Библией в руках, но ее глаза были устремлены на увядающую красоту лесного пейзажа. И она думала о доме своего детства. К ней присоединился ее брат Брюс.
0: «Я рад, что застал тебя одну», — сказал Брюс, садясь рядом с сестрой. «Я хочу посоветоваться с тобой, и мне нужна твоя помощь».
3: Такие слова из уст брата были приятны Эми. Брюс всегда был более готов оказывать помощь, чем просить ее. Эми закрыла книгу, отложила ее и обратила на него все свое внимание.
0: «Я вот тут составил небольшую карту поместья», — сказал Брюс, разворачивая бумагу и кладя ее перед сестрой.
3: «Что это за квадратики?» — спросила Эми, с интересом разглядывая аккуратно начерченную карту.
0: «Это коттеджи. Одни побольше, другие поменьше», — ответил он. «Те здания, что отмечены красным, — это трактиры, а те, что зеленым, — фермы. Обрати внимание, что ближе, чем в С, здесь нет ни церкви, ни школы».
3: «Что очень жаль», — ответила Эми.
5: Сегодня прозвучала четвертая часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, помните, какую интересную историю мы с вами начали недавно? Мы начали говорить об Иосифе и о том, как он был продан в Египет с завистливыми братьями и как там стал великим человеком. Но потом он попал в тюрьму по обману жены своего хозяина и там растолковал значение снов двум людям, из которых один был повешен, а другой возвратился в дом фараона, но забыл рассказать об Иосифе, хотя обещал это сделать. Прошло 2 года, а Иосиф все еще сидел в тюрьме и не понимал, что же такое случилось. Однажды фараон видел 2 странных сна и не мог понять их значения. Он созвал всех мудрецов Египта и рассказывал им свои сны, но они не могли объяснить ему их. Это сильно обеспокоило фараона. Сны были необыкновенными, и он знал, что у них особенное значение. Когда виночерпий узнал об этом, он вспомнил вдруг об Иосифе и о том, что он умеет толковать значение снов. Ему стало стыдно, что он забыл об Иосифе, который был таким добрым к нему в тюрьме. Теперь он обрадовался, что мог рассказать об Иосифе фараону, и фараон приказал немедленно привести Иосифа к нему. Иосиф был занят своей заботой о заключенных в тюрьме, когда пришел вестник от фараона и сообщил, что фараон хочет, чтобы Иосиф немедленно явился во дворец. «Почему он прислал за мной?» «Ой, если бы он, наконец, освободил меня!» — восклицал Иосиф. Он умылся, причесался и отправился под конвоем во дворец фараона, все еще не подозревая, что это и будет его освобождение. Там его ожидали с большим нетерпением и волнением. Мудрецы переговаривались между собою. «Если этот молодой человек не поможет нам, что же тогда будет?» На ступенях дворца послышались шаги, и все насторожились. Вошел Иосиф. Его стройная осанка и красивое лицо привлекли внимание всех присутствующих. Фараон сказал, «Я слыхал, что ты умеешь толковать сны. Я видел 2 сна, и никто в Египте не может растолковать их мне». Иосиф ответил, «Мудрость, которую я имею, не принадлежит мне, но Богу, которому я служу, и Он поможет мне открыть тебе значение снов». Тогда фараон начал рассказывать. «Во сне я стоял на берегу реки Нил, и вот 7 хорошо упитанных коров вышло из воды, и они начали пастись на зеленом берегу Нила. Потом вышло 7 тощих коров из воды. Они остановились на берегу и съели 7 упитанных коров и остались такими же тощими, какими были до этого. Тут я проснулся. Немного позже я снова уснул, и вот вижу другой сон. 7 полных колосьев выросли на одном стебле. Это были крупные, полные зерен колосья. Потом появилось 7 мелких, сухих, обветренных колосьев. Но они поглотили 7 хороших, и в этот момент я проснулся. Иосиф сказал фараону, «Оба сна имеют одно и то же значение. Бог хочет сказать тебе о том, что произойдет в будущем. 7 упитанных коров и 7 хороших, полных колосьев означают следующие 7 лет. Бог говорит тебе, что эти 7 лет будут богатыми, урожайными в Египте, но после них наступят 7 лет неурожая и голода. Они будут такими тяжелыми, что 7 хороших лет совершенно забудутся. Все запасы будут съедены. Бог хочет сказать тебе, что все это произойдет скоро, и потому ты должен позаботиться о будущем и приготовиться к нему, иначе твое царство погибнет. Ты должен назначить мудрого человека, который бы заботился о запасах на будущее. Пусть он во время урожайных лет соберет большие запасы, чтобы их хватило на 7 неурожайных. Фараон и его приближенные слушали внимательно, когда говорил Иосиф, и, наконец, фараон сказал, «Несомненно, Дух Божий говорит в этом человеке. Его слова верны и справедливы. Разве можем мы найти себе другого, кто бы мог управлять сбором запасов на будущее? Неужели есть у нас кто-нибудь мудрее него?» Фараон назначил Иосифа управителем над всем хозяйством Египта. Он надел на него царские одежды, надел на шею его драгоценную цепь из золота. Со своей руки он снял кольцо с гербом и надел его на руку Иосифа. Потом фараон поставил Иосифа перед всем народом и сказал, «Так как Бог открыл тебе все это, то нет более разумного, чем ты, и ты будешь управлять над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, и сам я только престолом моим буду выше тебя. Вот я поставлю тебя над всей землей египетской». Фараон дал Иосифу колесницу, И в ней Иосиф разъезжал по городам и селениям Египта, и народ уважал его. Фараон дал Иосифу египетское имя Цафнах-Панеах, что значит «человек, которому открыто тайное». Он дал ему также в жены египетскую девушку, дочь жреца или священника, но вся эта честь не изменила скромного, простого и доброго характера Иосифа. Он оставался добрым и справедливым ко всем. Каждый день он ездил по стране и собирал пищевые запасы, которых тогда было много. Все это он складывал в специально построенные амбары на голодные годы, предсказанные Богом в будущем. В это время у Иосифа родилось два сына, и он назвал их Манассия и Ефрем. Иосиф был благодарен Богу за все благословения и понимал, что все его трудности и страдания привели к той великой чести, которую оказали ему теперь здесь.

когда 7 лет урожая прошли. Наступили 7 лет голода. Нигде во всем Египте не росло зерно, и люди отовсюду приезжали к Иосифу за пищей. Открывая запасы, он продавал египтянам хлеб. Но не только в Египте был тогда голод, но во всех странах, окружавших Египет. И из ближних и дальних мест шли люди к Иосифу за хлебом. Слух о нем разнесся по всей окрестности, пораженной голодом, и люди просили у Иосифа хлеба, чтобы им не умереть с голоду. Дорогие дети, вы заметили, что главной чертой характера Иосифа была его честность и его скромность, и поэтому фараон мог так положиться на него. На сегодня его история для нас окончена, мы продолжим ее в следующий раз, но говоря об этой черте характера, о честности, я расскажу вам один небольшой рассказ в заключение. В Африке миссионеры имеют свои станции, на которых есть школы, есть клиники, бывают церкви. Но это не такие церкви, какие мы привыкли видеть у нас. Это часто хижины из самодельного кирпича с земляным полом, без скамеек и кафедры. Люди сидят на полу и слушают своего проповедника с волнением и радостью. В одной африканской деревне при миссии трудился местный чернокожий проповедник. До него дошел слух, что в ближайшем небольшом отеле пропадают вещи, и есть подозрение на прислуживающих в отеле людей. Однажды у одного важного гостя пропали с ночного столика дорогие часы. Хозяин отеля сильно обеспокоился и поделился своим горем с проповедником. Опытный, знающий своих односельчан проповедник предложил устроить собрание прямо в отеле и созвать всех слуг. Когда им сообщили об этом, да еще сказали, что присутствовать будет сам хозяин отеля, они все решили пойти, иначе подозрение может упасть на тех, кто не явился. Когда все собрались вместе, проповедник начал молиться. Все замолкли, все понимали, что это говорит человек Божий, и его слово будет о Боге. Он начал говорить о Господе Иисусе, пришедшем на землю для того, чтобы спасти людей от грехов их. И чем дольше проповедник говорил, тем тише становилось в комнате. Его проникновенное слово освещало сердца слушающих, и все чувствовали себя виновными. Когда он окончил проповедь, он еще раз сказал, что кто-то здесь большой грешник, кто-то украл чужие часы, и хотя его никто из людей не видел, Бог видел, кто он, и от Бога не спрячешься. Когда-то этот вор будет стоять на суде Божьем, и тогда он никак не оправдается. Однако есть выход. Если вор возвратит часы, он будет прощен, и дело окончится. Он сказал, комната, в которой пропали часы, пуста, и там не будет никого некоторое время. Если кто-нибудь из вас взял часы и хочет получить Божье прощение, пусть отнесет часы в комнату на столик, и Бог увидит его там и простит его. Собрание окончилось, люди разошлись. Спустя несколько часов хозяин и проповедник вошли в комнату, и там на столике нашли не только часы, но многие другие краденые предметы, о которых они ничего не подозревали. Проповедь так убедила слуг, что они возвратили все, что присвоили, без спросов. «Вы видите, дети, что я хочу сказать? Истинное, настоящее величие церкви, не величие ее здания и в красоте постройки. Величие души человека важнее и превосходит красоту архитектуры здания. Поэтому и Бог заинтересован больше в сердцах людей, чем их величественный храм. Когда читаем об атомных водородных бомбах, мы можем подумать, что это и есть самое великое в мире. Но есть большая сила. Бомбы могут только разрушать, но я знаю о силе, которая создает, восстанавливает, обновляет то, что кем-то разрушено. Эта сила есть сила Божия. Люди, которые обладают силой Божией, как Иосиф, о котором мы говорили в начале, и многие другие, они есть истинно великие люди в мире. Когда все идет не так, как нужно, они молятся, и тогда совершается невозможное. Когда они входят в комнату, присутствующим кажется, что с ними вошел еще кто-то. Когда такие люди проповедуют, их слово касается сердец, влияет на слушающих. Это и есть самая великая сила в мире. Она ведет людей к более важным и возвышенным вещам и побуждает их совершать благородные, добрые поступки. Вот таким проповедником был этот простой чернокожий африканец, и таким великим, высоким и важным человеком был Иосиф.

Чудная книга. Жил-был мальчик один. И я уверена, не раз вы встречали подобных детей. И о нем поведется наш долгий рассказ. Назовем же мальчишку Сергей. Злым и хитрым он не был. Поверьте мне, нет. Он шалун был скорей, непоседа, и держал за проделки свои все ответ. Но напрасным были беседы. Был упрям иногда он, ну, просто беда. И не слушал родителей он никогда. Когда те говорили теплей одеваться, отвечал он, что будут над ним все смеяться. А когда говорили не трогать тетрадь, он ее ухитрялся измять и порвать. И в воскресную школу Сережа ходил, но всегда замечания он приносил. То приятелю щелкнет щелбан по носу, то он девочку дернет рукой за косу. И в собрание игрушки свои приносил. И из зала по множеству раз выходил. Любил он обманывать. В шутку, всерьез. И немало пролили родители слез, когда видели, как их сынишка взрослел. И, обманывая, никогда не краснел. И еще, к сожалению, Сергей малышей не любил. И братишку без цели он часто лупил. А родители сына просили так часто, чтоб исправился тот. Но все было напрасно. И решили Сергею урок преподать и болезнь его детскую хитростью взять. В спальню вечером не закрывали дверей, чтобы весь разговор смог подслушать Сергей. А Сережа, меж тем, притворившись, что спит, вдруг услышал, как мама с отцом говорит: «Я недавно в киоск наш церковный ходила и волшебную чудную книгу купила. Я за шкаф ее прямо сейчас положу. А Сергею, конечно, ничего не скажу. Нашу тайну, Сережа, ты не выдавай. Так, чтоб сын не заметил, ты книгу читай». И Сережа решил, что он книгу найдет и ее обязательно завтра прочтет. Рано утром проснулись родители, встали, разбудили Сергея и сыну сказали, что поедут сегодня с семьей в магазин, а Сережа в квартире побудет один. И как только завелся в машине мотор, мальчик к шкафу подкрался, как маленький вор. Вмиг он руку засунул за шкаф, улыбнулся, ведь он пальцами книги секретной коснулся. Книгу эту дрожащей рукою достал. На обложке название он прочитал. «Это Библия!» — мальчик воскликнул досадно. «В ней все строки скучны, а слова непонятны. Ну, подумаешь, Библия, что за секрет? Ничего в этой книге толкового нет. Разве только картинки просмотра достойны? Так и быть, посмотрю чуть-чуть и довольна». Вот Едемский красивый, весь в зелени сад.
В нем и звери гуляют, и птицы парят. Обольщенная Ева вкусила уж плод, и Адама попробовать тоже зовет. Тут Сережа вскричал: «Что ты делаешь, Ева? Ведь тебе же сказали, несчастная дева, не вкушать всего дерева эти плоды!» Ну, а Ева спросила: «А что б сделал ты?» Вот и Ной за постройкой ковчега следит и народу такие слова говорит: «О, несчастный народ, гласу Божьему внемли! Бог накажет потопом людей и всю землю, коль грехов вы своих не оставите мерзких!» Но все люди смеялись со слов его дерзких. Тут Сережа хотел свое слово сказать, но заставило что-то его замолчать. Мальчик вспомнил учителя школы воскресной, как рассказывал он про тот день неизвестный, когда будет тот суд, суд над всею планетой. Но в то время Сергей в облаках витал где-то. Пред отцом Исааком Иаков стоит. «Я Исав, старший сын твой», ему говорит. «Что ты сделал, Иаков?» Сережа вскричал. «Ты зачем Исааку неправду сказал?» Но Иаков свое продолжал говорить, и Сережа не смог ничего изменить. «Но я тоже не лучше», — подумал Сергей. «Я обманывал маму, папу, друзей». Вот и братья Иосифа в яму столкнули и в колодец со злостью большой заглянули. А Сережа вдруг вспомнил, как он виноват и как плакал обиженный им младшенький брат. Вот толпа пред горой, на горе три креста. «Кто казнен?» – вдруг Сережа воскликнул. «На одном из крестов тех распяли Христа». Из стоящей толпы кто-то крикнул: «Но за что? Неужели Христос согрешил? Иль украл что-нибудь? Иль кого-то убил?» Мальчик думал, ответ на вопрос он искал. Все, что слышал о смерти Христа, вспоминал. Вот Сергей на одном из собраний сидит. Проповедник о смерти Христа говорит: «Много лет человек перед Богом грешил, воровал, убивал и неправедно жил. А за это казнен был невинный Христос. И грехи всех людей на себе он понес. Но ведь я тоже грешник», – подумал Сергей. «Я не слушал родителей, учителей и обманывал часто, братишку лупил, о себе только думал, других не любил. Значит, в этих страданиях и я виноват. За грехи и мои был Спаситель распят?» Солнце лучик пустило в окошко, и вдруг в дверь квартиры негромкий послышался стук. Тут Сережа проснулся, глаза приоткрыл и не понял сперва, кто его разбудил. А чуть позже он вспомнил, как книгу достал, как картинки смотрел, как чуть-чуть задремал.
Подбежал он к двери, осторожно открыл, и родителей с братиком в дом он впустил. «Вы простите», — родителям тихо сказал, «что не слушался вас я и не уважал. Хоть нельзя было, книгу за шкафом я взял. Через нее все грехи я свои осознал». А потом его взгляд на братишку упал, и Сережа, обняв его, нежно сказал: «Пред тобой я не меньше, мой друг, виноват. Ты прости меня, маленький, добрый мой брат». И сказал, что исправиться хочет скорее. Вот как Бог через книгу исправил Сергея.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор о 10 главе этого произведения. В этой главе автор обращает к своим читателям очень важный призыв. Давайте прочтем стихи с 19 по 24. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. В этой главе мы встречаем несколько увещеваний или призывов, которые автор послания обращает к своим читателям, а также и к нам с вами. Во-первых, он призывает нас приступать к Богу с искренними сердцами. Кроме того, здесь говорится, что мы должны неуклонно держаться исповедания упования. И, наконец, мы должны быть внимательны друг к другу, поощряя друг друга к любви и добрым делам. Эти три призыва напоминают нам о трех фундаментальных основаниях христианской жизни – вере, надежде и любви. И это еще раз показывает нам, насколько практичным является данное произведение. Далее прочтем 25 стих, где звучит еще одно увещевание. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Для иудеев, к которым было обращено данное послание, приближение дня оного, вероятнее всего, означало приближение того дня, когда их храм был разрушен. Мы знаем, что это случилось в 70-м году нашей эры. Помните, что до этого верующие регулярно собирались вместе именно в храме. Например, мы знаем, что именно там они находились в день Пятидесятницы, когда святой

Дух сошел на землю. Но где же им надлежало собираться после того, когда храм окажется разрушенным? Автор призывает их при наступлении дня Онова, когда у них уже не будет привычного места для проведения собраний, просто продолжать собираться вместе. Кстати сказать, именно тогда церковь начала собираться в частных домах своих членов. Далее в этой главе мы встречаем предостережение об опасности, о которой автор предупреждает своих читателей. Если вы помните, в начале изучения данного послания мы говорили, что в этом произведении мы находим 6 предостережений о различных опасностях. Эти слова являлись предостережением для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них благодаря Иисусу Христу. Эти 6 предупреждений должны были насторожить и предостеречь читателей, указывая им на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. В этой главе мы встречаем 5 предостережение. Предостережение об опасности небрежного отношения к истинным, явленным Божьим Сыном. Это наиболее торжественное предостережение из всех предупреждений, которые мы встречаем в этом послании. И я должен признаться, что мне самому становится очень неуютно, когда я слышу эти слова. Давайте прочтем стихи с 25 по 27. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Страшно попасть в руки живого Бога. Симон Петр говорил на этот счет в 21 стихе 2 главы своего 2 послания, что лучше не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Данное предостережение было обращено к иудейским верующим, потому что многие из них продолжали ходить в храм, а некоторые из них даже продолжали приносить в храме жертвоприношения. Иными словами, они создавали видимость того, что они по-прежнему живут в соответствии с законом Моисея. Однако, поступая подобным образом, они тем самым явно демонстрировали, что жертва Христа не имела для них никакой ценности и никакого значения. Дело в том, что жертвоприношения животных предвосхищали жертву Иисуса Христа. И теперь, после того, как Христос умер на кресте, все это оказалось исполнено. Поэтому, когда кто-то, уже получив познание истины, продолжает совершать ритуалы в храме и приносит жертвоприношение, это является намеренным неповиновением с его стороны. Тем самым, такие люди снова распинают в себе Сына Божия, как сказано в 6 стихе этой главы. Вот почему все те действия, которые прежде делались как исполнение заповедей Бога, фактически стали теперь злонамеренным грехом. Продолжать приносить жертвы животных, которые уже были исполнены во Христе, является серьезным и опасным заблуждением. Эти люди поступали так, словно жертвоприношения в храме должны были продолжаться вечно. Но автор послания к евреям говорит им, что более они уже не могут взирать с упованием на свой храм, поскольку жертвоприношение за грех уже более не существует. Если человек отвергает факт смерти Иисуса Христа за людские грехи, для него уже более не остается иной жертвы за грех, а также нет иного пути, чтобы прийти к Богу. Люди должны были смотреть на Христа, а вовсе не на религию или храм. А потому, если люди отказывались сделать это,
для них уже не оставалось ничего, кроме суда. Слово Бога очень выразительно говорит здесь на этот счет. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Это означает, что человек грешит, принося жертвоприношение. Подобное отношение к Слову Божьему сама Библия называет намеренным неповиновением. И за такие грехи нет более жертвоприношений ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Если смерть Иисуса Христа около 2000 лет тому назад не была достаточной, тогда уже нет ничего, что могло бы стать достаточным. Бог уже не станет ничего делать, чтобы искупить нас. Христос не будет умирать за нас снова, и Ему, конечно же, нет необходимости делать это. Далее автор проводит сравнение. Прочтем 28 и 29 стихи. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Поступать так, словно смерть Христа, не является достаточным средством, чтобы разрешить вопрос греха, а также продолжать жить так, словно он вовсе не умирал, фактически означает относиться к крови Христа как к чему-то презренному. Знание порождает ответственность. И если после того, как вы услышали евангельскую весть, вы все равно поворачиваете спиной к Иисусу Христу, тогда, друзья мои, кто-то должен сказать вам совершенно открыто, что вы прямой дорогой движетесь в преисподнюю. И это не мои слова. Это слова самого Бога. Прочтем 30 и 31 стихи. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, — говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Друзья мои, Бог будет судить. Он является суверенным правителем этой вселенной, и мы все должны будем предстать перед Ним. У Бога есть суверенное право вершить свой суд. И Он вовсе не собирается отказываться от данного права, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой будет конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Пишет апостол Петр в 17 и 18 стихах 4 главы своего первого послания. Страшно впасть в руки Бога живого. Это весьма интересный стих, и нам вместе с вами будет полезно потратить немного времени на его обсуждение. Этот стих предназначен как для христиан, так и для неверующих, ибо любому человеку страшно впасть в руки живого Бога. В книге Ездры, в 9 стихе 7 главы, мы читаем: «В первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он, Ездра, пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». В этом стихе нам сообщается, что благодеющая Божья рука была на этом человеке, ибо Бог хочет, чтобы его дети получали благодеяние из его рук. Но иногда его дети испытывают на себе всю тяжесть его руки, когда Бог наказывает их, не жалея для них своей розги. Должен признаться, что мне самому доводилось испытывать на себе его гнев, и я вполне допускаю, что вам тоже приходилось переживать подобное. Мы знаем, что Давид ощутил на себе всю тяжесть его наказующей руки, и в 31-м псалме он рассказывает нам об этом. Давайте прочтем 4-й стих данного псалма. «День и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Что именно делал Бог?
он наказывал Давида. Он дал Давиду отведать тяжесть его руки. Давид пытался скрыть свой грех, но Бог заставил его исповедаться в данном грехе и сделать что-то с этим грехом. И по сходным причинам тяжелая рука Бога обрушивается иногда на нас с вами, хотя мы и являемся Его детьми. Однако, когда мы ощущаем в своей жизни наказующую руку Божью, это отличается от кары Его судящей руки. Бог говорит: «У меня отмщение, я воздам». Он совершает свое отмщение, руководствуясь не злобой или ненавистью. Однако он будет судить грех, и об этом факте необходимо вновь и вновь напоминать сегодня людям. Послушайте еще раз слова псалмопевца, которые мы находим в 8 стихе 75-го псалма. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Как видите, псалмопевец, так же, как и ветхозаветные пророки, говорил о суде, который наступит тогда, когда чаша Божьего гнева будет переполнена. И сегодня эта чаша наполняется. Бог не спешит сделать решительный шаг. Он долготерпит, не желая, чтобы кто-то погиб. Но чаша суда наполняется неуклонно. И поверьте мне, друзья мои, это будет весьма горькая чаша. Причем эта чаша Божьего суда ожидает всех, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Друзья мои, если вы пренебрегаете тем, что Христос сделал для вас на кресте, впереди вас не ждет ничего, кроме суда. Для вас нет никакой надежды. Именно эту мысль автор послания к евреям обращает здесь к иудейским верующим. В рамках закона Моисея они могли совершать жертвоприношения ежегодно и даже ежедневно, если им было угодно. Но в рамках Нового Завета они не могли делать этого более, потому что все закончилось. Теперь им, как и нам с вами, надо было обратиться к Господу Иисусу Христу. И здесь автор дает личные увещевания всем тем иудеям, к которым он обращал данное послание. «Я полагаю, что евреи, которым предназначалось это произведение, были спасены. На мой взгляд, у самого автора не было на этот счет никаких сомнений, ибо он говорит в стихах с 32 по 34. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Очевидно, что за свою веру некоторые христиане оказывались в заключении, в то время как другие лишались своего имущества. Автор напоминает им об их вере и терпении в течение всего этого тяжелого времени испытаний. Терпение и вера связаны друг с другом в Священном Писании неразрывными узами. И теперь, после демонстрации веры посреди испытаний, эти христиане должны были проявить терпение с надеждой на будущее исполнение этой веры. И потому автор говорит им в стихах с 35 по 37. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Я много раз слышал эти слова из уст верующих, которые говорили мне при расставании. «Мы встретимся в следующий раз, если Господь умедлит с возвращением. У меня есть новость для всех, кто рассуждает подобным образом. Господь вовсе не собирается медлить». Некоторые люди ведут себя так и действуют так, словно Христос постоянно откладывает свое пришествие, словно Он медлит.
Но нет, он вовсе не медлит. Его приход уже отмечен в его календаре. Но если кто-то спросит меня, когда именно состоится его пришествие, я не сумею назвать вам точную дату. Друзья мои, поскольку Господь не показывал мне свой календарь, я не в силах сообщить вам точную дату его появления. Мне доводилось слышать, как некоторые люди говорят так, словно они видели календарь этот и знают точный день, но мне кажется, что они лукавят. Однако мы можем быть уверены, что Христос придет в назначенный им самим день, и это так же определенно, как его первое пришествие на нашу землю. Далее прочтем 38 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Этот стих представляет собой цитату из второй главы книги пророка Аввакума, которая также используется в послании к римлянам и в послании к галатам. Это очень важный стих. Однако каждое новозаветное послание, которое использует данный стих, по-разному расставляет в нем акценты. В послании к римлянам, например, подчеркивается тот факт, что верой будет жив праведный. Иными словами, подчеркивается то обстоятельство, что Бог оправдывает грешников. В послании к галатам акцентируется сама вера, то есть тот факт, что праведные будут жить по вере. И, наконец, здесь, в послании к евреям, главная идея состоит в том, что праведный будет жив верою. Несколько раз в этом послании мы встречаем упоминание живого Бога, а также это произведение говорит нам о живом ходатае. Он умер на кресте за нас и возвратился из мертвых. Акцент делается на его воскресении и на том обстоятельстве, что он живой Христос, сидящий одесную Бога. И поскольку все те, кто принадлежат ему, имеют живого Бога и живого Спасителя, сидящего одесную Бога, они будут жить по вере. Как я уже говорил раньше, наша вера не является шагом в неизвестность, в пустоту. Она держится на слове Бога. Праведные будут жить верой. Прочтем 39 стих. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Используемое здесь слово «колебаться» буквально может быть переведено как «убирать паруса». То есть верующие уподобляются здесь морякам, которые должны расправить свои паруса. Именно эту мысль автор пытается донести до своих читателей, побуждая их двигаться вперед. Главная мысль состоит в том, что если человек уберет паруса в лодке своей жизни или окажется на мели из-за разочарований, гонений, трудностей или депрессий, поскольку у нас есть живой Спаситель, друзья мои, давайте двигаться вперед, давайте расправим паруса и будем двигаться к Богу. Мне вспоминается история французских гугенотов. Эти люди подвергались гонениям и притеснениям за свою веру. Французские власти организовали фактическое истребление этих христиан, уничтожив тем самым лучших представителей своего народа. А эти герои веры шли в бой, зная, что они идут на неминуемую гибель. Но, несмотря на это, они смело шли вперед, руководствуясь лозунгом «Если Бог за нас, кто же будет против нас?» После того, как французский народ учинил расправу над этими людьми, Франция уже никогда не сумела стать такой, какой она была прежде. А мы с вами, сегодняшние верующие, должны принять на себя тот давний девиз гугенотов — двигаться вперед, несмотря ни на что, во всех обстоятельствах двигаться вперед к Богу. Именно в этом, друзья мои, состоит главная мысль этого чудесного послания. Давайте поднимем паруса и будем плыть, двигаться вперед к нашему небесному Отцу. Не будем забывать об этом, дорогие мои. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Аргумент. Игорь Савич. Молекулярная биология против эволюции. В Библии описано одно событие, которое привело к тому, что люди перестали понимать друг друга. Без понимания нет согласия. И они, оставив свой амбициозный проект, рассеялись по всей земле. Бытие 11.1.9. Этот проект строительства Вавилонской башни стал символом людской гордости и попыткой сравняться с Богом. 150 лет тому назад произошло еще одно событие, которое одни расценивают как переворот в естествознании, другие – как появление еще одной научной теории, а фактически это был еще один бунт против Бога. 3 человека сыграли значительную роль в подготовке этого восстания против Создателя Вселенной. Томас Мальтус, 1766-1834 год, опубликовал свою теорию, согласно которой войны, голод, болезни и другие социальные проблемы несут позитивное значение, так как ограничивают рост народонаселения и фактически приводят к уничтожению его беднейшей и малозначимой части. Философия Карла Маркса 1818-1883 преднамеренно и изощренно была направлена против Бога и религии, и, наконец, Чарльз Дарвин 1809-1880 своей книгой «Происхождение видов» подорвал веру в Бога сначала среди научной интеллигенции, а затем идея эволюционизма как вирусная инфекция распространилась по всему миру, быстро проникнув во все сферы общественной жизни, в том числе и в область образования. Практически в любом школьном учебнике эволюционной теории уделяется настолько много внимания, что появляется настоятельная потребность в более пристальном анализе этого феномена нашего времени. Создается впечатление, что эволюционные процессы настолько хорошо изучены, а доказательства неопровержимы, что остается только прочитать представленный материал, и все окончательно станет ясно. Попытаемся и мы проанализировать небольшой подраздел нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева и Дымшица, выпущенный издательством «Просвещение» в 2008 году. Подраздел называется «Молекулярные доказательства эволюции». Эти доказательства, по сути дела, сводятся к следующей фразе. Когда мы сравниваем нуклеотидные последовательности генов, например, гена бета-глобина, мы видим, что различий между генами человека и шимпанзе гораздо меньше, чем между генами человека или шимпанзе и мыши. Количественная оценка этих различий позволяет построить генеалогическое древо, показывающее родство различных таксонов, видов, отрядов, семейств, классов. Страница 156. Это бесспорно является доказательством родства, но является ли это доказательством эволюции? Обратимся к простому примеру. Проанализируем имеющиеся наземные движущиеся средства, скажем, автомобили, поезда, тракторы, велосипеды и мотоциклы. У них много общего, например, наличие колес и двигателей. Однако еще больше различий. Способы управления, количество колес, состав материалов, типы двигателей и так далее. Учитывая сходство и различия этих механизмов, очень легко изобразить их генеалогическое древо. Можно построить следующий ряд возрастающей сложности: велосипеды, мотоциклы, автомобили, поезда. Разумеется, каждая таксономическая единица будет подразделяться на многочисленные виды или подвиды. Боковой ветвью этого древа будут тракторы. Что же оно будет отражать? Эволюцию? А может, сходство в конструкции и творческий замысел создателя, то есть человека? Надо отдать должное честности авторов учебника, которые далее указывают на существующее противоречие в таксономии по нуклеотидным последовательностям. По этому признаку оказывается, что киты и парнокопытные гораздо более близкие родственники, чем парнокопытные и непарнокопытные. Африканский златокрот филогенетически ближе к слону, чем к нашим кротам. В одной из монографий по молекулярной биологии отмечается: анализ ряда индивидуальных белков показал, что между аминокислотным составом и эволюционным положением того или иного организма нет никакой корреляции. Страница 343. Хотя о мутациях в этом подразделе сказано немного, но, по всей видимости, они также включены в молекулярные доказательства эволюции. Ссылка на параграф 14 этого учебника для объяснения, что такое репликация ДНК, интересна тем, что демонстрирует вредность мутаций. В этом параграфе идет речь о тяжелом наследственном заболевании серповидно-клеточной анемии. Изменение формы эритроцитов в крови связано с дефектом первичной структуры белка гемоглобина. В двух из четырех цепей нормального гемоглобина на шестом месте стоит глутаминовая кислота. При серповидно-клеточной анемии она заменена на аминокислоту валин. Из 574 аминокислот, входящих в состав гемоглобина, заменены только две, по одной в двух цепях. Но это приводит к существенному изменению третичной и четвертичной структуры белка и, как следствие, к изменению формы и нарушению функций эритроцитов. Страница 55-56. Как видно, замена всего лишь двух аминокислот приводит к тяжелейшим последствиям и сбою хорошо отлаженного механизма переноса кислорода кровью человека. А если произойдут более существенные изменения в нуклеотидной последовательности и биосинтез приведет к большему числу аминокислотных замен в составе гемоглобина, не будет ли это смертельной мутацией для человека? В геноме человека уже найдено более 1500 мутаций, и все они вредные. Являются ли мутации двигателем эволюции? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к простому примеру с механическими часами. Если заменить в часах одну шестеренку на другую, большего размера, часы остановятся. Если новая шестеренка будет такого же диаметра, но немного толще, часы, возможно, будут идти, но не так хорошо, как с родной шестеренкой. Если поставить шестеренку с другим шагом зубцов, часы вновь остановятся. Часы – очень простой механизм по сравнению с очень сложными превращениями, которые происходят при образовании нуклеотидной цепочки, из которой состоит ДНК – вещество наследственности любой живой клетки. Процессы, связанные с удвоением генетической информации при делении клетки, биосинтеза белков – поразительно отлаженные механизмы. Любая неточность приводит к сбою жизненно важных процессов, а иногда и к гибели клетки. Вот эти неточности на молекулярном уровне называются мутациями. Подавляющее число поклонников эволюции считают, что мутации являются молекулярным двигателем эволюции. Однако, как пишет в своей статье Стивен Гуди, молекулярная биология не видит причин, по которым современные виды можно считать произошедшими от ранее существующих. На молекулярном уровне виды имеют ту же самую структуру, что и имели когда-то. Название подраздела в учебнике должно означать, что якобы действительно имеются существенные доказательства эволюционной гипотезы молекулярной биологии. Однако чрезвычайная сложность и одновременно слаженность всех метаболических процессов живой клетки наводит многих исследователей на мысль о том, что самопроизвольное зарождение жизни на основе спонтанных, то есть происходящих хаотично и самопроизвольно молекулярных превращений, совершенно невозможно. Вот как описывают вероятность самопроизвольного образования ДНК Уайт и Комнинеллис. Шансы того, что одна функционирующая молекула ДНК может образовываться случайно, примерно равны шансам того, что если бы вы заполнили миллиарды вселенных мячами для гольфа, потом поставили маленькую красную точку на поверхности одного из них и предложили ребенку с завязанными глазами с первой попытки достать именно этот мяч. Страница 37. Данные молекулярной биологии указывают на высокую устойчивость живых организмов к возможным случайным повреждениям, искажениям генетической информации. Так известно, что при репликации ДНК, при удвоении этой очень важной молекулы, используется только одна ее цепочка. Вторая остается в неприкосновенности в случае каких-либо случайных ошибок, мутаций. Важные признаки живых организмов дублируются несколькими генами так же, как и биосинтез отдельных аминокислот, которые тоже дублируются несколькими триплетами нуклеотидов, так называемая вырожденность кода. Это предусмотрено для той же самой цели – для надежности сохранения и воспроизведения генетической информации в случае повреждения, мутации того или иного участка гена. Лауреат Нобелевской премии за создание модели ДНК Уотсон отмечал, что мутантные гены обычно рецессивны, так как мутация нарушает способность синтезировать соответствующий белок. То есть эти гены не участвуют в биосинтезе белка. Жизнедеятельность организма обеспечивают аналогичные нормальные гены, участвующие в синтезе того или иного белка. Все это свидетельствует о том, что живые существа сконструированы таким образом, чтобы та информация, которая заложена в их молекулах ДНК, оставалась как можно более неизменной, что совершенно противоречит предположениям, следующим из эволюционной гипотезы. В конце параграфа 42 этого учебника по биологии приводятся вопросы для анализа. Четвертый вопрос довольно интересен. В нем предлагается дать с научной точки зрения оценку археоптериксу, ископаемой птице, имевшей признаки присмыкающегося. Далее дается именно научная оценка, позаимствованная у разных авторов. Гласхауэр пишет: «Многие ученые в пылу фантазии наделяют археоптерикса большим количеством признаков присмыкающегося, чем он их имеет. Так называемые признаки присмыкающихся у археоптерикса заключаются в наличии когтей на крыльях, зубов, позвонкового хвоста и маленькой грудины. Но это не признаки настоящей переходной формы, потому что они все еще встречаются и у птиц. Например, южноамериканская птица гуацин тоже имеет маленькую грудину и по два когтя на каждом крыле. При этом гаацин бесспорно типичная птица. Птенцы африканской птицы турака, под отряд кукушек, тоже имеют когти на крыльях. Что ж, верно, ни одна из существующих на Земле птиц не имеет зубов, но и некоторые очень древние ископаемые птицы зубов также не имели». Юнкер и Шерер пишут: «Комбинация множества признаков из различных групп присмыкающихся в археоптериксе свидетельствует о том, что он является типичной мозаичной формой, и его нельзя больше рассматривать в качестве предка современных птиц. Мозаичные типы широко распространены в мире животных. В качестве переходной формы между присмыкающимися и птицами его рассматривать нельзя». Страница 198-199. Далее эти же авторы указывают на то, что с 1994 года в международной прессе появляются все новые публикации о том, что археоптериксы – это подтасовка ископаемых данных. На рисунке 12 изображено то, что палеонтологи называют археоптериксом, а рядом его реконструированная форма. Обращают на себя внимание перья, которыми художник обильно снабдил это животное. Вот что пишет по этому поводу Стивен Гуди: «Эволюционисты до сих пор не могут объяснить некоторые загадки, которые оставил Дарвин. Это касается и возникновения перьев, которые, по Дарвину, образовались из чешуи рептилий. Превращение ящерицы в птицу должно быть очень длительным. И действительно, первая взлетевшая птица должна была иметь достаточно перьев для полета. Но когда это случилось, даже если предположим, как некоторые ученые, что перья сделаны из того же материала, что и чешуя ящерицы? Таким образом, приведенный небольшой обзор исследований выявил, что имеющиеся факты противоречат концепции эволюции. Однако философия эволюционного материализма продолжает существовать в самых разных формах, в том числе в виде якобы научной теории, излагаемой на страницах учебников».
2: Проза. Елена Шележинская. Глобальные задачи Вальки Поттера. Чайник резким свистком прервал мысли Анны Петровны. Кухня – ее излюбленное место – Здесь мать 16-летнего подростка и учитель словесности любила проводить время, хозяйничала, тетрадки проверяла, книги читала, к урокам готовилась. Здесь проходила большая часть ее жизни. Женщина налила в любимый бокал чая. «Какая же я счастливая! Вальке уже 16. Он такой смышленый и толковый, программистом мечтает стать». Вернулась она к своим думам. «Хорошая профессия, престижно, в тепле и на кусок хлеба всегда заработает. На других подростков смотрю и диву даюсь. К 16 годам уже и гуляют, и пьют, невест домой водят. А сколько малолеток в колониях отметились. У соседки справа сынок наркоман, слева к баптистам ходит. Вот горе так горе». В понятиях Анны Петровны еще из советского времени прочно сидела кто угодно, только не баптист. И даже симпатичный ее душе герой Солженицына Алешка Баптист никак не мог рассеять устоявшуюся нелепую пропаганду. «Герой придуманный, настоящие они не такие», — была уверена она. Валька о Вере не помышлял. По дискотекам не шастал, не пил, не курил, чем безмерно радовал мать. Он целыми днями просиживал возле компьютерного монитора и все мерил гигабайтами, мегагерцами, форматами. Круг его интересов составляли компьютерные игры, магазины, где можно было их приобрести, интернетные сайты. В школу ходил с неохотой, гулять не любил, спортом не занимался. Серая повседневная жизнь отвлекала его от виртуальных сказочных миров. А точнее, походы в школу и общение с матерью он воспринимал уже как некую безрадостную необходимость для дальнейшего продвижения в игре. Он жил игрой, не отделяя жизнь от компьютерной химеры. Мать замечала в последнее время, что сын стал рассеянным. То не впопад ответит, то отзовется после третьего окрика. Но это ее не беспокоило. «От увлеченности», — думала она, — «увлеченный человек не станет наркоманом или пьяницей». Она поощряла его увлечение, сама подбирала ему не кровавые бездумные пулялки, а интеллектуальные, духовные, как ей казалось, игры с патриотическими целями и задачами, типа спасения человечества. В той самой игре, что она подарила сыну на 16-летие, героем был мальчик-колдун, наделенный сверхъестественной силой. С помощью магии он день за днем поднимался на новые уровни, побеждая зло и низкую человеческую натуру. Он, и только он, обладая чудесным колдовством, теперь может помешать никчемным людишкам обрести власть и править миром. Такая глобальная задача будет по плечу доселе неприметному обитателю Сталинки в центре города, Вальке Поттеру, когда тот преодолеет последние препятствия. «Валюша!» Анна Петровна заглянула в комнату сына. «Уже поздно, пора спать. Выключайся». «Угу», — машинально кивнул сын, но завершать столь увлекательное занятие на самом интересном месте не собирался. Часы в большой комнате пробили полночь. Мать спала глубоким, счастливым, сладким сном. Виртуальный Валька Поттер шел на заветный последний уровень. Пройденным этапом были поверженные враги, решение хитросплетенных головоломок злоумышленников, спасительное бегство, прохождение лабиринта, удачное проникновение за главной печатью. Валька кликнул мышкой и оказался возле огромных ворот. До железного кольца было никак не достать. Он смекнул, подтащил пенек, залез на него и стукнул железным кольцом. Ворота приоткрылись, и в них появилась темная личность. «Узнал меня? Или представится?» — сказала металлическим голосом личность. Валька в ужасе отдернул руку от компьютерных кнопок. «Кто вы?» Личность вышла из проема и встала возле открытой железной двери. «Дьявол?» — выдохнул Валька. «Он собственной персоной к вашим услугам», — раскланялся сатана. Голос его потерял неприятные оттенки и стал весьма привлекательным. «Зачем мне услуги ваши? Думаю, они мне не понадобятся». Валька тоже слегка оттаял и даже осмелел. Вид сильного мужественного добряка-великана в черном костюме ничуть не устрашал, не вводил в ужас, скорее наоборот, располагал к себе. Эдакий приятный, учтивый враг, достойный противник с обаятельной внешностью. Как же не понадобится? Ты не будешь двигаться дальше, остановишься здесь, а там, за воротами. Нет, сидеть тут я не собираюсь, — оборвал Валька мечтательный распев собеседника. Тогда нужно выполнить небольшое условие. На экране появилось окошечко с короткой записью: «Продай душу дьяволу и двигайся дальше». И чуть ниже кнопки «Да» и «Нет». Валька сидел в полнейшей растерянности. Конечно, хотелось завершить миссию спасателя мира, но душу продавать он не собирался, даже не думал о такой сделке. Все сомнения легко разрушил уже знакомый и довольно приятный голос. «Это всего лишь игра». «Всего лишь игра», — повторил Валька, — «ничего страшного», — и кликнул мышкой. Раздался резкий хлопок от лопнувшей в светильнике лампы. Комната мгновенно погрузилась во тьму. Валька шел по знакомой улице. Вокруг благодать, солнышко сияет, птички поют, цветов множество необыкновенной красоты. Он идет, красотой любуется, трели птичьи слушает. Обернулся, а позади небо. Дорога эта в небо вела, все выше и выше. Потом исчезли солнце, трава, и вдоль тропинки появилась бесконечная небесная лазурь и белоснежные мягкие облака. Теперь еще приятнее было идти, легко, радостно. Сердце даже пощипывало от предвкушения чего-то чудесного, замечательного, непостижимого. И точно, вскоре показался необыкновенно красивый золотой город. Такого Валька не видел в своих играх, мечтах и фильмах. И чем ближе к нему приближался, тем сильнее хотел попасть в этот небесный чертог. Наконец он остановился у золотых ворот и постучал. «Кто ты?» — услышал мальчик голос за воротами. «Отворять их почему-то не хотели. Я Валька, откройте». «Здесь тебе не место», — услышал он страшные слова, и в тот же миг небесная тропинка исчезла, и он полетел с жуткой скоростью вниз. Уже кончились облака, показалась земля. Валька подумал, что сейчас разобьется в лепешку. Он ужасно заорал и проснулся. Утро застало Вальку за компьютерным столом. И начался обычный день обычного старшеклассника. Осколки от разлетевшейся лампы валялись на столе и на полу, напоминая о ночном происшествии. И еще затекшая рука под головой. Уроков в школьном расписании было немного, и пролетели они на редкость быстро. Скинув куртку в прихожей, парень залетел в свою комнату, нажал кнопку винчестера и приступил к последнему этапу спасения мира. Вообще-то мир спасать несложно. Валька это понял, когда дошел до конца игры. Он еще пару раз пробежался по уровням, появилось чувство завершенности пути, выполненного предназначения. Потом, неожиданно для себя, юноша открыл, что совершенно потерял всякий интерес к глобальным задачам, путанным лабиринтам и мелким суетным людишкам. Настали серые, бессмысленные будни. Герой вышел на пенсию и стал никому не нужен. Валька больше не спешил к своему любимому компьютеру. Он валялся целыми днями на диване и смотрел в одну точку на холодной стене. Анна Петровна сначала думала, что приболел сынок, а на третий день встревожилась не на шутку и побежала по магазинам и знакомым в поисках новой интеллектуальной игры. Она поняла, что вернуть интерес к жизни можно было только новыми задачами и подвигами. Наконец ее поиски увенчались успехом. Из столицы привезли Анне Петровне новую, модную в узких интеллектуальных кругах игру под названием «The Felon». «А что значит это слово с английского?» — спросила учительница у продавца. «Отверженные», — ответил тот и таким ответом порадовал Анну Петровну. Она решила, что игра по роману Виктора Гюго, и побежала обрадовать сына. Валька повертел диск в руках и встал, наконец, с дивана. «Странное название», — думал он. «Я никогда не слышал о такой игре». Но заводить диск Валька не спешил, заподозрил, что матери неправильно перевели название. Он влез в электронный словарь английского и с ужасом обнаружил более точное значение «the felon» — «падшие». Теперь он тупо уставился на диск и погрузился в раздумья. Сначала мысли отвели его в некий темный и незнакомый мир, наполненный ужасными злодеями, отбросами общества. Потом он подумал, что он тоже не вписывается в общество, значит, он тоже отброс. Тут память вернула симпатичный образ темной личности из его любимой игры. Добряк раскланялся перед ним и приятным голосом сказал: «Верно. Все, кто не помещается в их схемы, они называют отбросами или падшими. А это просто непостижимые для них люди. Особенные, нестандартные. Это элита. Ты, Валька, тоже элитный. Вон как ты ловко справился с серыми человечками. И, наконец, спас весь мир. Кто это оценил? Никто. Только среди своих тебя всегда поймут и оценят. Добро пожаловать на новый, высший уровень. Добро пожаловать в высшее общество непризнанных гениев». Валька вставил диск, и началось электронное странствие. Теперь это было увлекательное космическое путешествие. Безобидные приключения, новый мир, исследования разных цивилизаций вызывали неподдельный интерес, захватывали. Теперь Валька знал, что очень давно существовала некая высшая раса, особенная каста духовных существ во Вселенной. Но однажды всю ее низвергли, сбросили, и теперь она заключена во мраке, не может свободно действовать, и если ее не освободить, погибнет. Теперь в глобальные Валькины задачи входило освобождение тех, кого все считали плохими, недостойными, падшими, освобождение высших духовных существ Вселенной. И справлялся он с ней прекрасно. Сам собрал магические пирамиды и разместил вокруг них все персонажи. За окном стояла глубокая ночь, когда один из героев игры расставил всех в круг и заговорил на непонятном языке. Валька понял, что это какое-то магическое заклинание. Ужас охватил его, мороз по коже пробежал. Мальчишку затрясло, заколотило. Он увидел на мониторе, как врата бездны открылись, и освобожденные падшие выходили из нее. Персонажи сняли маски и оказались демонами. И его, Валькин герой, тоже был на самом деле мерзким, черным, изворотливым бесом. Он шел прямиком на Вальку и говорил ему из монитора: «На крыше многоэтажного недостроенного дома сбор. Ты должен туда пойти».
3: «Когда?»
2: — подросток еще не понял, что игра перестала быть игрой. «Сейчас же. Тебя там уже ждут».
3: «Сейчас?» «Нет, я не могу», — слабо возразил мальчик. «Поздно, мать не пустит».
2: «О ней мы уже позаботились. Спит она». Голос электронного демона отливал металлом, звучал твердо, возражений не терпел. «И хватит торговаться. Ты свои торги закончил месяц назад. Иди».
3: На крыше было ветрено, темно, промозгло. В центре стояли трое ребят. Валька подошел и тоже встал к ним. Теперь, вероятно, все были в сборе. Подростки стояли неподвижно, образуя собой живой квадрат. Потом развернулись и разошлись на четыре стороны. У самого края остановились и снова.

0: на площадку в тапочках и халате и побежала. В парадной она столкнулась с соседом слева, что к баптистам ходит. Он по утрам занимался бегом. «Что случилось?» — без лишних приветствий спросил парень женщину. «Валя пропал», — ответила она и побежала, не обращая ни малейшего внимания на парня. А тот бежал рядом и все не унимался. «Как пропал?» «Не знаю, все было в порядке. Сидел у компьютера, а я спать пошла», — сбивчиво рассказала Анна Петровна. «Проснулась, а его нет».
1: «Нет? Куда вы сейчас бежите?»
0: «Не знаю. На экране компьютера было написано про недостроенный дом».
2: Парень больше ничего не спрашивал. Он на бегу звонил по своему мобильнику и говорил только одно: «Молитесь, срочно молитесь». Снова набирал номер и повторял те же слова. Валька закрыл глаза. Он вдруг вспомнил свой замечательный сон. Как шел по небу, как у золотых ворот остановился, как внутрь его не пустили.
3: «Пора», — услышал он металлический голос, «пора обрести настоящую свободу. Идите, отверженные, навстречу свободе».
2: Валька раскинул руки и шагнул. Площадку недостройки разбудили сирены скорых и милицейских машин. Трех ребят нашли на мокрой земле. Но среди них Анна Петровна не признала своего сына. Милиция продолжала искать. Наконец, на лесах, под самой крышей, нашли еще одного подростка. Приближалось Рождество. Сырость прошла, земля покрылась снегом. Валька растерянным взглядом смотрел из окна палаты на белые улицы.
1: «Он настоящий?»
2: «Кто?» Сосед по лестничной площадке Лёшка Баптист навестил его.
1: «Снег?»
2: «Конечно, настоящий. Скоро ты услышишь, как он хрустит под твоими ногами».
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Спасение Христово. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Один корабль стоял на якоре. Было очень жарко, но капитан судна предупредил всех, чтобы никто не купался, так как в этом месте много акул. Старый моряк, подзадоренный предупреждением капитана, как бы назло решил искупаться. Прыгнул в воду и поплыл. Вдруг видит, к нему действительно плывет огромная акула с раскрытой пастью. На его отчаянный крик моментально спустили шлюпку, и он был спасен. Не успел он одеться, еще дрожал от пережитого ужаса, а его уже позвали к капитану. Провинившийся матрос думал, что капитан сделает ему строгий выговор, но вместо этого тот сказал ему лишь то, что непослушный был близок к смерти, и спросил его, готов ли он предстать перед Богом. Затем капитан посоветовал матросу покаяться и принять Иисуса Христа. Это произвело на матроса такое сильное впечатление, что через несколько дней внутренней борьбы он отдался Господу и был вторично, уже духовно спасен. Вечное спасение так нужно, что без него все ничто. Спасение от опасности. Христианское спасение дает человеку безопасность, независимо от внешних обстоятельств. Спасение от заразы жизни. Человек, которому дано это спасение, имеет иммунитет, предохраняющий его от заражения злом мира сего. Спасение от гибели. Неспасенный человек – это человек, идущий по ложному пути, по пути, ведущему к смерти. Спасенный человек – это человек, который наставлен на истинный путь. Спасение от греха. Люди подобны рабам, зависящим от хозяина, от которого они не могут бежать. Христианское спасение освобождает их от тиранической зависимости от греха. Спасение от гнева Божия. Без спасения, которое принес Христос, человек был бы осужден навечно. Дорогие друзья, приняли ли вы спасение Христово?
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Трости надломленной не переломит. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. Люба и Инна договорились после обеда поиграть с куклами. Первой во двор вышла Люба. Она катила впереди себя яркую кукольную колясочку, всю в кружевах, с бантиками, точно такую, в каких возят сейчас многие мамы своих малышей, только поменьше. В колясочке лежала новая Любина кукла, очень похожая на настоящего ребенка. Если легонько надавить кукле на грудку, она начинала смеяться. Мама сказала, что эта кукла очень дорого стоит, поэтому Люба должна ее беречь. Через несколько минут из подъезда выбежала Инна, бережно прижимая к груди завернутую в ситцевый белый платочек свою старенькую любимую куколку. У нее уже однажды оторвалась головка, но мама прикрепила ее снова. И хотя куклина головка теперь постоянно наклонялась то в одну, то в другую сторону, а руки и ноги неплотно прилегали к телу, Инна любила ее больше других своих игрушек.
2: «Почему ты не попросишь, чтобы тебе купили новую куклу?» — спросила подружку Люба. «Я бы ни за что на свете не вышла с такой куклой на улицу!»
1: «Зачем новую? Это же мой ребенок! Неужели ты думаешь, что я смогу выбросить свою Машу из-за того, что у нее больная головка, ручки и ножки?» — возразила Инна и нежно поправила ситцевое покрывальце. Некоторые дети, особенно мальчики, наоборот, любят все ломать и крушить. Это отражается и на их отношениях с людьми. Но Иисус был не такой. Он тоже не выбросил бы, а починил поломанную куклу, как и Инна. Будучи ребенком, Иисус не раз склонялся над раненой птичкой, чтобы перевязать ей крылышко и облегчить страдания. Также бережно он относился и к каждому человеку. Спаситель и сегодня такой же, каким был в те далекие дни. Если есть хоть малейшая надежда спасти человека, Иисус использует ее. Он укрепляет нашу веру, любит, предостерегает, убеждает и терпеливо ждет. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

светлая надежда. Имя же Деви – Мария. Евангелие от Луки, 1 глава, 27 стих. Вчера мы вместе с Захарией и Елисаветой ликовали о том, что Мессия, Спаситель мира, скоро должен был родиться. Наконец-то, через 400 лет после последнего пророчества, касающегося его рождения, благословенное событие должно было произойти. Но как именно ему предстояло появиться? Говоря кратко, благодаря Марии. Мало известно об этой женщине, которая была благословлена Богом родить его сына на свет. Библия сообщает, что она была девой из города Назарета, из колена Иудина, из царского рода Давидова, и что она была обручена с Иосифом. Вспомним немного о времени, в которое жила Мария, чтобы прояснить некоторые обстоятельства ее жизни. Родители. Хоть родители Марии нигде не упоминаются, мы можем представить, основываясь на том, что о ней сообщается в Божьем Слове, что она родилась в благочестивой семье набожных иудеев. Воспитание. Подрастающих девочек учили не только домашнему хозяйству, но и закону Господню. Судя по глубине хвалебной песни Марии, она хорошо знала и Писание, и в сердце ее хранились строки Божьего Слова. Обучение. Обручение. Мария была обручена с Иосифом. В те времена обручение связывало жениха и невесту нерушимыми обязательствами. Обручение, которое закреплялось официальным, заверенным письменным документом, проводили, по крайней мере, за год до свадьбы. Возраст. Большинство израильских юношей женились, когда им не было и 20, но девушки выходили замуж еще раньше. Если верить исследованиям Джона Томпсона, раввины постановили, что девушки могут выходить замуж, начиная с 12 лет. Хотя Мария была, вероятно, молода и, судя по всему, бедна, в ее душе скрывалось одно бесценное богатство. Она была женщиной, любившей Бога горячо, сильно, смиренно, больше всего на свете. Так, стоит ли удивляться, что Бог избрал именно Марию, чтобы она родила его сына? Для Бога всегда важно только то, что внутри. Что он находит, когда освещает своим святым светом уголки вашего сердца. Пусть главным желанием вашего сердца будет желание взрастить в себе глубокую, смиренную, всепоглощающую искреннюю любовь к Богу. Такая любовь – это бесценное и вечное богатство.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире беседа в студии «Радио на пути». Я ваш постоянный ведущий Вадим Гетман. Рад приветствовать каждого из вас. Где бы вы ни находились, может быть, дома, у себя в машине, или, может быть, на работе. У некоторых есть такая работа, которая позволяет радио слушать, и мы рады, что вы с нами. Как обычно, у нас очень интересные гости, и мы, как обычно, молимся о том, чтобы Господь благословил нашу сегодняшнюю передачу. Итак, я представляю брата и сестру, которые находятся со мной в студии. Их зовут Иван и Вера Рыбаковы. Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
0: Да. Ну что ж, друзья, мы, как обычно, хотим с вами познакомиться. Я даже не знаю, как правильно вас представить. Наверное, будет правильно сказать, что вы и певец, и композитор, и также, я не знаю, поэт вы или нет, вы также составляете тексты некоторых своих песен, не так ли, да?
1: Да.
0: Да, так что это тоже будет правильно. Это супружеская пара, которая уже в годах немножко, но выглядит довольно бодро и молодо, скажем так, потому что они любят Господа, они свидетельствуют о Нем, они проповедуют о Нем и бывают даже во многих миссионерских поездках. Сегодня мы об этом тоже узнаем и, в частности, послушаем некоторое пение в их исполнении. Брат Иван, вам слово. Расскажите немного о себе. Откуда вы родом?
1: Я из Украины. Донецкая область, и был там такой поселок Шевченко, это небольшой поселок, где родился, жил до 18 лет, вот, в семье, где нас было трое, у меня братьев и сестра, и воспитывала нас мама.
0: А вы, сестра Вера, из той же местности или из другого какого-то района?
2: Я тоже с Донецкой области, но родилась я в городе Горловке, на Украине также.
0: Ну, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, также о том, как вы пришли к Господу.
1: Мне было... Я вообще с детства верующий, а покаялся в 15 лет. Значит, в 1970 году. Пришел к Господу, был такой брат Николай Сафран, который ездил по церквям, проповедовал слово. И он в основном проповедовал об Иисусе Христе, о Его любви, о Его жертве. Для чего Он родился, вот, как жил, как проповедовал.
0: То есть это еще в те годы, в советское время, да?
1: Да.
0: 70-е, 60-е или раньше даже?
1: В 70-м году. И его слово очень сильно коснулось моего сердца. Это было в домашней обстановке, когда была молодежь. Вот. И я помню, как слезы у меня текли. Я плакал, сокрушался. И не дождавшись, когда он позовет вот, к покаянию, я склонил колени, плакал. И отдал свое сердце Господу. На протяжении всей жизни я счастлив и доволен, что служу Господу. И Он коснулся моего сердца.
0: Слава Богу. Ну, а у вас как было, сестра Вера?
2: Я родилась также в христианской семье. Вот, это была большая христианская семья. Нас было 12 в семье. Я 7 из 12. Родители были верующие, христиане. Вот, и слава Богу, они учили нас молиться, обращаться к Богу, петь учили, вот, любить Бога учили, и учили нас страху перед Богом. И я очень благодарна этому, вот, Богу за родителей, и благодарю Бога, что Он ведет до сегодняшнего дня, и мы имеем страх перед Богом, это очень важно в наших жизнях, слава Богу.
0: Скажите, а сколько лет вы уже вместе как семья, и также... как проходила ваша семейная жизнь, дети ваши, как они, где они, и как вы познакомились друг с другом?
1: Это, конечно, интересный такой вопрос. Вместе мы живем уже 35 лет. Познакомились мы на одном общении, которое было в Харциске, этой же области Донецкой. Там был съезд молодежи. И так, я молился до этого, придя с армии, молился, говорю: «Господи, помоги мне в этом году жениться», так как мне уже был 24-й год. И задавал Богу много вопросов: какую я жену хочу, вот, как мы вместе проживем, чтобы воспитать детей, вместе трудиться и славить Господа. И вот на этом общении, когда оно уже заканчивалось, я посмотрел на двери, потому что было очень жарко, дверь была открыта, и вдруг я увидел сестру, девушку, которая стояла, и я внутренне услышал голос: «Это твоя жена». И дальше я пытался вот познакомиться с ней, но в это время ее не было. На второй день я ехал на свадьбу, и на свадьбе там увидел ее. И в это время я ей предложил даже выйти за меня замуж. Мы, конечно, познакомились. Прошло немножко время, и она дала согласие. Мы несколько времени встречались, очень короткое время. И в этом же году, в 1976 году, мы поженились.
0: Прекрасно. А с вашей стороны, сестра Вера, эта история выглядит так или есть какие-то, может, добавления?
2: Ну, примерно так.
1: Да. Ну, я еще хочу сказать, просто я увидел ответ Божий, и я и шел очень прямо, конкретно, не теряя время, и знал, что она даст ответ мне. И мы вот и поженились, и прожив это время, родили детей, у нас 5 детей, вот 9 внуков, и 10 вот скоро родится. И, слава Богу, дети все верующие, служат Господу, это нас радует и утешает, вот, и дает нам надежду на то, что пройдена наша жизнь, она и не напрасна, и принесет еще плод и через наших детей.
0: Прекрасно. И вы знаете, ну, жизнь у вас еще, видите, продолжается. Я знаю, что сегодня вы весьма активны, ездите в миссионерские поездки, бываете в церквах также. Я вижу, что вы вместе, я вижу, что вы не просто вместе, там, допустим, ну, сидите на лавочке, скажем прямо, вы участвуете в служении довольно активно, поете вместе. И как вам удается и достигнуть, и сохранить вот это единство?
1: Конечно, я думаю, так как Бог ответил мне на молитву мою, которую я молился, чтобы у нас так и проходила жизнь, и в служении единое, и в семейных отношениях единое, в воспитании детей, чтобы оно было в единстве. И я думаю, что еще вот на протяжении жизни, оно практика, оно просто вырабатывалось, оно не одним днем как бы пришло. И мы как-то после каждого служения, общения, мы рассуждаем, что правильно, что неправильно сделали. Может, здесь надо усовершенствовать, как-то поправить. И это нам удается. Мы просто понимаем друг друга, потому что мы служим одному Богу. И Он, видимо, работает в нас, действует в нас по своему изволению. И поэтому нам и хорошо, что мы вместе можем делать. И Бог дарил ее талантами, способностями, и одарил меня, и поэтому оно все совпало. Это Божья воля, это Он так сделал.
0: Одна из песен, которую вы совместно исполняете, она называется «Как бы хотелось все же», да? Угу. Давайте сейчас мы ее послушаем.

0: В эфире беседа в студии «Радио на пути». Я ваш ведущий Вадим Гетман. Сегодня в студии со мной вместе брат и сестра Иван и Вера Рыбаковы. Только что прозвучала песня из их диска. Песня называется «Как бы хотелось все же». Они исполняли ее совместно. Там были такие прекрасные слова, что мы будем вместе в небесной отчизне. Знаете, вот на вас смотришь и действительно веришь, что вы будете вместе в небесной отчизне. Так приятно видеть тех людей, которые уже, ну, уже, вы сказали, 35 лет совместно, да? Совместно следуете за Господом. А очень интересное название у этого диска. А, кажется, он называется «Мы инструменты»,
1: А мастер он.
0: А как вы пришли вот к такому названию? Что оно для вас отражает и означает?
1: Мы прослушали или прочитали даже одно стихотворение. Это Николая Водневского. У меня оно, значит, запало в сердце, в душу. И там такие были слова: «Мы инструмент, а мастер он». Он как бы, Николай Водневский, сделал итог всего своего труда. Вот. И сразу мне пришла мелодия на эти слова, и я сделал ее песней. И когда я делал подбор вот этим записей своих, и положилось в сердце написать как бы такое название этого диска: «Мы инструмент, а мастер он». Потому что все от него, все к нему.
0: Сегодня вы много бываете и в церквах здесь, в Соединенных Штатах, также ездите в других странах. Что побуждает вас свидетельствовать о Господе?
1: Конечно, первое то, что Господь когда коснулся моего сердца, и я почувствовал прощение грехов, какое-то освобождение, какую-то легкость. И я понял, если Господь сделал со мною то, что сделал меня свободным, сделал меня счастливым, сделал тем, что даровал мне прощение грехов и жизнь вечную дарует, я понял, что в этом же нуждаются и другие люди. И мои соседи, и мои друзья, и даже, может быть, нужно вдохновлять людей, которые находятся в церкви, когда мы собираемся. Там же тоже есть молодые люди, которые такие, как и я. И я понял, что с этого дня я готов еще больше славить Господа, трудиться и теми дарами, которые Он дал, теми способностями, талантами, и, конечно, вот музыкой, пением. Я очень люблю баян, очень люблю петь и проповедовать, рассказывать людям. И даже вот эти вот поездки, которые мы совершаем и по церквям, и вне церкви, бывает даже уличные служения. Это все для того, чтобы проповедь Евангелия, Слово Божие, сам Спаситель Иисус Христос коснулся вот сердец людей. Люди стали ближе к Богу, отдали свои сердца и также трудились во славу Господа.
0: Расскажите, пожалуйста, куда в последнее время вы ездили? Я слышал ваш рассказ о Мексике. А еще куда-то вам удалось, вот, может, за последний год или несколько месяцев съездить?
1: Да, вот совсем недавно мы делали хорошее такое общение, это под Ливенворсом. Это служение вообще в неверующем лагере, с неверующими людьми. Этот раз вот было 850 человек. Очень много людей, с которыми мне пришлось беседовать, вот лично беседовать, по душам беседовать, петь песни, особенно в вечернее время. И даже ранним утром, еще все спят, я уже с баяном играю, и как-то один высказался, говорит: «Как приятно, говорить, услышать еще ранним утром, когда ты открываешь глаза и слышишь мелодию, которая вот такая русская, вот такая приятная и доступна. Слышишь баян». И как-то вот на душе, говорит, встает как-то тепло, радостно. И это общение, оно я уже третий год, и оно для меня приносит большое удовлетворение, потому что там большое поле деятельности, где можно рассказать людям о любви нашего Господа, вот, о Его приходе в этот мир, для чего Он пришел, что Он хочет спасти погибающих людей. И это очень приятно — сидеть у костра, и вот вечернее время вести беседу, петь псалмы, говорить по душам.
0: Ну, что ж, с русскими людьми понятно. То есть здесь связь такая, что вы тоже, ну, знаете по-русски, баян — это наш инструмент. Но я знаю, что вы в Мексику тоже ездите. Как вы там находите общий язык? И как вот там вы вот эти мостики с людьми тоже можете наводить?
1: Ну, в Мексике, интересно, я начал ездить с прошлого года. Вот, меня тоже позвали, и я поехал, и первая моя была встреча, и такое впечатление, и вот о Мексике я увидел что-то такое, как будто свое. Я увидел, как будто мои эти улицы, где я жил. У нас поселок был очень такой бедный, и домики такие были маленькие, и я что-то увидел там. И когда я увидел, люди ходят, люди увидели нас, они подходят к нам, мы имеем какое-то общение. Я начинаю играть на музыке, и они сходятся. Начинаем играть в мяч, они тут, дети собираются, а потом начинаем с ними беседовать. Я знал несколько слов всего по-мексикански. Вот там на ходу я сразу учил. И учил от детей. И дети, они как-то простые. Я им говорю по-английски, они вообще не понимают ничего. Вот. По-русски тем более. А вот язык, по всей вероятности, я думаю, язык любви. Вот взаимного понимания. Если его погладишь по головке, приобнимешь его, и он уже близок к тебе. И начинаем уже разговаривать, беседовать, песни вот петь. И как-то находим вот общий язык. Ну и были переводчики у нас, и с переводчиками также.
0: Какое впечатление у вас осталось после этой поездки? Еще поедете, тянет туда?
1: Да, я вот вернулся еще. Первый раз я с женой ездил. Вот, это в ноябре было. А вот я ездил в апреле месяце этого года, перед Пасхой. И пришлось ездить, ехать с одной группой, это от церкви Брянской, вот, ездить. И потом с этой группой мы посетили три города. Тихуана, Розарито, Энсенада. И мы посещали такие места, которые инвалидные, значит, где инвалиды, дома престарелые, реп-центры. У нас посетили резервейшн, индейцы, где индейцы. Потом уличные наслужения были, где живут очень бедно люди. Это каньоны такие вот, и очень старенькие дома там. И это уличное служение... Они проходили очень такими живыми, действенными. Люди с желанием могли слушать Слово Божие. Потом другая группа. Мы ездили, я остался с другой группой. Вот, дальше. И там они проводили служение тоже и на улице, и при церкви. Там очень много мелких церквей. И мы общались, встречались, кормили их. Вот, одежду давали. В такие подарки им, они очень были рады. А с третьей группой я, которая была с Калифорнии, мы работали с детьми, это было чисто уличные такие служения. Мое очень большое впечатление, вот, не только вот, один раз ездить, вот, может даже несколько раз, и я получаю очень большое удовлетворение, так как там и сердца этих людей, они открыты для принятия Слова Божьего. И они могут слушать, им можно сеять. У меня даже есть такие слова. После первой поездки я составил песню. Вот, и там припев такой песни. «Мексика – это большое поле. Что ты посеешь на этой земле? Мексике горе много. Бог говорит – тебе и мне.
0: Ну, знаете, может быть, кто-то, слушая нас, думает, ну, понятно, молодежь, она себе там найдет поле деятельности, у них сил много, они могут язык хорошо запоминать. Ну, а что я уже там в пожилом возрасте? Какой от меня толк? Неужели я что-то могу еще сделать? Что бы вы ответили таким людям?
1: Вы знаете, мне, когда я помоложе был, да, вот этот стих, который сказано «и в старости», плодовитые, свежие и сочные, я тогда, может, не вполне понимал и думаю, ну, пока молодой человек, да, он может что-то сделать, может трудиться, а вот в старости, там болезни, там еще где-то. И когда я дожил немножко к этому возрасту, а душа-то молодая, и вот все направление, все такое стремление, я говорю, Господи, ну, помоги мне каждый день творить Твою волю. И я так молюсь, и Господь меня употребляет. И когда я увидел, что я еще нужен, мне еще больше вот желания что-то делать и что-то трудиться. Я бы хотел сказать, что не опускайте руки, трудитесь. В любом возрасте Бог готов вас употреблять. И вы сами увидите вот то, что вы полезны и нужны, это вас будет поднимать, как на крыльях от веры. И вы это почувствуете сами, как почувствовал я.
0: И то есть, если человек открыт к Богу, он желает послужить, даже если думает, ну где вот применить? Господь обязательно найдет такому человеку применение, да?
1: Да, только тогда.
0: Да, ну, пришло время послушать нам еще одну песню, и это будет, ну, сравнительно новая песня, но она приобрела известность, можно даже сказать, именно благодаря вашим поездкам в Мексику. Я знаю, что вы даже знаете ее на испанском языке.
1: Да, да.
0: Хотя мы послушаем ее по-русски. Она называется «С утра и до вечера».

0: В эфире беседа в студии «Радио на пути», ведущий Вадим Гетман, со мной в студии Иван и Вера Рыбаковы. Мы продолжаем нашу передачу. Брат Иван, вот мы сейчас слушаем этот диск, а вдруг у кого-то есть вопрос о том, как его найти, приобрести. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Дело в том, что эти диски, когда они писались, этот диск, один брат изъявил вот просто вот желание помочь мне, а у меня было желание очень давно его написать для определенной только цели, для того, чтобы эти песни достигали сердец людей. То ли это верующие, то ли это приближаются люди, или вообще далеки от Бога. И когда он нашелся такой брат и написал, я был очень рад. И мы распространяем безвозмездно. Вот. Но бывают люди, которые жертвуют средства, мы их пускаем на миссию, на благое дело, на то, чтобы проповедь Евангелия дальше распространялась, чтобы их можно было увеличить вот, количеством вот эти диски и потом раздавать их. И я думаю, что можно меня встретить, вот, когда мы ездим по церквям. Второе, что можно даже и позвонить мне. Мой номер телефона 1-253-888-6359. Мы могли бы где-то встретиться, и я бы мог бы вам дать или предложить свой диск.
0: Прекрасно. Я напомню, что вы можете также обратиться к нам сюда на радио, и если вдруг вы не успели записать эту информацию, телефон, мы с удовольствием также поделимся с вами этой информацией. Еще один такой вопрос. Когда вы ездите в поездки, это занимает время и средства, как вам удается найти это время, и хватает ли средств для этого тоже?

0: и вместе со мною совершала труд. Это меня радует, удовлетворяет. И, конечно, время можно было бы потратить, просто отдохнуть, куда-то поехать, или дома даже побыть. Вот. Но когда предоставляется возможность, я еду, оставляю все и еду. Конечно, со средствами какую-то часть вот, я плачу, и какую-то часть мне просто помогают братья миссионерские, такое у нас есть, отдел такой при церкви. И они какую-то сумму выделяют или доплачивают. И таким образом я очень рад и доволен, что мы совместно можем, понимая друг друга, что-то делать. И это работает, и получается. И я доволен и благодарен Богу.
1: Господь заботится и в этом.
2: Слава Богу. Да. Ну, я думаю, что самое главное – это то, что когда для человека что-то важно, то он обязательно найдет для этого время. Вот смотришь на некоторых молодых людей, ну вот важно ему пойти в определенное место, вот с кем-то, допустим, там пойти, ну в тот же кинотеатр там или, я не знаю, да, чем-то заняться. И находит это время, а все остальное отставляет. И поэтому то, что для нас важно, мы обязательно найдем для этого время.
0: Да.
2: И я думаю, что если мы поймем, что для сердца Божьего очень важно спасение грешных и погибающих людей, что это для Него важно, и если мы научимся жить Его чувствованиями и думать, как Он, конечно, это тогда будет важно и для нас.
0: Да, я вот хочу сказать, когда, конечно, еще добавить, или вот, когда видишь после своей, допустим, то ли поездки, или какого-то участия, какого-то пения, какого-то труда, и видишь вот пользу, видишь какой-то успех, видишь отношения людей, как они уже говорят: «Приезжайте еще». Мы вас ждем. Я помню, всякий раз, когда мы вот делаем уже последнюю фотографию, ну, вот, после поездок эти, которые совершили эту поездку, делаем фотографию общую, и вот как вот эти народ местные, ну, мексиканцы, да, они вот, ну, за какое-то короткое время так дружат с нами, или подружились, и мы к ним, как будто одно сердце, как будто мы знаем давно друг друга, и уже хочется снова приезжать, и снова с ними иметь вот это общение, и снова как-то и плакать с ними вместе, и радоваться с ними, делиться чем-то, и на душе как-то приятно, я знаю, и у них, и у нас, потому что много даем друг другу пожеланий, обнимаем друг друга, вот, и такое расставание у нас до слез.
2: Казалось бы, прошел один или несколько всего дней, а люди настолько сблизились и сдружились друг с другом, да?
0: Да, да, вот, удивляюсь, это просто Божья милость, это Его присутствие, просто видишь, это Его присутствие.
2: Господь даровал вам познакомиться с языком музыки. И, как вы уже сказали, тогда, когда вы приезжаете, ну, не знаете испанский, но вы уже разговариваете также на языке музыки. А как этот язык вам давался? Вот трудно было ли вам научиться играть на баяне? И как сейчас вы поддерживаете себя в форме?
0: Да, вот интересно то, что... Это тоже интересная такая история. Когда мне было где-то лет 12-13, мой старший брат купил баян с первой получки, который пошел на работу, значит, все это, и говорит: с первой получки я куплю баян. Хотел сильно научиться играть. Ну и он пробовал играть, и у него что-то трудно так получалось. А и баян он оставлял дома, говорит: никто не прикасайтесь к нему. Особенно, говорит, ты, чтоб ты его не брал. Ну и так мне, значит, а он только...
2: Я уже догадываюсь, что было дальше.
0: Да, да.
2: Вы не слушались его, наверное.
0: Да, и когда он уходил на работу, я приходил раньше со школы, я беру, значит, этот баян и начинаю играть. А он такой большой был, а я еще маленький такой был, вот, из-под баяна, не могу там где-что достать. Но я пробую, и у меня получилось. И я одной рукой научился, потом второй. Первая песня у меня была интересна о небе. «Где ты прекрасная, светлая, ясная, Родина ведь».

0: женщина, отчизна моя.
1: То есть вы просто на слух как-то подбирали?
0: Да, я на слух. Я брал просто и на слух подбирал. И как-то оно мне получалось. И я понял, боже, это наверное, как-то дар или талант, или что. И однажды он раньше пришел с работы. Проходит раньше с работы, и, значит, слышит, кто-то играет на баяне. Он заходит, смотрит, я говорю, он послушал все и говорит мне, слушай, у меня не получается, а у тебя получается. Значит, я тебе его дарю. Я такой рады был. И с этого дня, вот и до сегодняшнего дня, баян все время со мною, и я рад, что научился играть, и могу вот и людям служить, и Бога прославлять. И это неотъемлемая часть моей жизни. Я так вот играю всегда. И я доволен, что у меня жена тоже музыкант, она так вот попалась. Ну, как бы мы встретились, она... Это интересно, это Божий план, она играет на мандолине, немного на пиано, и чуть даже на баяне она тоже играет. И поэтому...
1: А вы дуэтом играете, или, сестра Вера, вы в оркестре, или дуэтом, или отдельно, может быть, как вы играете?
2: Да, у нас мы на протяжении, можно сказать, всей нашей жизни... Вот у нас был домашний оркестр, и мы переезжали очень много, и где мы ни приезжали, в любой церкви у нас был всегда оркестр.
1: А домашний — это с детьми?
2: Да, с детьми, да. И играли, пели, и сейчас даже иногда наши дети, когда приходят, мы садимся, берем, сын берет гитару, вот, папа, как всегда, баян, вот, и все поем. Иногда начинаем двое-трое, а потом все подключаются, и вырисовывается такое семейное пение. Очень приятная, радостная.
0: Да, еще благодаря тому, что мы вдвоем играем, это повлияло вот добрым такой вот влиянием, можно сказать, к нашим детям. Они тоже полюбили музыку, они тоже играют, они вот тоже поют. И как-то говорят, как хорошо, что это было в доме нашем. Оно как-то передалось. И нам приятно, когда смотришь, вот дети на чем-то играют, дети могут славить Господа, и как-то хорошо.
1: Вот. Вы знаете, это очень важно. Я что замечаю, сегодняшние даже христианские семьи во многом, они, ну, я скажу прямо, не поют. То есть даже вот те, которые вроде бы там и молятся, и читают Библию вместе, что прекрасно и должно быть, но смотришь, не поют. И потом дети подрастают, и уже нет интереса как-то к этому. Ну, там то песни то старые, то они скучные, то они ненужные. Как вам удалось вот сохранить это, особенно и детям передать? Вот у вас какой-то, может, секрет есть, поделитесь.
0: Но мы всякий раз, когда вот какую-то песню учили, да, разучили, мы прежде всего объясняли. Вот посмотрите на мелодию, посмотрите вот, как она составлена, посмотрите на слова. И вот давайте послушаем внимательно, как она поется. Давайте приложим к этой песне сердце и душу. И когда мы даже тренировались, вот практиковались в домашней обстановке, и прежде чем выйти на служение где-то петь, мы вот уже там влаживали душу и сердце, и мы уже понимали смысл вот этой песни. И когда мы пели в собрании, кто-то подходил и говорил, как хорошо, что эту песню вы спели, пусть вас Господь благословит. Это слышали мы, это слышали дети. И я думаю, вот это все у нас сработало, и по сегодняшний день они чувствуют песню не только вот слухом, а вот еще сердечным слухом. Вот я думаю, понимая, о чем эта песня, вот там вложена душа, и я думаю, вот это оно сработало. И по сей день, да, они имеют и новые песни, они, может быть, стиль немножко другой, но эти песни они не забывают, мы можем вместе с ними петь.
1: Ну, и потом, наверное, вот эти принципы вы ложите в основу того, как вы сами подбираете репертуар. То есть я заметил, что что-то у вас там есть и от Николая Водневского, и других поэтов, и частично есть авторские песни. Вот из чего состоит этот репертуар, и как вы его подбираете?
0: Ну, конечно, вот прежде всего, вот как-то, если я первый раз вот прослушал, если это чья-то песня, да, я ее прослушал, и она мне как-то сама легла на сердце, вот эта песня. И я ее начинаю петь, начинаю вот практиковать, начинаю все. И потом мы это делаем с женой вместе. Вот так как сейчас особенно мы вдвоем. А когда были еще мы, еще дети у нас были, то и дети что-то скажут. Да, эта песня очень хорошая, она подходит. Нужно ее нам разучить. И она быстро как-то у нас получается, мы ее разучили и уже поем. Другие есть просто вот песни, как «Мои рождаются» примерно песни. Это тоже интересный процесс, как они у меня рождаются. Они не просто приходят, вот, ну, захотел и вот написал. Как-то бывает какой-то случай или обстоятельство. Вот, допустим, у меня есть одна песня, которая говорит об одиночестве. Я как-то сидел сам в такой обстановке и рассуждал, и думаю, как тяжело быть одиноким, если рядом нет никого. Кто бы мог подсказать, как-то утешить, ободрить. А я думаю, вот а много людей таких одиноких, которые вот живут, и никому они не нужны. И так и песня у меня, она родилась. Думаю, я напишу. И они сами даже слова начали приходить. Я только успевал ручкой писать. И сразу мелодия. Я как-то составляю, если составляю, то составляю сразу мелодию. И вот я начал ее составлять, примерно там такие слова, припев. Но я один, один, никому на свете не нужен. И внутри пустота, пустота, а душа кого-то ищет. Я помню, на одном таком общении, где были неверующие, я спел, и смотрю, они плачут. И думаю, значит, касается.
1: Касается, да, достигаете людей.
0: Достигается, да, сердца людей.
1: Да. Сейчас мы будем слушать одну из ваших авторских песен, она называется «Свят лишь ты». Это, наверное, о Боге, да?
0: Да, она мне пришла почему? Потому что, думаю, о святости Божией мы очень мало говорим. А там постоянно говорят «Свят, свят, свят Господь Вседержитель». И я в припеве сделал такие вот слова, что «Только ты свят». Вот. А там встреча с Бога со мною, как бы, вот о жизни там касается, а припев «Только ты свят».

0: «Свят лишь Ты, свят, свят, свят Господь Саваоф», так когда-то пели херувимы, почему когда-то они сейчас это поют, и Господа нашего славят там на небесах, а мы, христиане, славим Его здесь. В сегодняшней передаче принимают участие Иван и Вера Рыбаковы. Брат Иван, скажите, какие уроки из личного общения с Богом вам наиболее дороги?
1: Ну, я вообще, может быть, это с возрастом. Для меня вообще раннее утро, когда я пробуждаюсь, и общение с Богом через Слово Божие, когда Он мне говорит через Слово, я назидаюсь, утешаюсь, ободряюсь, и молитвенно, вот тогда молитва моя к Богу так вот направлена. Это я делаю, между прочим, и с женой вместе, и читаем, и молимся. А потом обязательно в течение дня я наслаждаюсь музыкой, пением, играю, пою псалмы, и для меня это вот большим служит и ободрением, и назиданием.
0: Даже тогда, когда трудно или какое-то испытание, все равно пение и правильный взгляд создает тоже на жизнь, не так ли?
1: О да. То ли это радость, то ли это печаль, вот, все равно, вот совсем недавно было, такой какой-то настрой был, очень так, почему-то на душе тяжело. Я взял баян, начал играть, и все это ушло, все это рассеялось, и пришла опять какая-то небесная такая радость и утешение. Через музыку, через пение.
0: Наша сегодняшняя встреча подходит к концу, и, может быть, у вас есть слово пожелания и назидания для тех, кто сегодня нас слушал?
1: Конечно, я хочу сказать для тех, которые нас слушали, вот верующие особенно, в каком бы вы ни были возрасте, в молодом ли, в пожилом, в детском ли возрасте, в любое время вы можете славить Господа, вы можете возвещать о чудных делах Его, потому что не возраст решает вопрос, а внутреннее ваше состояние. И вы можете еще принести пользу окружающим людям. Поэтому не слаживайте рук, не говорите, что мы стары, что нету сил, нету здоровья. Нет, для Господа вы нужны, вы можете большую еще сделать пользу. Поэтому трудитесь теми дарами, которые вам дал Господь. Для неверующих людей, которые, может быть, совершенно не слышали о Господе, может быть, кто-то ослабел в пути, может быть, кто-то дети верующих родителей, и вы потеряли надежду и упование на Господа. Я вам хочу сказать, может, эта программа, эти песни, они коснутся вашего сердца. Я бы хотел сказать, поправьте свой светильник, идите к Нему. Счастье только в Боге, только в Нем. И особенно тогда, когда вы будете благовествовать погибающим людям, таким же, как вы, может быть, вы увидите вот благодать Божию, которая будет изливаться, и ваша жизнь будет не напрасна. Господь вот долготерпит, Он ждет вас, придите к Нему. Вот. И есть такие замечательные песни, которые говорят, почему ты стоишь в стороне, приди ко Христу. Может, через эту песню Бог коснется вашего сердца. Я рад с вами иметь общение.
0: И под звуки этой песни мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Пусть Господь благословит каждого, кто сегодня был вместе с нами. До свидания и до следующей встречи в эфире.
1: До свидания.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. –

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем исследовать Ветхий Завет для того, чтобы видеть там Иисуса Христа. Господь сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Мы проходим книгу за книгой Ветхого Завета, чтобы увидеть Иисуса Христа в Ветхом Завете. И мы подошли к книге пророка Захарии, это предпоследняя книга Ветхого Завета. Мы хотим сегодня увидеть Иисуса Христа. И мы будем касаться темы, вот в нашем разделе «Христос в каждой книге Библии». И когда мы подходим к книге пророка Захарии, то мы хотим посмотреть в эту книгу, чтобы увидеть, что в ней Христос показан как священник, который сидит на троне. Говорят, что в настоящее время во всем мире существует 26 монархов. Это самые различные цари, короли, королевы, султаны, императоры, амиры, которые в разных, в большей или меньшей части, правят 43 странами в этом мире. Наверное, никто из нас не встречался ни с одним из королей, может быть, кто-то имел такую честь, но, наверное, никто и не встретится в течение жизни нашей с кем-то из них, с королем, с королевой, с каким-то императором или с султаном. Но Библия говорит, что однажды наступит момент, что мы встретимся с царем. Это будет наш Господь Иисус Христос. И не только мы, верующие христиане, церковь, весь мир однажды встретится с этим царем. Весь мир однажды предстанет пред его престолом. И для нас очень важно посмотреть, что это значит. Мы много говорим о том, что Христос наш царь. Но вот книга пророка Захарии показывает Христа особым образом. Захария показывает особую истину, особую иллюстрацию Иисуса Христа как священника, который восседает на престоле. Мы смотрим на время, когда Захария писал свою книгу. Иудейское царство все больше и больше отходило от Бога. Они впадали в идолопоклонство и отступничество. И, наконец, наступило время наказания. И Бог посылает свой народ в вавилонский плен. Иерусалим и храм были разрушены, и более 70 тысяч евреев были уведены в вавилонский плен. Иеремия пророчествует о том, что плен Вавилона будет 70 лет. Мы читаем об этом в книге пророка Иеремии. И затем, когда Кир, правитель Персии, придет к власти, он издаст указ о том, что евреи должны будут вернуться в свою землю. Исаия пишет об этом в 44 главе, и считается, что после этого указа 125 тысяч евреев вернулись из вавилонского плена в землю обетованную. Это было три переселения. Первое было при правителе Зарававеле в 535 году, потом при Ездре несколько позже в 457 году и при Неемии в 444 году. Три волны переселенцев возвращались в землю обетованную. И вот первое переселение под правителем Зарававеля, вместе с ним пришло 50 тысяч евреев. И вместе с этими 50 тысячами пришли два важных пророка. Это был пророк Агей и пророк Захария. Они вернулись в землю. И когда они пришли туда, они начали отстраивать храм. Но через какое-то время работа в храме прекратилась на 14 лет. И потом пророк Агей должен был сказать свое слово для того, чтобы возбудить народ окончить это строительство, чтобы храм был завершен. Захария был вместе с Агеем. Если пророк Агей был старым пророком, то Захария был молодым человеком. И Господь через Захарию давал свое слово, чтобы он обратился и мотивировал евреев к более духовному посвящению Господу, чтобы они проверили свое духовное состояние и всем сердцем обратились к Господу. Захария был особым человеком. Он был одновременно пророком и священником. И в этом было его служение. Он родился, скорее всего, там, в плену. И вот теперь он возвращается в землю. И здесь Бог дает ему слово. Нужно сказать, что в своей книге Захария очень много говорит об Иисусе Христе. Если мы сравним, наверное, из всех ветхозаветных книг, книга пророка Исаии больше всего говорит о Христе. Почему книга пророка Исаии называется Евангелием, ветхозаветным Евангелием? Но когда мы смотрим на книгу пророка Захарии, там так много сказано о Христе, что мы можем даже сравнить, кто больше, Исаия или Захария. И книгу пророка Захарии мы тоже можем назвать Евангелие от пророка Захарии. И вот наша цель – увидеть Христа. Я хочу, чтобы мы прочитали этот текст Писания, 6 глава книги пророка Захарии, я прочитаю 12 и 13 стихи. «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Прежде чем мы пойдем рассматривать этот текст, я хочу задать вопрос. В этом тексте, который мы прочитали, Захария говорит, «И совет мира будет между тем и другим». О чем идет речь? Между кем и кем? Между чем и чем будет совет мира? Захария говорит, «Он воссядет, он будет священник, и совет мира будет между тем и другим». Мы будем размышлять об этом и коснемся этого момента, потому что это важная часть откровения об Иисусе Христе. Захария сказал свое слово, он дал свое пророчество об Иисусе Христе. И когда мы смотрим на завершение его жизни, сам Иисус Христос указал на то, как Захария закончил свою жизнь. Евангелие Матфея, 23 главе, Христос говорит, «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Иисус Христос в этом слове, Он берет весь период Ветхого Завета. Он начинает от праведного Авеля, первого праведника, который был убит на земле, кровь которого была пролита рукой человека, и заканчивает смертью пророка Захарии. И мы видим, здесь сказано, сам Христос говорит о том, что он был праведным, и он был убит между храмом и жертвенником. Есть в Ветхом Завете одна история, которая, возможно, каким-то образом связано с этим. Во второй книге Паралипоменон, 24 главе, мы читаем о том, что Господь облекает Захарию, сына Иодая, священника, и он встает на возвышении перед народом и говорит, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеления Господни? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против Него и побили Его камнями, по приказанию царя на дворе дома Господня. Очень похожая история на то, о чем говорил Иисус Христос. Есть разница. И тот Захария, и этот Захария, но отцы разные. И мы видим этот Захария, о котором говорится во второй книге Паралипоменон, сказано, это сын Иодая, священника, в то время как пророк Захария, мы читаем, это сын Варахии. И, скорее всего, это разные события. Скорее всего, это разные люди. Но пророк Захария был убит насильственной смертью. Иисус Христос, используя в своем слове этих двух праведников, Авеля и Захарию, он как бы говорит о начале и о конце ветхозаветнего периода. Он обращается к фарисеям, говорит, «Вы убивали праведников, которых Господь посылал вам. Вы не слушали их, вы предавали их смерти». Он говорит, было первое убийство, когда Каин убил Авеля, и было последнее убийство, когда этот Божий пророк Захария, который возвещал вам слово, который призывал вас к обращению и к покаянию, он был убит вами. И Христос говорит, вы убили его между храмом и жертвенником. В настоящее время Захария как говорят, похоронен в Иерусалиме. Когда мы были в Израиле, мы были вот в этой могиле. Она так и называется, могила пророков. И считается, что там, в этой могиле, похоронены пророк Агей, пророк Захария, пророк Малахия. Три последних ветхозаветних пророка. Есть такая лестница, которая, по которой нужно опуститься глубоко под землю. И там вот среди этой темноты есть эти захоронения. И говорят, что в одной из них похоронен этот пророк Захария. Он выполнил свое служение. Он сказал свое слово. Он сделал то, что повелел ему Господь. Он указал на Иисуса Христа. И когда мы смотрим на книгу пророка Захарии, по сути, она делится на две очень важные части. Первая часть – это первые 8 глав, которые говорят о видениях Захарии, которые говорят о восстановлении Иудеи. И вторая половина книги, которая говорит о пришествии Мессии, о том, как Израиль будет относиться к своему Мессии. И как я говорил, что из всех ветхозаветных книг именно эта книга очень много дает нам информации и деталей об Иисусе Христе. И в то время, когда мы смотрим на эту ситуацию, когда народ израильский вернулся из плена, и у них нету царя, и у них нету руководства, Зарававель, это был тот правитель, которому Бог дал это повеление. Но вот здесь, в этом слове, которое мы прочитали, мы видим, что есть свет пришествия Мессии. Однажды Захария говорит: «Придет тот, кто будет царем». И он будет особым царем, его правление будет особое. И мы видим вот этот образ, который рисует Захария. Он будет священником, который будет восседать на престоле. И это особый образ, и это особое откровение, которое дает нам Захария. Если мы посмотрели несколько выше, вот на 6 главу, мы прочитали 12 и 13 стихи. Если мы смотрим на 11 стих, Господь говорит через Захарию: «Возьми вот этих пришельцев из плена, золото и серебро, и сделай венцы, и возложи их на голову Иисуса, сына Иосидекова». Этот Иисус, сын Иосидеков, назван Иерей Великий. Это был первый первосвященник после Вавилонского плена. И вот мы видим в этой ситуации, Господь говорит: сделай венец, венцы даже в множественном числе, возложи на голову первосвященника. И дальше эти слова: он воссядет на престоле. И мы понимаем, речь идет не об Иисусе, первом первосвященнике. Если бы персы в то время узнали, что первосвященник становится царем, они бы прекратили всякое строительство храма, они бы навели порядок. И вот здесь вот мы видим вот это символическое возложение венца на голову Иисуса, сына Иосидека, оно указывает на будущее, на то, что однажды придет великий правитель, однажды он будет священником, который будет восседать на престоле. И тогда вопрос, который я задал, и совет мира будет между тем и другим. В Иисусе будут соединены 2 великих служения. Служение священника и служение царя. Это будет великий первосвященник, который будет восседать на престоле. И вот когда мы смотрим на это Евангелие от Захарии, когда мы смотрим на откровение, как Захария говорит об Иисусе Христе, мы видим эту истину. Посмотрите, я читаю 3 глава, 8 стих. Здесь сказаны такие слова: «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Первому первосвященнику приходит слово от Господа. И сказано: «Я привожу раба моего отрасль». Слово «отрасль» означает росток, который появляется от корня. Здесь это одно и то же слово мы находим и в 6 главе. И об этой отрасли говорил еще пророк Исаия. Сказано: «От корня Иессея произрастет этот росток». Придет особый потомок. Об этом говорил Иеремия когда-то. Он говорил: отрасль праведная придет, и воцарится царь. И когда мы смотрим, о чем идет речь, мы видим, что в Ветхом Завете вот это слово «отрасль» всегда указывало на Мессию. Оно указывало на появление новой жизни, нового откровения, когда придет Мессия. И мы видим, сказано, вот, как Захария говорит, «Вот я привожу раба моего». В 6 главе сказано «муж мой». То есть это будет тот, кто придет однажды, который станет Мессией. Посмотрите, в книге пророка Исаии мы находим подобные слова. 53 глава Исаии. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Мы видим, что вот это обетование, которое дано в 3 главе, оно потом истолковано в этой 6 главе, которую мы прочитали. Сказано, вот муж, это будет особый человек, который придет когда-то. Сказано, что он произрастет от корня, он создаст храм, он сядет на престоле, он будет владычествовать на престоле. Захария дает это откровение отрасли и объясняет, что произойдет. И когда мы смотрим вот на все эти откровения, для нас открывается очень важная истина здесь. Мы рассуждаем с вами о том, как Ветхий Завет показывает нам вот это указание на царство, как оно будет соединено в Иисусе Христе. Он одновременно будет и священником, и царем. Совет мира будет между тем и другим, между его священством и между его царством. По закону Моисея, царь и первосвященник никогда не могли быть в одном лице. Мы находим с вами указание, что царство и первосвященство, оно зависит от родословной. Царь всегда должен быть из колена Иуды, из рода Давида, а священник всегда должен быть из колена Левия и из рода Аарона. Это два разных рода. Посмотрите, мы читаем об этом сказано в книге Иеремии, 33 главе. Сказано, ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. Речь идет о царской линии. Это тот, кто из дома, дома Давида. И 18 стих. И у священников, левитов, не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим всесожжения и сожигающим приношения, и совершающим жертвы. В Ветхом Завете было ясно показано, царь не может быть первосвященником. Есть четкие указания, кто может быть царем и кто может быть первосвященником. Царь не мог войти в святое святых. Царь не мог совершать воскурение. Это было ясно указано. Это не мог не делать ни Давид, ни Соломон, ни кто-то другой из царей. Мы помним эту историю, которая записана в Ветхом Завете, что когда царь Озия возгордился, и он захотел воскурить фимиам на алтаре, он был поражен проказой. И вот тогда царь Азария и вместе с ним 80 священников воспротивились царю Озии и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященные для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. Посмотрите, когда вот этот царь Озия решил взять на себя обязанности священника, священники сразу воспротивились. Они сказали, не тебе, есть установление Божие, ты не имеешь права это делать. И вот эта история Озии, она показывает очень важный библейский принцип. Она говорит нам о том, что никто на земле не имеет полной власти, кроме Сына Божьего, Иисуса Христа. Об Иисусе Христе написано, Он Сам сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Никакой земной царь, президент, парламент, конгресс не могут иметь абсолютной власти здесь на земле. Более того, мы видим вот в этой истории Озии разделение государственной и духовной власти. Именно поэтому существует принцип отделения церкви от государства. Именно поэтому мы читаем слово, которое записано в Писании, «Отдавайте Кесареву Кесарева, а Божие Богу». Господь, начиная с Ветхого Завета, показывает, царь – это один человек, а первосвященник – это другой человек. И не может один человек в себе совмещать эти два служения. Но в книге пророка Захарии написано, Мессия поставит престол и сядет на престоле, и он будет священником и царем одновременно. И вот этот первосвященник будущего, Иисус Христос, он будет первосвященником не по закону Моисея и не по требованиям, которые были сказаны там. Он будет священником по Новому Завету, по новому установлению, по определению Господа, а не по родословной. И мы прочитали, что это за определение. Будет отрасль, Господь говорит, он сядет, и он будет священником. Так устанавливает Господь. Для евреев это было непонятно. Они не могли понять, как это могло произойти. Они не могли понять, почему эти венцы возлагаются на голову Иисуса первосвященника. Как это понять, вот это указание, почему не на голову Зарававеля? По сути, Зарававель был из дома Давида, и он имел право на царство, он имел право быть царем, но на голову Иисуса, сына Иосидекова, который был из колена Левия, ему как бы давалось право. И в этом, я сказал, был великий образ. Да, Зарававель имел большое значение. И мы видим, когда смотрим на Новый Завет, именно через Зарававеля идет царская линия в родословной Иисуса Христа. И поэтому евреям было непонятно, как в одном человеке может соединиться царство и священство. Но вот эта коронация Иисуса сына Иосидека, она была только символом, которая указывала на Иисуса Христа. Мы видим, что Захария показывает нам, что Иисус Христос будет царем. Посмотрите, мы читаем с вами о царском служении Христа. Во втором псалме сказано: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Царь должен быть из колена Иуды, но Господь здесь говорит, я родил тебя. Да, Христос был из колена Иуды, но Божье определение в этом пророчестве говорит, он будет царем, я родил тебя, и в этом его царское значение. Но Мессия, сказано, будет и священником. И мы находим в 109-м псалме, сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Мессии, Иисусу Христу, сказано, он будет священником, но вот здесь как раз мы и видим, что он не священник по чину Левия или Аарона, а новое положение, священство по чину Мелхиседека, еще до того, когда был закон дан, еще до того, когда родился Левий, еще до того, когда явился Аарон. Есть эта историческая фигура, которая благословила Авраама, Мелхиседек, который сам в себе одновременно был царем Салима и священником Бога Всевышнего. И сказано об Иисусе Христе, ты будешь священником по другому чину, по чину Мелхиседека. И вот здесь вот как раз мы видим, что для Христа нету необходимости исполнять родословие, как необходимо для священников. У него особое священство. Он исполнитель вот этого священства. Посмотрите, интересный текст мы находим в книге пророка Иезекииля. 21 глава Иезекииля сказано так. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». О чем идет речь? Когда мы смотрим на те слова, которые используются здесь, сказано «сними с себя диадему и сложи венец». Слово «диадема» в книге Пятикнижия, в книге «Исход» – это слово «кидар». Это одно и то же слово. Это головной убор первосвященника. С другой стороны, венец, о котором говорит здесь Иезекииль, это царский венец. И мы видим, что через Иезекииля Господь говорит, ты, правитель, преступный вождь Израиля, сними с себя головной убор первосвященника и сними с себя головной убор царя, потому что сказано, не будет уже этого до того момента, пока придет тот, кому принадлежит это. Мы смотрим на историю и видим, что последним царем, законным царем народа израильского был Иехония. Иехония, который согрешил и о котором записано, запишите его бездетным, на нем как бы останавливается царский род. Это исполнилось вот это слово, снимите этот венец с этого царя, доколе придет истинный царь. Но здесь сказано, снимите и диадему. Служение первосвященника, оно также должно остановиться. И мы читаем, что, по сути, последним законным первосвященником был первосвященник Они, который был убит Антиохом Епифаном. И после этого становятся ставленники, сначала сириян, потом римляне, которые ставили первосвященников. И в 70-м году, когда Иерусалим был разрушен, остановилось полностью служение первосвященника. Иезекииль говорит, сняты будут эти головные уборы. Не будет больше царя в Израиле, не будет больше первосвященника в Израиле до того момента, доколе не придет тот, кому принадлежит это. Господь говорит, и я дам ему. Это обетование пришествия Христа. Он придет однажды. Он примет на себя диадему и венец. Он станет первосвященником, и он станет царем. И он будет выполнять это служение. Именно поэтому в книге послания евреев мы читаем в 5 главе, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя, как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Обратите внимание на этот новозаветный текст. И здесь очень важная, интересная мысль. Соединяются два ветхозаветных пророчества вместе. Первое говорит о царском служении, а второе говорит о первосвященническом служении. Они соединяются вместе, и сказано, это не Христос сам себе присвоил, а сказано, Бог сказал так. Бог даровал Христу эту славу, чтобы он был одновременно царем и священником. И поэтому все ветхозаветные жертвы, скиния, храм, они все указывали на то, что однажды придет Мессия, на то, что однажды Он будет совершать, Он одновременно будет царем и священником. И в 8 главе послания евреям мы читаем также, посмотрите, главное же в том, о чем говорим, главное, послание евреям много говорилось о новом священстве, о Иисусе Христе, и теперь как бы подводится итог, главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священодействитель скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. И в этом тексте, посмотрите, сказано, он первосвященник. Но где находится этот первосвященник? Написано, он воссел одесную престола величия на небесах. Это Христос, наш Господь, который совершил дело спасения, он стал первосвященником, потому что он себя отдал в жертву, и он воссел на престоле. Это священник, который восседает на престоле. Он только один, который имел право быть одновременно царем и священником. Он принес себя в жертву, и он за это увенчан славой. Он восседает на престоле. И поэтому для нас очень важная мысль открывается. Прежде чем Христос станет нашим царем, Он должен быть нашим первосвященником. Прежде чем мы будем поклоняться и служить Ему, мы должны признать Его жертву. Мы должны уверовать в жертву спасения Господа нашего. Мы должны признать Его первосвященническое служение. Мы должны получить прощение и очищение, прежде нежели Он будет руководить нами и господствовать над нами. Он сегодня выполняет служение первосвященника. Он сегодня желает быть нашим царем. Он грядет однажды, как великий царь, но сегодня мы должны признать его таковым. Итак, мы видим, Захария показывает Христа как священника, который сидит на престоле. Но Захария говорит даже больше этого. Он показывает, каким образом Христос стал священником на троне. И посмотрите, только быстро мы посмотрим на некоторые тексты. Сказано у Захарии, это будет кроткий царь. И мы читаем с вами в 9 главе, «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осле».

Резали ветви, они восклицали: «Благословен грядущий!» Он въезжал в Иерусалим как царь. Но дальше евреи отвергли его. И мы читаем новозаветную историю, что Иисус Христос был отвержен. И посмотрите, Захария и об этом говорит. В 11 главе он показывает Иисуса Христа как оцененного. И мы читаем этот текст 12 стиха. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высока цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господен для горшечника». Так много деталей в этом пророчестве, которые буквально исполнились. Мы видим, что это произошло. И в Новом Завете сказано, была договоренность о предательстве. Сказано, Иуда пришел и спросил: что вы дадите мне? Была договоренность, о которой говорит Захария. Мы видим, что речь идет именно о серебре, не о золоте, не о каких-то других деньгах. Серебро сказано, указано, 30 серебряников будут даны. Эта цена будет оценение. Сказано, что деньги будут возвращены старейшинам народа. Посмотрите, здесь сказано, бросил их в дом Господень. И так произошло, мы читаем в истории Иуды. Сказано, что эти деньги в конечном итоге будут использованы для горшечника. Написано, в дом Господен для горшечника. И мы читаем с вами, что так и произошло в 27 главе Матфея, что первосвященники взяли эти серебряники, они сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную. Это цена крови. И они купили на эти деньги землю горшечника для погребения странников. И та земля называется землей крови, написано до сего дня. Это через 30 лет, когда Матфей пишет свое Евангелие, прошло уже 30 лет после того события. А эта земля до сих пор называется землей крови. Это исполнилось. Мы видим в 27 главе Матфея сказано, тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Матфей указывает на Иеремию, потому что у Иеремии был случай покупки поля. Но у евреев была традиция, Иеремия был один из главных пророков. И когда было указание на совмещение двух цитат из Ветхого Завета, говорилось, что это главный пророк сказал. И хотя здесь идет указание на Захарию, но Матфей как бы говорит, это Иеремия, потому что Иеремия стоял во главе. Но мы видим, это исполнилось. Царь был кроткий, но в конечном итоге он был оцененный. Посмотрите дальше, что мы находим. В 12 главе Захарии сказано, что это будет царь, который будет предан смерти. Это будет пронзенный царь. И мы читаем 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В этом тексте мы находим, царь будет предан смерти. Слово «воззрят на него, которого пронзили» всегда указывает на смерть. И в то время, когда писал Захария, еще не было этого вида смерти через распятие. Но Захария пророчески указал, Мессия будет не только отвергнут, он будет предан смерти, он будет пронзен. И мы видим здесь это указание. Однажды Израиль будет рыдать об этом. Однажды они поймут, что они совершили. Но царь, грядущий кроткий, будет пронзен. Мы находим с вами еще дальше. В 13 главе Захарии сказано, это будет пораженный царь. И мы читаем 6 стиха. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? А он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы. Это великое пророчество о Христе. О том, что должно произойти с ним. Сам Господь Саваоф говорит, поднимись, меч, как символ смерти. Меч должен подняться на пастыря, и он будет предан смерти. И посмотрите, здесь еще одна очень важная деталь, которая часто упускается. Господь Саваоф говорит,
поднимись,

0: меч на ближнего моего. И я задаю вопрос Господу Саваофу, кто ближний? О ком сам Бог мог сказать, это мой ближний? Это не ангелы, это не архангелы, это не серафимы или херувимы. Это откровение второй личности Троицы. Господь говорит, он будет пораженный, на него поднимется меч. И когда это произойдет, рассеются овцы. Христос сам сказал, я есть пастырь добрый. И в 26 главе Матфея сказано, тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. И, наконец, последнее, что мы видим у Захарии, это царь будет грядущим. Он однажды вернется на эту землю. И в 14 главе Захарии сказано, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Гора Елеонская – это то место, с которого вознесся Иисус Христос. И как ангелы сказали ученикам, которые смотрели на небо в момент вознесения, сей Иисус Христос придет таким же образом. Он придет на то же самое место. Он придет на гору Елеонскую, написано, раздвоится эта гора. Захария показывает, что этот великий священник, который однажды будет восседать на престоле, он совершил это посредством всех этих действий. И мы прочитали с вами, мы видели, прежде чем он стал этим великим священником на престоле, он был царем кротким, он был царем оцененным, он был царем пронзенным, он был царем пораженным, и он будет однажды царем грядущим. И теперь я хочу, чтобы мы вновь вернулись к этому тексту, с которого мы начали. Захария говорит о том, что этот священник сядет на престоле. Он будет священником и царем. Что значит это для нас сегодня? Когда мы смотрим на образ Христа в книге Захарии, что значит для нас это сегодня? Мы часто разделяем власть земную от власти небесной. И в этом часто проблема, мы думаем, что власть земная, она принадлежит людям здесь на земле, а власть небесная, она Господу. Христос, как великий Мессия, Он однажды открыт будет, как священник на престоле, который соединяет в себе власть царскую, власть духовную. Но и сегодня, Он сегодня желает, чтобы в нашей жизни это было. Чтобы он был нашим первосвященником, которому мы поклоняемся и служим, но чтобы он был нашим царем, чтобы он господствовал в жизни нашей, чтобы мы не разделяли и не забирали от него царскую власть, но чтобы мы посвятили себя ему. Писание показывает, как в то время у евреев вокруг были враги, они были в смятении, они были в страхе. Господь показал, Мессия царь, это он священник, Он всегда защитит вас. Он всегда даст вам необходимое. И поэтому сейчас, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы мы задали себе вопрос. Первое. Является ли Господь нашим первосвященником? Уверовали ли мы в жертву, которую Он совершил? Получили ли мы прощение грехов наших? Освобождение от вины, потому что первосвященник совершил это? И второе. Является ли Он Господом нашим? Является ли царем нашим? В этой шестой главе, когда мы смотрим на окончание этой главы, сказано, и издали примут, и участие примут в построении храма, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет. И дальше посмотрите, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего. Это наше отношение к Мессии. И мы находим в Новом Завете, посмотрите текст Писания, 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших». И когда я читаю этот текст, я вижу, сердце мое, оно должно быть занято Господом. Кому я отдаю власть в сердце моем? Светить Господа – это отношение к священству, первосвященству. Господь должен быть моим первосвященником, я должен осознавать это и светить Господа. Но это определяется от того, кому я дам место на троне моего сердца. Господь, как царь и священник, восседает на престоле там, в небесах. Он однажды придет на эту землю, встанут ноги его на горе Елеонской. Он построит храм, он будет восседать на престоле, как священник. Вопрос в моем сердце, в моем храме сегодня. Я даю ему место на троне сердца моего. Я признаю его как царем и священником сегодня. Захария показывает нам Господа таковым. И поэтому дай Господь, чтобы мы поняли это. Однажды Он придет, и наше отношение к Нему и Его отношение к нам будет зависеть от того, что сегодня происходит в моем сердце. И дай Господь, чтобы сегодня, вот сейчас, когда мы преклонимся пред Ним, мы помолились Ему, как Царю нашему, как Первосвященнику нашему, как Господу нашему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки Иезекииль. Шалом! Я рад, что вы слушаете нашу радиопередачу. Некоторое уже время мы изучаем Писание великого пророка Иезекииля. Этот пророк Божий говорил иудейскому народу во время очень темного периода истории. Вместе с Даниилом, Иезекиилем, Иезекииль говорил, находясь в пленении, и говорил к народу, который был взят в пленение и который проживал на берегах Вавилонских рек. Его весть относилась к иудейскому народу, который был еще в Иерусалиме, и предупреждал их относительно будущего. Конечно, пророки говорили словами, которые все могли слышать, но эти люди не желали слышать вести. Поэтому этот пророк предпринял под руководством Господа новый метод коммуникации. Вместо того, чтобы говорить, он разыгрывал весть. В 24 главе, 24 стих является

некуда идти. Он был взятым в плен. Тогда он проломал отверстие в стене дома своего, вылез через него и вынес свои вещи. Тогда он завязал себе глаза и пошел при заходе солнца. Когда все это происходило, люди наблюдали с изумлением. На следующий день Господь показал значение этой разыгранной вести. Бог сказал: «Скажи людям, что ты представил то, что произойдет с людьми Иерусалима. Они будут забраны в пленение с их ничтожными принадлежностями на их плечах. Их царь Сидекия старался убежать, чтобы избежать врагов, которые окружили город. Он постарается совершить бегство через отверстие в стене, но замаскируется завязанными глазами, но не спасется. Его отведут в Вавилон, и он его никогда не увидит, потому что ему выкололи глаза». Это действительно исполнилось, когда глаза Иезекииля были завязаны, и он никогда не видел Вавилона. Это записано в 4 книге Царств, 25 главе с 1 по 8 стих. Посреди этого поражения Господь предоставил явный урок. Он сказал, что остаток людей избежит голод и меч, но они были нехорошие люди. Они были отвратительными людьми. Они были частью мерзости, которые навели суд. Почему все это? Это для того, чтобы люди знали что-то о праведности Бога. Люди будут смотреть на остаток и говорить: «Я не удивляюсь, что Бог осудил их. Они действительно заслужили этого. Я удивляюсь, почему Он ожидал так долго». Бог настаивает, чтобы было известно, что Он Господь. Те, которые отзываются на Его весть, переживают спасительную благодать и силу. А те, которые отвергают Его, подвергнутся Божьему суду и правосудию. Также весть, которую Иезекииль провозгласил относительно будущности царя. Сидекия доказала, что он был пророком, ибо исполнилось то, что он предсказал. Господь продолжал говорить действиями пророка. Люди наблюдали, как он ел свой завтрак. Он начал трепетать и дрожать, когда он ел свой скудный паек. «Почему ты трепещешь, Иезекииль?» Пришел ответ. «Народ осужденного города Иерусалима будет есть свою ограниченную пищу со страхом и трепетом. Это серьезное дело. Трагедия скоро постигнет людей». Но эти иудеи не верили. Они говорили: «Теперь, Иезекииль, ты не надейся, чтобы мы верили тому, что ты говоришь. Придет время, и эти видения исчезнут». Пророк ответил: «Так говорит Господь. Пришло время, и на этот раз видение исполнится». 12 глава с 23 по 24 стих. Когда мы изучаем эти места Писания, мы удивляемся, почему эти люди не послушались этой вести. Однако опыт из прошлой истории открывает, что люди очень редко слушаются предупреждения грядущего суда, пока не чересчур поздно. Ной проповедовал 120 лет, говоря людям его поколения, что придет потоп. Они не обращали внимания, пока не пришел потоп. Тогда было уже поздно. Апостол Нового Завета Петр предупреждает, что пришествие Мессии будет в силе и великой славе. Люди в его время говорили: «Где обетование пришествия Его? Ибо от начала творения все остается так же». В наше настоящее время Бог молчит относительно суда. Он проявляет долготерпение к людям. Они говорят сегодня через своего помазанного Мессию Иисуса и призывают людей к покаянию. Но однажды Бог посмеется над неповинными правителями земли, и Он будет говорить во гневе. Пророчество Иезекииля в 13 главе предупреждает о ложных пророках. Они называются лисицами в развалинах. Эти так называемые пророки постоянно возвещают мир. Эти пророки говорят слова, которые люди желают слышать. Бог употребляет этих людей строителям, которые построили с плохого, нехорошего материала –

Мазали все, побелили. Все выглядит хорошо, но со временем пойдет проливной дождь и стены падут. Они будут строить с плохого материала и латать здание, но Бог разрушит такое знание, и Он опять говорит, чтобы вы знали, что Я Господь. Затем имеется весть к женщинам пленения. Эти женщины были очень заняты религиозной деятельностью, называемой «охота за душами людей». В реальности они охотились на людей. Мы не уверены, но нам кажется, что они занимались какой-то практической магией в Вавилоне и давали горсть ячменя и куски хлеба, которые были плохой заменой на благословение Божие. Бог разоблачает этих ложных учителей и говорит народу, что ложь этих ложных учителей действительно укрепляет руки безбожников, когда они обещают ложный мир и преуспевание. Другой важный урок находится в 14 главе. Люди предупреждаются о суде против греха и духовного безразличия. Но всегда имеются люди, которые говорят, «Пока имеются религиозные люди в нашей среде, Господь сохранит нас». Это древний вопрос. Будет праведник страдать с грешниками? Итак, Господь приводит свидетельство троих мужей – Ноя, Даниила и Иова. Эти три мужа были верными Божьими мужами. Они выдержали испытание, но эти мужи были верными Богу за свои собственные души и их домашних. Они говорили к народу и своим соседям. Но каждый человек должен был сделать решение. Каждый человек ответственный пред Богом за свои действия и послушание Слову Божию. Уповаете ли вы сегодня на веру ваших предков? Евреи хвастались наследством Авраама, но они не имели веры Авраама. Возможно, вы имеете великое семейное наследство веры в живого Бога, но вера вашего отца или дедушки не может спасти вас. Сегодня Бог продолжает бороться с каждой личностью и предупреждает о последствиях греха и неверия. Обратили ли мы внимание на его призыв, или будем мы подобны тем упрямым людям во дни Иезекииля? Суд определенно придет на неверующий мир. Религиозные пройдут через тяжкое время, но будут избавлены Господом. Народ Божий, который избавлен от грядущего суда, не может быть самодовольным или безразличным относительно суда над погибшими. Сегодня мы молимся и вопьем Богу, чтобы все люди, иудеи и язычники, могли услышать предупреждение и обратиться к Нему с исповедью. Вот чтобы дом Израиля вернулся назад к Моисею и пророкам израильским. Читайте Тору и пророков израильских. Слушайте внимательно, что они говорят. Эти записи являются не только записями истории, но они принесут предупреждение людям всех веков. Недавно я разговаривал с раввином, который сказал, «Завет и обетования, данные Богом Аврааму, не имеют никакого отношения к нашим дням». Как он ошибается? Бог говорил и заключил заветы с Авраамом, Моисеем, Давидом и другими. Обетования, которые были важными тогда для их жизни и местных обстоятельств, имели далеко достигающие аспекты для израильской страны, как ее вечного обладания, Мессии Давида, который будет царствовать на престоле Давида вовеки, священника-царя, который далеко превзойдет священство Аарона до вечного священства Мессии. Наш пророк Иезекииль скоро приведет нас к новому завету с домом израильским, который предоставит для противоречивого народа новое сердце и закон Божий, записанный на сердце человека. Это новое рождение народа, теперь мертвого по грехам и преступлениям. Ожидайте Божьих благословений, потому что Он обещал. Все это для того, чтобы люди знали, что у них есть Господь Бог, и Он один достоин служения и поклонения. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Аргумент. Игорь Савич. Молекулярная биология против эволюции. В Библии описано одно событие, которое привело к тому, что люди перестали понимать друг друга. Без понимания нет согласия. И они, оставив свой амбициозный проект, рассеялись по всей земле. Бытие 11.1.9. Этот проект строительства Вавилонской башни стал символом людской гордости и попыткой сравняться с Богом. 150 лет тому назад произошло еще одно событие, которое одни расценивают как переворот в естествознании, другие – как появление еще одной научной теории, а фактически это был еще один бунт против Бога. Три человека сыграли значительную роль в подготовке этого восстания против Создателя Вселенной. Томас Мальтус, 1766-1834 год, опубликовал свою теорию, согласно которой войны, голод, болезни и другие социальные проблемы несут позитивное значение, так как ограничивают рост народонаселения и фактически приводят к уничтожению его беднейшей и малозначимой части. Философия Карла Маркса 1818-1883 преднамеренно и изощренно была направлена против Бога и религии, и, наконец, Чарльз Дарвин 1809-1880 своей книгой «Происхождение видов» подорвал веру в Бога сначала среди научной интеллигенции, а затем идея эволюционизма как вирусная инфекция распространилась по всему миру, быстро проникнув во все сферы общественной жизни, в том числе и в область образования. Практически в любом школьном учебнике эволюционной теории уделяется настолько много внимания, что появляется настоятельная потребность в более пристальном анализе этого феномена нашего времени. Создается впечатление, что эволюционные процессы настолько хорошо изучены, а доказательства неопровержимы, что остается только прочитать представленный материал, и все окончательно станет ясно. Попытаемся и мы проанализировать небольшой подраздел нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева и Дымшица, выпущенный издательством «Просвещение» в 2008 году. Подраздел называется «Молекулярные доказательства эволюции». Эти доказательства, по сути дела, сводятся к следующей фразе. Когда мы сравниваем нуклеотидные последовательности генов, например, гена бета-глобина, мы видим, что различий между генами человека и шимпанзе гораздо меньше, чем между генами человека или шимпанзе и мыши. Количественная оценка этих различий позволяет построить генеалогическое древо, показывающее родство различных таксонов, видов, отрядов, семейств, классов. Страница 156. Это бесспорно является доказательством родства, но является ли это доказательством эволюции? Обратимся к простому примеру. Проанализируем имеющиеся наземные движущиеся средства, скажем, автомобили, поезда, тракторы, велосипеды и мотоциклы. У них много общего, например, наличие колес и двигателей. Однако еще больше различий. Способы управления, количество колес, состав материалов, типы двигателей и так далее. Учитывая сходство и различия этих механизмов, очень легко изобразить их генеалогическое древо. Можно построить следующий ряд возрастающей сложности: велосипеды, мотоциклы, автомобили, поезда. Разумеется, каждая таксономическая единица будет подразделяться на многочисленные виды или подвиды. Боковой ветвью этого древа будут тракторы. Что же оно будет отражать? Эволюцию? А может, сходство в конструкции и творческий замысел создателя, то есть человека? Надо отдать должное честности авторов учебника, которые далее указывают на существующее противоречие в таксономии по нуклеотидным последовательностям. По этому признаку оказывается, что киты и парнокопытные гораздо более близкие родственники, чем парнокопытные и непарнокопытные. Африканский златокрот филогенетически ближе к слону, чем к нашим кротам. В одной из монографий по молекулярной биологии отмечается: анализ ряда индивидуальных белков показал, что между аминокислотным составом и эволюционным положением того или иного организма нет никакой корреляции. Страница 343. Хотя о мутациях в этом подразделе сказано немного, но, по всей видимости, они также включены в молекулярные доказательства эволюции. Ссылка на параграф 14 этого учебника для объяснения, что такое репликация ДНК, интересна тем, что демонстрирует вредность мутаций. В этом параграфе идет речь о тяжелом наследственном заболевании серповидно-клеточной анемии. Изменение формы эритроцитов в крови связано с дефектом первичной структуры белка гемоглобина. В двух из четырех цепей нормального гемоглобина на шестом месте стоит глутаминовая кислота. При серповидно-клеточной анемии она заменена на аминокислоту валин. Из 574 аминокислот, входящих в состав гемоглобина, заменены только две, по одной в двух цепях. Но это приводит к существенному изменению третичной и четвертичной структуры белка и, как следствие, к изменению формы и нарушению функций эритроцитов. Страница 55-56. Как видно, замена всего лишь двух аминокислот приводит к тяжелейшим последствиям и сбою хорошо отлаженного механизма переноса кислорода кровью человека. А если произойдут более существенные изменения в нуклеотидной последовательности и биосинтез приведет к большему числу аминокислотных замен в составе гемоглобина, не будет ли это смертельной мутацией для человека? В геноме человека уже найдено более 1500 мутаций, и все они вредные. Являются ли мутации двигателем эволюции? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к простому примеру с механическими часами. Если заменить в часах одну шестеренку на другую, большего размера, часы остановятся. Если новая шестеренка будет такого же диаметра, но немного толще, часы, возможно, будут идти, но не так хорошо, как с родной шестеренкой. Если поставить шестеренку с другим шагом зубцов, часы вновь остановятся. Часы – очень простой механизм по сравнению с очень сложными превращениями, которые происходят при образовании нуклеотидной цепочки, из которой состоит ДНК – вещество наследственности любой живой клетки. Процессы, связанные с удвоением генетической информации при делении клетки, биосинтеза белков – поразительно отлаженные механизмы. Любая неточность приводит к сбою жизненно важных процессов, а иногда и к гибели клетки. Вот эти неточности на молекулярном уровне называются мутациями. Подавляющее число поклонников эволюции считают, что мутации являются молекулярным двигателем эволюции. Однако, как пишет в своей статье Стивен Гуди, молекулярная биология не видит причин, по которым современные виды можно считать произошедшими от ранее существующих. На молекулярном уровне виды имеют ту же самую структуру, что и имели когда-то. Название подраздела в учебнике должно означать, что якобы действительно имеются существенные доказательства эволюционной гипотезы молекулярной биологии. Однако чрезвычайная сложность и одновременно слаженность всех метаболических процессов живой клетки наводит многих исследователей на мысль о том, что самопроизвольное зарождение жизни на основе спонтанных, то есть происходящих хаотично и самопроизвольно молекулярных превращений, совершенно невозможно. Вот как описывают вероятность самопроизвольного образования ДНК Уайт и Комнинеллис. Шансы того, что одна функционирующая молекула ДНК может образовываться случайно, примерно равны шансам того, что если бы вы заполнили миллиарды вселенных мячами для гольфа, потом поставили маленькую красную точку на поверхности одного из них и предложили ребенку с завязанными глазами с первой попытки достать именно этот мяч. Страница 37. Данные молекулярной биологии указывают на высокую устойчивость живых организмов к возможным случайным повреждениям, искажениям генетической информации. Так известно, что при репликации ДНК, при удвоении этой очень важной молекулы, используется только одна ее цепочка. Вторая остается в неприкосновенности в случае каких-либо случайных ошибок, мутаций. Важные признаки живых организмов дублируются несколькими генами так же, как и биосинтез отдельных аминокислот, которые тоже дублируются несколькими триплетами нуклеотидов, так называемая вырожденность кода. Это предусмотрено для той же самой цели, для надежности сохранения и воспроизведения генетической информации в случае повреждения, мутации того или иного участка гена. Лауреат Нобелевской премии за создание модели ДНК Уотсон отмечал, что мутантные гены обычно рецессивны, так как мутация нарушает способность синтезировать соответствующий белок. То есть эти гены не участвуют в биосинтезе белка. Жизнедеятельность организма обеспечивают аналогичные нормальные гены, участвующие в синтезе того или иного белка. Все это свидетельствует о том, что живые существа сконструированы таким образом, чтобы та информация, которая заложена в их молекулах ДНК, оставалась как можно более неизменной, что совершенно противоречит предположениям, следующим из эволюционной гипотезы. В конце параграфа 42 этого учебника по биологии приводятся вопросы для анализа. Четвертый вопрос довольно интересен. В нем предлагается дать с научной точки зрения оценку археоптериксу, ископаемой птице, имевшей признаки присмыкающегося. Далее дается именно научная оценка, позаимствованная у разных авторов. Гласхауэр пишет: «Многие ученые в пылу фантазии наделяют археоптерикса большим количеством признаков присмыкающегося, чем он их имеет. Так называемые признаки присмыкающихся у археоптерикса заключаются в наличии когтей на крыльях, зубов, позвонкового хвоста и маленькой грудины. Но это не признаки настоящей переходной формы, потому что они все еще встречаются и у птиц. Например, южноамериканская птица гуацин тоже имеет маленькую грудину и по два когтя на каждом крыле. При этом гаацин бесспорно типичная птица. Птенцы африканской птицы турака, под отряд кукушек, тоже имеют когти на крыльях. Что ж, верно, ни одна из существующих на Земле птиц не имеет зубов, но и некоторые очень древние ископаемые птицы зубов также не имели». Юнкер и Шерер пишут: «Комбинация множества признаков из различных групп присмыкающихся в археоптериксе свидетельствует о том, что он является типичной мозаичной формой, и его нельзя больше рассматривать в качестве предка современных птиц. Мозаичные типы широко распространены в мире животных. В качестве переходной формы между присмыкающимися и птицами его рассматривать нельзя». Страница 198-199. Далее эти же авторы указывают на то, что с 1994 года в международной прессе появляются все новые публикации о том, что археоптериксы – это подтасовка ископаемых данных. На рисунке 12 изображено то, что палеонтологи называют археоптериксом, а рядом его реконструированная форма. Обращают на себя внимание перья, которыми художник обильно снабдил это животное. Вот что пишет по этому поводу Стивен Гуди: «Эволюционисты до сих пор не могут объяснить некоторые загадки, которые оставил Дарвин. Это касается и возникновения перьев, которые, по Дарвину, образовались из чешуи рептилий. Превращение ящерицы в птицу должно быть очень длительным. И действительно, первая взлетевшая птица должна была иметь достаточно перьев для полета. Но когда это случилось, даже если предположим, как некоторые ученые, что перья сделаны из того же материала, что и чешуя ящерицы?» Таким образом, приведенный небольшой обзор исследований выявил, что имеющиеся факты противоречат концепции эволюции. Однако философия эволюционного материализма продолжает существовать в самых разных формах, в том числе в виде якобы научной теории, излагаемой на страницах учебников.
2: Проза. Елена Шележинская. Глобальные задачи Вальки Поттера. Чайник резким свистком прервал мысли Анны Петровны. Кухня – ее излюбленное место. Здесь мать 16-летнего подростка и учитель словесности любила проводить время, хозяйничала, тетрадки проверяла, книги читала, к урокам готовилась. Здесь проходила большая часть ее жизни. Женщина налила в любимый бокал чая. «Какая же я счастливая! Вальке уже 16. Он такой смышленый и толковый, программистом мечтает стать». Вернулась она к своим думам. «Хорошая профессия, престижно, в тепле и на кусок хлеба всегда заработает. На других подростков смотрю и диву даюсь. К 16 годам уже и гуляют, и пьют, невест домой водят. А сколько малолеток в колониях отметились. У соседки справа сынок наркоман, слева к баптистам ходит. Вот горе так горе». В понятиях Анны Петровны еще из советского времени прочно сидела кто угодно, только не баптист. И даже симпатичный ее душе герой Солженицына Алешка Баптист никак не мог рассеять устоявшуюся нелепую пропаганду. «Герой придуманный, настоящие они не такие», — была уверена она. Валька о Вере не помышлял. По дискотекам не шастал, не пил, не курил, чем безмерно радовал мать. Он целыми днями просиживал возле компьютерного монитора и все мерил гигабайтами, мегагерцами, форматами. Круг его интересов составляли компьютерные игры, магазины, где можно было их приобрести, интернетные сайты. В школу ходил с неохотой, гулять не любил, спортом не занимался. Серая повседневная жизнь отвлекала его от виртуальных сказочных миров. А точнее, походы в школу и общение с матерью он воспринимал уже как некую безрадостную необходимость для дальнейшего продвижения в игре. Он жил игрой, не отделяя жизнь от компьютерной химеры. Мать замечала в последнее время, что сын стал рассеянным. То не впопад ответит, то отзовется после третьего окрика. Но это ее не беспокоило. «От увлеченности», — думала она, — «увлеченный человек не станет наркоманом или пьяницей». Она поощряла его увлечение, сама подбирала ему не кровавые бездумные пулялки, а интеллектуальные, духовные, как ей казалось, игры с патриотическими целями и задачами, типа спасения человечества. В той самой игре, что она подарила сыну на 16-летие, героем был мальчик-колдун,

Уже кончились облака, показалась земля. Валька подумал, что сейчас разобьется в лепешку. Он ужасно заорал и проснулся. Утро застало Вальку за компьютерным столом. И начался обычный день обычного старшеклассника. Осколки от разлетевшейся лампы валялись на столе и на полу, напоминая о ночном происшествии. И еще затекшая рука под головой. Уроков в школьном расписании было немного, и пролетели они на редкость быстро. Скинув куртку в прихожей, парень залетел в свою комнату, нажал кнопку винчестера и приступил к последнему этапу спасения мира. Вообще-то мир спасать несложно. Валька это понял, когда дошел до конца игры. Он еще пару раз пробежался по уровням, появилось чувство завершенности пути, выполненного предназначения. Потом, неожиданно для себя, юноша открыл, что совершенно потерял всякий интерес к глобальным задачам, путанным лабиринтам и мелким суетным людишкам. Настали серые, бессмысленные будни. Герой вышел на пенсию и стал никому не нужен. Валька больше не спешил к своему любимому компьютеру. Он валялся целыми днями на диване и смотрел в одну точку на холодной стене. Анна Петровна сначала думала, что приболел сынок, а на третий день встревожилась не на шутку и побежала по магазинам и знакомым в поисках новой интеллектуальной игры. Она поняла, что вернуть интерес к жизни можно было только новыми задачами и подвигами. Наконец, ее поиски увенчались успехом. Из столицы привезли Анне Петровне новую, модную в узких интеллектуальных кругах игру под названием «The Felon». «А что значит это слово с английского?» — спросила учительница у продавца. «Отверженные», — ответил тот и таким ответом порадовал Анну Петровну. Она решила, что игра по роману Виктора Гюго, и побежала обрадовать сына. Валька повертел диск в руках и встал, наконец, с дивана. «Странное название», — думал он. «Я никогда не слышал о такой игре». Но заводить диск Валька не спешил, заподозрил, что матери неправильно перевели название. Он влез в электронный словарь английского и с ужасом обнаружил более точное значение «the felon» — «падшие». Теперь он тупо уставился на диск и погрузился в раздумья. Сначала мысли отвели его в некий темный и незнакомый мир, наполненный ужасными злодеями, отбросами общества. Потом он подумал, что он тоже не вписывается в общество, значит, он тоже отброс. Тут память вернула симпатичный образ темной личности из его любимой игры. Добряк раскланялся перед ним и приятным голосом сказал: «Верно. Все, кто не помещается в их схемы, они называют отбросами или падшими. А это просто непостижимые для них люди, особенные, нестандартные. Это элита. Ты, Валька, тоже элитный. Вон, как ты ловко справился с серыми человечками и, наконец, спас весь мир. Кто это оценил? Никто. Только среди своих тебя всегда поймут и оценят. Добро пожаловать на новый, высший уровень. Добро пожаловать в высшее общество непризнанных гениев». Валька вставил диск, и началось электронное странствие. Теперь это было увлекательное космическое путешествие. Безобидные приключения, новый мир, исследования разных цивилизаций вызывали неподдельный интерес, захватывали. Теперь Валька знал, что очень давно существовала некая высшая раса, особенная каста духовных существ во Вселенной. Но однажды всю ее низвергли, сбросили, и теперь она заключена во мраке, не может свободно действовать, и если ее не освободить, погибнет. Теперь в глобальные Валькины задачи входило освобождение тех, кого все считали плохими, недостойными, падшими. Освобождение высших духовных существ Вселенной. И справлялся он с ней прекрасно. Сам собрал магические пирамиды и разместил вокруг них все персонажи. За окном стояла глубокая ночь, когда один из героев

0: Гры расставил всех в круг и заговорил на непонятном языке. Валька понял, что это какое-то магическое заклинание. Ужас охватил его, мороз по коже пробежал. Мальчишку затрясло, заколотило. Он увидел на мониторе, как врата бездны открылись, и освобожденные падшие выходили из нее. Персонажи сняли маски и оказались демонами. И его, Валькин герой, тоже был на самом деле мерзким, черным, изворотливым бесом. Он шел прямиком на Вальку и говорил ему из монитора. «На крыше многоэтажного недостроенного дома сбор. Ты должен туда пойти».
1: «Когда?»
0: Подросток еще не понял, что игра перестала быть игрой. «Сейчас же. Тебя там уже ждут».
1: «Сейчас?»
0: «Нет, я не могу», — слабо возразил мальчик. «Поздно, мать не пустит». «О ней мы уже позаботились. Спит она». Голос электронного демона отливал металлом, звучал твердо, возражений не терпел. «И хватит торговаться. Ты свои торги закончил месяц назад. Иди».
1: На крыше было ветрено, темно, промозгло. В центре стояли трое ребят. Валька подошел и тоже встал к ним. Теперь, вероятно, все были в сборе. Подростки стояли неподвижно, образуя собой живой квадрат. Потом развернулись и разошлись на четыре стороны. У самого края остановились и снова замерли. На крыше загремел уже знакомый металлический голос. «Ждите сигнала!» Анну Петровну разбудила какая-то непонятная тревога за сына. Хотя она не понимала, чего переживать. Часы показывали 6:30. В такое время только сны смотреть, успокаивала она себя. «Спи, сынок, чего переживать?» Но тревога усиливалась, и она встала, заглянула в комнату единственного сына. Монитор компьютера светился надписью во весь экран. «Крыша недостроенной многоэтажки». Сына в комнате не было. Анна Петровна вылетела на лестничную площадку в тапочках и халате и побежала. В парадной она столкнулась с соседом слева, что к баптистам ходит. Он по утрам занимался бегом. «Что случилось?» — без лишних приветствий спросил парень женщину. «Валя пропал», — ответила она и побежала, не обращая ни малейшего внимания на парня. А тот бежал рядом и все не унимался. «Как пропал?» «Не знаю, все было в порядке. Сидел у компьютера, а я спать пошла», — сбивчиво рассказала Анна Петровна. «Проснулась, а его нет».
0: «Нет? Куда вы сейчас бежите?»
1: «Не знаю. На экране компьютера было написано про недостроенный дом».
0: Парень больше ничего не спрашивал. Он на бегу звонил по своему мобильнику и говорил только одно — «Молитесь, срочно молитесь». Снова набирал номер и повторял те же слова. Валька закрыл глаза. Он вдруг вспомнил свой замечательный сон. Как шел по небу, как у золотых ворот остановился, как внутрь его не пустили. «Пора», — услышал он металлический голос, «пора обрести настоящую свободу. Идите, отверженные, навстречу свободе». Валька раскинул руки и шагнул. Площадку недостройки разбудили сирены скорых и милицейских машин. Трех ребят нашли на мокрой земле. Но среди них Анна Петровна не признала своего сына. Милиция продолжала искать. Наконец, на лесах, под самой крышей, нашли еще одного подростка. Приближалось Рождество. Сырость прошла, земля покрылась снегом. Валька растерянным взглядом смотрел из окна палаты на белые улицы.
1: «Он настоящий?»
0: «Кто?» Сосед по лестничной площадке Лёшка Баптист навестил его.
1: «Снег».
0: «Конечно, настоящий. Скоро ты услышишь, как он хрустит под твоими ногами».
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Приветствую, братья и сестры. Прочитаем Евангелие Иоанна, 4 глава, с 23 стиха. 4 глава, 23 стих Иоанна. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иисус Христос жил на земле, и это разговор с самарянкой. Она задала вопрос Господу, где поклоняться правильно, в Иерусалиме или на горе. И Иисус ей отвечает, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Братья и сестры, конечно же, Иисус Христос говорил вот о состоянии верующего человека, когда он соединен с Богом, когда он может общаться с Богом в духе и истине. Дух. И без Духа Святого это невозможно. И обязательно, чтобы общаться с Богом, надо пребывать в этом состоянии. Иисус Христос пророчествует и говорит, что настанет такое время, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Почему в духе и истине? Почему вот эта двойственность, как бы и дух, и истина? Но недостаточно ли было сказать просто поклоняться в духе? Быть в духе. Почему еще Господь добавляет и истину? Я хочу прочитать ряд священных писаний, где также говорится вот об этой двойственности. Для чего? Для того, братья и сестры, чтобы нам лучше понять взаимоотношения Духа Святого с нами. Почему Господь говорит и о том, и о другом? Я не все буду прочитывать, я, может быть, буду просто напоминать, а мы будем вспоминать, братья и сестры. Никодим в 3 главе Евангелия Иоанна приходит к Иисусу и начинает свой разговор с комплимента. Говорит: «Ты учитель, пришедший от Бога». И Христос ему сразу говорит: «Если кто не родится свыше, не может войти, не может увидеть Царство Божие». И потом разговор продолжается, и Господь объясняет ему: «Кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство». От воды и духа. И здесь мы опять видим двойственность от воды и духа. Разные толкования есть. Что такое от воды? От духа понятно, да? От Духа Святого. Невозможно родиться свыше, если Дух Святой не коснется. А что значит от воды? По-разному. Некоторые считают, что вода как бы символизирует человеческую природу, что надо родиться сначала, ну, как в плоти, физически, а потом родиться духовно. Кто-то говорит, вода – это Слово Божие. Братья и сестры, ну, я поставил себя на место Никодима. Что бы он мог понять, когда Иисус Христос ему сказал «от воды и духа»? Как бы мог уразуметь? Потому что Господь не говорил так, чтобы Никодим ничего не понял и остался в темноте. Он говорил и объяснял ему что-то. Что могло прийти на ум Никодиму? Братья и сестры, я как-то однозначно прихожу к такому мнению, что речь шла о крещении Иоанна. Иоанн крестил людей, многие шли, это было известно на весь Израиль. Иудея, Галилея, Самария, все приходили и крестились к Иоанну. Это было крещение покаяния. Люди должны были покаяться в том, что они жили неправильно, и приготовить себя принятию Мессии, приготовить себя к встрече с Мессией. Крещение, покаяние. И Господь указывает на это. А ведь фарисеи и саддукеи отвергли волю Божью о себе. Они не приняли крещение Иоанново. И Господь, я не знаю, Никодим принял, не принял, но, по-видимому, нет. Потому что Господь ему указывает и говорит, тебе надо покаяться. Тебе нужно обратить внимание на самого себя. И тогда и будет второе. От воды и духа. Следующее место Священного Писания, Деяния, 5 глава, 6 стих. Петр и Иоанн стоит перед иудеями, они требуют от них отчета. И вот он там одну фразу говорит, что Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Опять, Дух Святой и повиновение Ему. Что первое, повиновение или Дух Святой? Если по тексту смотреть, повиновение, а потом дается Дух Святой. Галатам, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел имеет дело с галатами. У них проблема в том, что они вместе со Христом еще стали оправдываться законом. Говорит, недостаточно веры в Иисуса Христа – закон. И апостол Павел там говорит такие слова. Чтобы мы получили Духа Святого верою. Чтобы мы получили Духа Святого верою. Опять мы видим вот эту двойственность. Дух Святой и вера. Две составляющие. Иоанна 7 глава 38 стих. Господь, пророчествуя о будущем, говорит, кто верует в Меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И дальше объясняется, это Иисус Христос сказал о духе, который должны были получить верующие, потому что еще ни на кого не сходил. Иисус не был прославлен, и дух. И мы видим, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И это речь идет о Духе Святом. Вы замечаете, братья и сестры, что вот оно идет вот это вот вместе, и то, и другое. Римлянам 8 глава, апостол Павел пишет, «Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, ибо закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И опять, кто во Христе Иисусе и закон духа жизни освободил. Мы замечаем некий закон, братья и сестры, духовный закон. Те, которые во Христе, те, которые веруют. И вера не просто «я верю, что Христос когда-то был». Евангельская вера, библейская вера, она всегда подразумевает доверие, послушание. То, что Он мне говорит, то я и исполняю. И вот это влечет за собой исполнением Духом Святым. Это влечет за собой принятие Духа Святого. Ефесянам 3 глава, 14 стих. Апостол Павел молится об ефесянах. Говорит, преклоняю колени мои для того, чтобы вам крепко утвердиться Духом Его, Духом Святым, во внутреннем человеке. И дальше пишет, верую вселиться Христу в сердца ваши. Духом утвердиться во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца ваши. Опять, братья и сестры, мы видим вера, верою, верою. Вообще, кто должен верить, Бог или мы? Мы, это наша сторона. Мы должны, а духом утвердиться, это Божья сторона. Вы замечаете вот этот закон? Вот сколько мест я священных писаний читаю, иногда оно называется послушание, повиновение, иногда оно звучит как вера. Посмотрите верующим, что написано, Ефесянам 5 глава. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». И каким образом? Шаги веры. Это шаги веры. Там написано «пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Потом написано «благодаря за все Господа». И третье «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это вера, это с нашей стороны, это шаги веры. И тогда мы будем исполняться Духом Святым. Братья и сестры, я хотел бы задать такой вопрос. В каком отношении мы к Духу Святому? Как мы с Ним общаемся? Потому что написано «общение Духа Святого». Да пребудет со всеми вами. И вот здесь вот опять я повторюсь, ряд мест священных писаний, которые говорят закономерность. Наше отношение к истине. Наше отношение к истине, к Слову Божьему. Если мы подвязаемся истиною, если наше мировоззрение построено на истине, если мы наши поступки основываем на истине Священного Писания, если мы доверяемся Слову Божьему, тогда происходит наполнение, тогда происходит общение с Духом Святым. Господь со своей стороны дает силу, дает обновление, дает освежение, дает нам чувствовать самого себя. Дух Святой исполняет нас. Еще одно место Священного Писания я хотел бы прочитать. Послание Иуды, 17 стих. Послание Иуды, 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Свою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Братья и сестры, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, послание Иуды, оно написано верующим для того, чтобы предупредить их, чтобы снабдить их этими знаниями, чтобы они не подпали от падения, чтобы они не подпали под обольщение, потому что были так называемые верующие, которые отпали от Бога. Но они продолжают ходить в церковь, они продолжают участвовать, может, в вечере. Да, и тут написано, они соблазны на ваших вечерях любви. Они продолжают говорить правильные слова, они продолжают даже учеников приобретать себе. Но это люди отпадшие. Они сами себя отделяют от веры. Братья и сестры, когда я рассуждаю о единстве вообще, вот везде в Писании написано «старайтесь иметь мир со всеми», «старайтесь сохранить единство». Но чтобы единство обеспечивалось, такого никогда не бывало. Ни там, ни здесь, чтобы полное единство всегда. Один раз только было. Когда церковь организовалась, написано, они единодушно пребывали вместе. И это было короткое время. Бывают такие моменты, когда но оно потом проходит. Братья и сестры, но здесь, вот в таких сложных обстоятельствах, Иуда говорит, смотрите, возлюбленные. Есть люди, которые отделяют. Но вы, тут вся глава посвящена, что они делают, какие их признаки, как они неправильно поступают, как их вычислить, если можно так сказать. Но это не главное. Самое главное, Иуда говорит, но вы, возлюбленные, вы верующие, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Сохраняйте себя в этом состоянии в любви Божий, ожидая милости от Господа. Итак, смотрите, первое, сохраняйте, написано, назидая себя на святейшей вере. У нас есть Священное Писание, у нас есть учение, и вот назидая себя на этой вере, на этом Писании, учить, это истина, как раз вот здесь истина записана. И дальше написано, молясь Духом Святым, таким образом вы сохраните. Сейчас чаще и чаще мы слышим тревожные голоса, что делать? Ну, как бы церковь уходит в отпадение, дети уходят, что делать, как спасти, как выжить в этой обстановке, братья и сестры? Здесь вот написано, как выжить. «Вы, возлюбленные, назидай, не отходите от этого слова, держите крепко». И дальше написано «молясь Духом Святым». Как это молиться Духом Святым? Может быть, это языками молиться, как некоторые делают. Еще как-то, или в выступлении в каком-то быть. Братья и сестры, что значит молиться Духом Святым? Вот этот вопрос. Вернемся к первому тексту. Истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. И Господь говорит, настанет время, и уже настало. Настанет, и уже настало. Он говорил о дне Пятидесятницы. Конечно, настанет, но уже настало. А почему уже настало? А потому что перед самарянкой стоял истинный поклонник. Стоял и уже это время началось. Он поклонялся Отцу в духе и истине. Он поклонялся Отцу в духе и истине. Давайте обратим внимание на молитву. Как Иисус Христос учил учеников своих молиться? Помните, когда они пришли, говорят, научи нас молиться. Истинный поклонник, научи нас молиться. И Он учил их так, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, «Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Потом идет три просьбы как бы о себе, о хлебе. Дальше написано «об нашей чистоте, прости нам». Третье – «защита от лукавого, сохрани нас, избавь нас от лукавого». Чем заканчивается «ибо Твое есть Царство»? Твоя есть сила, и Твоя есть слава вовеки, всегда. Аминь. Братья и сестры, посмотрите, как построено. Начинается с Бога и кончается Богом. Отче наш, сущий на небесах. Это конкретно к Отцу обращается. Потом, да придет Царствие Твое. Будь царем, Господи. Будь царем, царствуй, прежде всего, надо мной и над всеми, будь царем. Потом, да придет царствие, да будет воля твоя. А разве воли Божьей нету на земле? Разве что-то происходит без Его воли? Братья и сестры, есть разница, как воля Божья на небесах совершается и как на земле. На небесах там все добровольно и радостно совершают волю Божью. А на земле иногда воля Божья совершается не совсем так, как Бог хочет. Бог бы хотел, чтобы людей не наказывать. Он бы хотел, чтобы не было землетрясений, чтобы не было катастроф, чтобы не было войн. Но Он допускает это на земле. Его воля на земле по-другому совершается, не так, как там. А хотелось бы, Господь хочет, чтобы все добровольно, ну как вот в нашем доме. Воля Отца в чем? Чтобы детки слушались с первого раза, чтобы мир, любовь, понимание. Но иногда воля Отца в доме не совсем так, как Он хочет, совершается. Ему приходится применять наказание, Ему приходится где-то строгость применять для того, чтобы дети слушались. Ну, братья и сестры, посмотрите, все о Боге. Господи, пусть Твое, пусть Твоя воля. Я сейчас такой вопрос задам, братья и сестры. Можно ли что-то лучшее, чем воля Божья, придумать для своей жизни? Ну вот часто мы о чем-то Господа просим, да? Вот дай то, дай то. Но ведь Бог любящий, воля Его благая, угодная и совершенная. Можно ли что-то лучшее, чем воля Божья для нас, которых Он так любит, что отдал Сына Своего единственного? Есть ли что-то лучше? И поэтому как разумно, как умно просить, чтобы Его воля исполнялась в нашей жизни. Потому что это самое лучшее для меня. И когда я сам смиряюсь под эту волю, вот это Он и учит нас. Ты сам смиряйся, не чтобы я тебя гнул, не чтобы я тебя нагнул, но чтобы ты сам, я хочу от тебя это услышать. Настраивайся на этот лад, под меня подстраивайся. А потом три просьбы о себе. Для того, чтобы воля Божия исполнялась, чтобы мы ее знали, эту волю Божью, надо быть чистым сердцем. Надо, чтобы Господь простил нам грехи. Для того, чтобы в этом Царстве Божьем быть на своем месте, чтобы правильно, разумно поступать, надо, чтобы Господь сохранил нас от лукавого. И мы просим, чтобы Господь сохранил нас от лукавого. И, конечно, нам нужно распространять Царство Божие на этой земле, поэтому мы просим, чтобы хлеб дал, чтобы мы продолжали жить. Но опять, для чего? Потому что ибо Твое есть Царство, есть сила и слава. Потому что мы это все просим для того, чтобы совершить волю Твою, для того, чтобы Твоя слава, для того, чтобы Твое царство распространялось. Я слуга Твой, Господи, поэтому я прошу за себя, чтобы мне вот в этом царстве быть угодным Тебе. Братья и сестры, истинный поклонник, о чем молится? Посмотрите, он ищет не своего, а он ищет Божьего. Я как-то слышал одного проповедника на бракосочетании, вот он давал наставление молодым и говорит: до сих пор вы искали своего. А там жених искал своего, невеста искала своего. Но теперь вам надо искать вашего. А теперь вам надо искать вашего. Не то, что мне, а чтобы и мне, и ей было хорошо. Братья и сестры, вот точно так же нам нужно искать не моего, а искать нашего, потому что это мой Отец, и Он желает блага и мне, и всем. И искать этого. Истинный поклонник, он живет истиною, братья и сестры. Я к чему возвращаюсь? Поклоняться в духе и истине – это не значит, что дай, дай, дай, дай. А истинный поклонник ищет воли Божией. Истинный поклонник ищет распространение Царства Небес. И он понимает, что силы у него у самого нет, ибо Твоя есть сила. Моей нету силы, Ты можешь дать мне силу, Твоя. Славы у меня своей нету, только Бог может меня прославить, но главное искать славы Божьей. А кто ищет славы Божьей, того и Господь прославляет. И мы войдем когда-то в Его славу. Истинные поклонники поклоняются в духе и истине. 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит: «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Может, мы не можем всего понять, вот Отец, Сын, Дух Святой, как это все работает, братья и сестры, как это все может, нам это не обязательно понимать. Но нам обязательно понимать, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы пребывать в Господе, чтобы чувствовать Его присутствие, видеть Его славу, испытывать в своей жизни могущество Его. Помните, апостол Павел молился, чтобы Господь

нам вооружиться мыслью правильной, чтобы истина была у нас на первом месте, чтобы мы истиной руководствовались, и чтобы мы не закрывали глаза на самих себя. Вот как Господь нам показывает наши грехи, наши недостатки, наши промахи, чтобы мы от света не прятались, чтобы мы в истине в этой были, и чтобы шли к свету, чтобы обличились наши дела, и чтобы мы искренне просили прощения, и чтобы мы искренне меняли свою жизнь, и чтобы мы искренне и поистине жили в этом мире. Братья и сестры, молитва – это не монолог. Молитва – это диалог. Вот на прошлых неделях, по средам, мы, значит, брат читал, мы рассуждали об Аввакуме. Что такое книга Аввакума? Ведь это молитва. Он задает вопросы, а Бог ему отвечает. И последняя глава, третья, это тоже молитва, и он воспевает, восхваляет Бога, потому что истина ему открылась. Открылась, и он видит красоту Божью, славу Божью, и он воспевает ее. Поэтому, братья и сестры, когда мы молимся, вот это и есть молиться Духом Святым. Это не на своей волне быть, почувствовать веяние Духа. Господи, о чем Ты хочешь, чтобы я молился? Что Ты хочешь, чтобы я сказал Тебе? И, может быть, задавать вопросы: Господи, а почему в жизни моей так происходит? А почему Ты вот так допускаешь? И искать, вот в истине быть, понимать, что с нами ничего не может произойти без воли Божьей. И когда мы вот так к Богу обращаемся в истине, тогда мы начинаем Духом Святым молиться. А ведь написано, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Да, мы иногда просим, а сами не знаем, чего мы хотим. И вот когда вот мы настраиваемся на Дух Святой, на эту волну, хотим услышать, что Господь хочет сказать во мне, вот тогда молитва интересная. Тогда молитва хорошая, она тогда не сухая, она тогда одухотворена. Тогда это разговор с Богом, я Ему, а Он мне. Да благословит нас всех Господь в этом. Мы сегодня рассуждали об истинном поклоннике, об Иисусе Христе. Он прошел этот путь, Он поклонялся Своему Отцу, и мы идем этим же путем. Для этого Он дал нам Духа Святого, чтобы мы прошли этим путем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

Глава 24. «Предположим, Гирк Колсон захочет взять с собой сестру», — думала Салли, но она ни в малейшей степени не верила в это. У нее не было такой веры в Дирка. Но предположим, что он это сделает. Марта не смогла бы пойти, ведь ей нечего было бы надеть. Хорошенькая накидка Салли могла бы прикрыть худшую часть ее платья, ее милая шляпка украсила бы головку Марты. Но если бы она одолжила их, это означало бы, что Салли останется дома. Сможет ли она это сделать? Могла ли она даже допустить мысль о таком? Что бы сказал Марк? Что он будет делать со вторым билетом? Будет ли у нее когда-нибудь еще шанс побывать в этом замечательном зале и быть такой же, как другие люди? Но Марта за всю свою жизнь еще не была нигде. «А я», — сказала бедняжка Салли, со всхлипом, переводя дыхание. Часто гуляла по самым ярким улицам, заглядывала в витрины магазинов и видела все остальное. Я почти уверена, что помогу ей пойти, если смогу. Альфред понятия не имел о жертве, о которой просил. Неудивительно, конечно, что голос Салли дрожал в тот вечер, когда она объясняла Марте, которая заглянула поговорить, что если ей когда-нибудь очень сильно захочется куда-нибудь пойти, она должна сообщить Салли, и она одолжит ей накидку и шляпку. Затем она с волнением предложила ей способ заштопать платье, чтобы она хорошо осмотрелась под накидкой и даже настояла на том. «Пожалуйста, Марта, если кто-нибудь захочет, чтобы ты пошла, не говори, что не пойдешь. Воспользуйся своим шансом, потому что ты не знаешь, что может случиться дальше». Она терпеливо сносила презрительный смех Марты и решительное заявление о том, что у нее никогда не было никаких шансов, и никто никогда не хотел, чтобы она куда-либо ходила. По мере того, как она говорила, ее слова становились все более красноречивыми. Салли искренне убеждала Марту воспользоваться первой же возможностью куда-нибудь пойти и надеть ее новую накидку и шляпку. О лекции она не говорила ничего. Что если такого шанса не представится? Тогда Марте было бы вдвойне трудно потерять такую возможность. Те же самые деликатные рассуждения удерживали ее от размышлений о собственных перспективах. Некоторые люди были бы очень удивлены таким чутким отношением к чувствам других, которое обитало в этой маленькой комнате. На следующий день Дирк странно долго сидел за своим скудным ужином. Было уже поздно. Он наконец-то получил место в одной из типографий и мог принимать пищу в любое время, когда было возможно обойтись без него. Он проработал всего 3 дня, и Марта почти не обратила внимания на новое занятие, разве что мрачно заметила, что это ненадолго. Но Салли, она похвасталась, что Дирк принялся за работу так же усердно, как и все остальные. Если бы кто-нибудь только мог сказать Дирку, что его сестра когда-либо хвасталась им, это, возможно, сильно помогло бы ему в эти дни. «Чего ты тянешь? Сегодня ты съел все, что в этом доме можно съесть, и тебе пора уходить». Это была совсем нелюбезная манера, с которой сестра обратила внимание на его медлительность. Она мучительно боялась, что он уже устал от постоянной работы, и от страха ее голос звучал грубее обычного. Его ответ поразил ее. На самом деле он поразил и его самого. «Марта, у меня есть билеты на шоу. Хорошее место. И я хочу, чтобы ты пошла со мной». «Хм», — ответила Марта. «Можно подумать, что это правда». Он посерьезнел, продемонстрировал свои сокровища и стал настаивать на ее согласии, в то же время весьма удивляясь самому себе. В самом ли деле он хотел, чтобы она пошла? Или хотел доставить удовольствие миссис Робертс? Час спустя Марта в припрыжку взбегала по шаткой лестнице, ведущей в жилище Калкинсов. Вы, вероятно, подумали бы, что своей скоростью она подвергает опасности жизнь или конечности. Но Марта привыкла к таким лестницам, и новости, которые она должна была сообщить, требовали спешки. «Есть шанс», — выпалила она, задыхаясь от бега и нетерпения. «Салли, есть шанс, и ты никогда не догадаешься, какой». «Дирк хочет, чтобы этим вечером я пошла с ним на шоу. У него есть билеты. Это большое шоу, куда ходят все знатные люди. Она проходит в самом большом зале в городе, и Дирк говорит, что я могу пойти».
«Салли, ты действительно хочешь, чтобы я надела твою прелестную новую шляпку и накидку? Ты думаешь, что я действительно могу куда-нибудь пойти? Я не знаю, почему Дирк так сильно этого хочет, но он уговаривал и уговаривал». «Бедная Салли». Она быстро наклонилась, чтобы поднять с пола булавку, чтобы Марта не увидела ее глаз, в которых внезапно появились слезы. И все же, наклонившись, она решила принести свою великую жертву. Марта должна пойти. Затем она с полной отдачей занялась приготовлениями. На лекции должны побывать не только ее шляпка и накидка, но и туфли, новые туфли, которые Марк купил ей на свой первый заработок после болезни. Она порадовалась, что туфли удивительно подходили. Но она сделала больше, чем это. Марта наблюдала за процессом застегивания пуговиц и самодовольно заметила, что ей не стоит удивляться, если Дирк когда-нибудь купит такую пару, когда заработает достаточно денег. Она сдержалась, чтобы не скривить губы недоверчивой усмешки. Вы, наверное, помните, что она ни капельки не доверяла Дирку. Салли нужно было не забыть и одолжить еще одну вещь – ее расческу, чтобы чудесные золотистые волосы Марты могли хоть раз приобрести какое-то подобие порядка. Можно подумать, что Салли была слишком эстетична для своего положения в жизни, но нужно признаться, что это была ее самая тяжелая жертва. Ее расческа была совсем новой и такой красивой. Однако с рыжевато-каштановыми локонами Марты она отлично справилась, и эффект преображения был потрясающим. Все было готово. Накидка подогнана и шляпка, которую миссис Робертс показала ей, как носить, водружена на золотистую головку. Салли, не сказав ни слова, подошла к стоявшему в углу ящику, служившему сундуком, и достала единственное сокровище, о котором она ничего не говорила. Это было маленькое ручное зеркальце, которое Марк принес ей однажды зимним вечером, как раз перед тем, как поранился. Дешевое, маленькое, уродливое стекло, от которого вы бы с отвращением отвернулись, сказав, что из-за него у вас искривляется нос, выпячивается подбородок, прищуриваются глаза, и вообще оно ужасно. Но поднесенное к сияющему лицу Марты, какую тайну оно раскрыло? Марта посмотрела в него и промолчала. Переполненная чувств, она отправилась домой ждать Дирка. В доме никого не было. Мать с трудом поковыляла на свою дневную легкую работу. Прошло то время, когда она была в состоянии делать все, что люди называли тяжелым. Где находился отец, никто из семьи не знал, и их главной надеждой было, чтобы он не возвращался как можно дольше. Очень хотелось бы дать вам представление о том, чем этот элегантный, ярко освещенный зал с его блестящей публикой был для этой девушки, но этого невозможно сделать. Когда люди живут намного ниже нас, и наши повседневные события для них подобны дню на всемирной выставке, очень трудно описать, как наши развлечения выглядят в их глазах. Послушать Кофа для всех было большим удовольствием. Как же тогда описать, что это было для девушки и ее брата? Дирк не просто слушал, а впитывал, потому что долгое время спустя был способен повторять целые абзацы и замечательным мастерством подражать манере знаменитого оратора. Однако в то время внимательному наблюдателю показалось бы, что он поглощен чем-то другим. Он смотрел на Марту примерно так же, как в тот воскресный день, когда состоялось его знакомство с миссис Робертс. Но мысль, которая смутно преследовала его в тот день, расцвела в этот вечер. Несомненно, Марта была похожа на миссис Робертс. Возможно, было бы глупо так думать. Ребята, конечно же, без конца смеялись бы над ним, если бы он когда-нибудь сказал им об этом. Но он не намеревался этого делать. Однако факт оставался фактом. В шляпке и накидке Салли, а главное, с волнами, развивающихся вокруг нее волос, она мгновенно и сильно напомнила ему ту леди. На лекции неожиданно присутствовал еще один слушатель. Частью испытания бедной Салли было то, что она должна сказать своему брату, который целую неделю сиял от перспективы взять ее с собой, что она собственноручно отказалась от благословения. Как Марк это воспримет? Несчастно выглядевшая сестра Дирка не была его любимицей.
Было бы очень трудно убедить его, что в ее лице есть что-то похожее на миссис Робертс. Но мы очень любопытные существа. Салли было больно видеть, как спокойно он воспринял печальную весть о ее великом самопожертвовании. После первого удивления он выглядел озабоченным, и она могла подумать, что он не слышал ее объяснений. Ей стоило большого труда сдержать слезы. Но в тот вечер она приготовила для него маленький пир. Накрыла стол белой скатертью и поставила чашку на блюдце с настоящим чаем. Она не собиралась портить ужин слезами, поэтому немного погодя весело сказала: «Теперь у тебя есть возможность сделать для кого-то приятное. Кого ты возьмешь на свой билет?» «Я вот думал», — медленно произнес он, — «ты знаешь, что это лекция о воздержании, и она дается замечательным человеком. Ребята в магазине весь день говорили о нем, и они говорят, что просто невозможно думать, когда напиваешься. И я просто подумал, что если бы мы могли уговорить его пойти, и он бы послушал и задумался». Марк не назвал имени, и, возможно, не всем понятно, о ком шла речь. Салли понимала, что он может означать только одного человека в мире. Но брат, должно быть, понял выражение ее лица, потому что она не произнесла ни слова. «Иногда так бывает, Салли. Возьми, к примеру, старого Пита». О да, Салли знала старого Пита. Каждый человек в этом переулке знал его. Когда-то он был известным пьяницей, из тех, кого люди, даже добрые христиане, склонны объявлять безнадежными. Однако теперь он каждый день носил опрятный костюм и приносил домой по 20 фунтов муки в мешке, а уголь покупал бочонками. В этом переулке иногда происходили удивительные вещи. «Да», — сказала Салли, — «это правда, и старый Пит был не очень на него похож». Тон говорил о многом. Даже сейчас ее почти разозлило бы, если бы ей намекнули, что старый Пит был выше ее отца. Хотя вряд ли человек, знакомый с ними обоими, сказал бы, что на старого Пита даже в его жалком прошлом была больше надежды, чем на этого. Как же им это удалось? Трудная задача убедить его пойти, но еще более трудная — сохранить его достаточно трезвым, чтобы добраться туда. Это само по себе стало бы историей. В реальной жизни есть много таких историй, которые никогда не будут рассказаны. Скорее всего, если бы это было так, какой-нибудь мудрый скептик объявил бы их неестественными и несанкционными. Достаточно сказать, что задача была выполнена, и среди самых внимательных слушателей знаменитого оратора в тот вечер был отец Салли. В то время она сидела дома и чинила сильно порванный жакет. Время от времени, весь этот долгий вечер, она попеременно плакала и радовалась, сожалела и гордилась, боялась и надеялась. Возможно, для нее было лучше, что она осталась дома. Неизвестно, что она могла сделать, если бы была в зале и увидела, как ее отец в конце собрания пробирается вперед вместе с толпой и подписывает свое имя под обещанием о полном воздержании. Она могла бы закричать от волнения или упасть в обморок. Хотя были те, кто говорил, кто с насмешкой, а кто и со вздохом, что подписание обещания ничего не дает. Несчастная пьяница не сможет сдержать обещание, чтобы спасти свою жизнь. Салли в голову бы не пришло ничего подобного. Она верила слову своего отца. Это прекрасный стимул — иметь кого-то, кто верит нам. Глава 25. «Знаете ли вы, — сказала миссис Робертс, обращаясь к Грейси, которая вместе с Альфредом ждала в прихожей, когда она присоединится к ним. Они были готовы к лекции и должны были по дороге заехать за мистером Робертсом. Знаете ли вы, что у меня есть желание, которое я не вижу способа осуществить? Если мистер Колсон приведет с собой сегодня свою сестру, мне бы очень хотелось завладеть ею и забрать к себе домой. Я размышляла весь этот день и не вижу никакого возможного оправдания такому явно дикому желанию». Обратите внимание, как естественно миссис Робертс произнесла «мистер Колсон». Она никогда не называла Дирка никаким другим именем. Она даже приучила себя думать о нем как о мистере Колсоне. Следовательно,
Когда она произносила это имя в его присутствии, в тоне или манерах не было и следа неестественности. Остальные тщетно пытались последовать ее примеру. Доктор Эверетт не мог говорить о нем таким образом, без легкого колебания и оттенка смущения. «Понимаете, — пояснял он, — я думаю о Дирке всю неделю, и в воскресенье я нахожу невозможным без особых усилий соединить его с мистером Колсоном». В разговоре миссис Робертс со своими учениками не было и намека на возвеличивание их или унижение. Вполне возможно, что это одно из звеньев в цепи влияния, которое она оказывала на них. Лицо Грейси выразило любопытство, и когда они уселись в экипаж, она вернулась к разговору. «Но, Флосси, я не могу себе представить, зачем тебе понадобилось это делать. Сегодня будет слишком поздно, чтобы знакомиться с ней. Я думаю, что другое время, когда у тебя мог бы быть спокойный вечер, было бы лучше для экспериментов». «Для некоторых экспериментов это было бы неплохо», — ответила миссис Робертс, спокойно улыбаясь. «Мой эксперимент, по крайней мере, частично состоит в том, чтобы посмотреть, какое впечатление может произвести на нее розовая комната». Флосси Шипли. Когда Грейси прибегала к этому имени, хозяйка знала, что она не только очень взволнована, но и слегка неодобрительна. В такие моменты она спешила сменить тему. Случилось так, что то, что она планировала, складывалось так естественно, что не придало этому поступку ни малейшей окраски или преднамеренности. Когда Дирк и его сестра пробрались сквозь плотную толпу на открытый воздух, они обнаружили, что идет сильный дождь. Едва ли не впервые в жизни этот факт вселил ужас в душу Марты Колсон. Обычно ни одна утка не могла бы быть более равнодушной к ливню, чем она сама. В этот вечер она дала выход своему смятению в коротких выразительных словах. «Шляпка Салли и накидка!» После минутного раздумья она добавила «И туфли!» осознавая масштаб своих проблем. Вплотную к тротуару стояла карета и пара лошадей, на которых Дирк, несмотря на дождь, не мог не обратить восхищенного внимания. Прекрасная лошадь всегда привлекала его внимание. Ни одна мысль о пассажирах кареты не пришла ему в голову, даже после того, как чья-то голова наклонилась вперед и рука поманила его. Конечно, это был знак кому-то другому. Затем ясный голос произнес: «Мистер Колсон!» Он быстро подался вперед. Был только один человек, который когда-либо называл его мистер Колсон, и, кроме того, этот голос принадлежал только единственной леди. «Я хочу, чтобы ваша сестра поехала со мной домой. Дождь такой сильный, что ей не следует идти пешком. Мне бы очень хотелось, чтобы она осталась со мной на ночь. Вы не могли бы попросить ее об этом, пожалуйста?» Если бы миссис Робертс спросила об одолжении, а не оказывала его, ее голос не мог бы быть приятнее и обаятельнее. Дирк вернулся к сестре, слишком ошеломленный, чтобы даже выразить удивление. «Марта», — сказал он, — «она зовет тебя». Быстрый прыжок на тротуар, и юный Рид оказался рядом с Мартой. «Идет такой сильный дождь», — пояснил он. «Миссис Робертс была бы очень рада, если бы вы пошли к ней». Марта, не думая вообще ни о чем, кроме шляпки, накидки и туфель Салли, повернулась к ожидавшему экипажу. Мистер Рид поднял зонт и тщательно прикрыл шляпку, помогая ей владелице сесть в экипаж с такой же учтивостью, с какой он обращался с Грейси Деннис всего несколько мгновений назад. От наблюдавшего за ними Дирка не ускользнуло ни одно движение. Были сказаны пожелания спокойной ночи, для чего миссис Робертс снова высунулся из экипажа. Дверь закрылась. Когда лошади скрылись за углом, Дирк все еще оставался на своем месте, стоя на бордюре и глядя вдоль улицы. Он ничего не видел, если только не считать отражение своих собственных сбитых с толку мыслей. «Проходи», — сказал полицейский, который знал его и поэтому отнесся с подозрением. «Чего ты здесь околачиваешься? Проходи». «Хм», — произнес Дирк, медленно вынимая руки из карманов, по-прежнему не сводя глаз с угла, куда свернул экипаж. «А что, если я должен?» Что-то в его взгляде сказала бы миссис Робертс, что он имел в виду нечто большее, чем просто движение по улице. В
Впрочем, невзирая на ветер и дождь, он все же пошел. Тем временем шляпка и накидка в карете были забыты, и девушка, которая их носила, позволила себе задуматься о происходящем и удивиться своему положению. Она села на краешек мягкого серого сиденья и огляделась вокруг, насколько это было возможно при свете уличных фонарей. Она в карете. Марта Колсон сидит на заднем сиденье рядом со знатной дамой и едет по проспекту. Кто бы мог подумать, что такое могло случиться из-за шляпки Салли? Миссис Робертс узнала шляпку и накидку и удовлетворенно улыбнулась. Она много размышляла о возможностях одежды для этой девушки. Было ли у нее что-то подходящее, чтобы надеть для лекции? Она всего один раз проходила мимо подвала, где жила девушка, и видела ее лишь мельком. Однако этого мимолетного взгляда было достаточно. Она подумала, что было бы крайне маловероятным наличие у нее какой-либо приличной одежды, чтобы одеть для улицы. Затем, когда миссис Робертс думала о возможности приобретения для нее приличной одежды, обнаружила непреодолимые трудности. Она была слишком плохо знакома с местностью, чтобы рисковать. Кроме того, были основания полагать, что из этого подвала все ценное сразу же попадет в ломбард. Потратив часы на обдумывание множества различных планов и отвергнув каждый из них как способный привести к катастрофе, миссис Робертс решила посвятить себя молитве. Если любящий отец хотел, чтобы она поработала с помощью этой лекции над его конкретным детем, он, конечно, мог бы проследить за ее присутствием. Он может снабдить ее одеждой, либо через нее саму, либо через кого-то другого из своих слуг. Она будет ждать и наблюдать. Она ни разу не подумала о Салли Салкинс и новой шляпке, которую смастерила своими руками. И все же она была здесь, рядом с ней, на голове этой девушки, которая ее тянула. Миссис Робертс просто сияла от восторга. Она почти ничего не сказала испуганной пленнице, сидевшей рядом с ней, только пробормотала: «Я так рада, что ты позволила мне забрать тебя домой». Затем она обернула ее яркой накидкой и оставила в изумлении, в то время как взволнованные языки сидевших в карете непрерывно болтали. «Между прочим, вы еще ничего не знаете о розовой комнате. Вы должны увидеть ее до того, как в нее вторгнуться на ночь. Она большая. Почему-то маленькие люди иногда питают особую любовь к большим комнатам». Таковой была миссис Робертс. Стены были окрашены в то, что можно было бы назвать розоватым цветом с легким оттенком закатного золота на лепке. Ковровое покрытие было мягким и роскошным. Оно заглушало все звуки шагов. Оно было усыпано розовыми бутонами –

Благородные леди, привыкшие к тому, чтобы все было так, как они приказывают, более чем усомнились бы в розовых лентах и обилии белой драпировки. Если не считать ковра и пары красивых картин, мебели не было бы ничего особенно дорогого. Это была просто комната, в которой миссис Робертс позволила своим милым маленьким фантазиям пленить себя. Светильники были зажжены, дверь в туалетную комнату была приоткрыта. Заглянув внутрь, можно было увидеть роскошную ванну с большими красивыми полотенцами, а различные штрихи говорили об ожидаемом госте. На каминной полке стояли цветы, а в крошечной вазочке, стоявшей на подставке рядом с туалетным столиком, стояла одинокая роза необычного оттенка и аромата, которая распустилась для этого часа. По крайней мере, миссис Робертс так думала. В эту комнату во всей ее чистоте и красоте вошли шляпка и накидка Салли Калкинс и ее крепкие, новые, на толстой подошве туфли. Их обладательница остановилась, сдвинула шляпу со своего раскрасневшегося лица и огляделась по сторонам. Спускаясь по лестнице, все оживленно обсуждали не ее, а хозяйку особняка. «Флосси, я думаю, что ты неимоверно странная. Почему ты не отправила ее в комнату Кэти?» «Кэти уехала на ночь, ты же знаешь, и я уверена, что ее комната опрятна и красива, насколько это возможно. Вообрази только, какой это будет контраст со всем, что она когда-либо видела. Мистер Рид, вы бы видели комнату, в которой ее поместили. Во всем доме нет более элегантной комнаты. Некоторые предметы обстановки настолько изящны, что я даже боюсь к ним прикасаться. Какая муха укусила миссис Робертс, чтобы отправить ее туда, как вы думаете? Флосси, сегодня ночью она не сможет заснуть, потому что будет бояться этой безукоризненно чистой постели. Это, конечно же, говорила Грейси. Мистер Робертс перевел взгляд с нее на свою жену. На его лице была улыбка, любопытство, но в то же время какое-то умиротворенное выражение. «Чего ты надеешься достичь, Флосси?» Задал он вопрос как человек, которому приятно наблюдать за новым экспериментом, но который при этом уверен, что у экспериментатора есть цель, достижение которой оправдает любые манеры, которые она может предпринять. Мистер Робертс доверял своей жене, когда выбирал ее из всех остальных, но он учился доверять ей в особом смысле, как человек, ведомый рукой, который не допускает ошибок. Она повернулась, чтобы ответить на его вопрос. Ее лицо сияло, но в то же время было слегка озадаченным. «Я не уверена, что смогу объяснить тебе, на что я надеялась», — сказала она. «Я подхватила эту идею у мистера Рида». «От меня?» И упомянутый молодой человек выглядел таким удивленным и пораженным, что Грейси рассмеялась. «Он уверен, что никогда не думал ни о чем столь фантастическом». «Весело», — сказала она. «Флосси, ты должна найти оправдание получше этого». И все же это было то, что он сказал. «Помните, не так давно вы рассказывали мне об идее вашей сестры, о том, что весь мир потерял свое место из-за греха. Бог задумал, чтобы все здесь было прекрасным, а вся жизнь была наполнена радостью. Но сатана завладел жизнями людей и пытается уничтожить их. Он хочет разрушить их. Но каждое прекрасное творение является свидетельством Бога миру о том, каким было его намерение. Я плохо рассказываю, но это произвело на меня очень глубокое впечатление. Лицо этой девушки прекрасно. Именно такими Бог предназначил некоторые лица. По крайней мере, я имею в виду, что Он дал ей обрамление для прекрасного лица. У меня есть смутное, наполовину осознанное желание показать ей проблеск гармонии. Что-то, что подойдет к ее золотистым волосам и прекрасному цвету лица. Мне хочется посмотреть, что она подумает о Божьей идее, и поймет ли она, что это грех испортил ее. Действительно ли она готова служить виновнику ее гибели? Я не думаю, что выражаюсь ясно, но, по крайней мере, я знаю, что имею в виду. Если мы этого не понимаем, я думаю, это должно быть потому, что ты уловила мысль от Бога, до которой мы не в состоянии дотянуться. Это было замечание мистера Робертса. Что-то в эксперименте его жены глубоко тронуло его. Что касается мистера Рида, то его лицо просветлело,
как было всегда.

всегда при упоминании имени сестры. Иногда я думаю, что это Эстер продолжает работать, и что Господь позволяет ей действовать через эту леди. Слова эти он произнес Грейси в сторонке, когда миссис Робертс отправилась лично позаботиться о комфорте своей гости. Глава 26. Она застала ее стоящей перед зеркалом. Из-за того, что девушка не разбиралась в красивых хитростях плетения кос, ее длинные золотистые волосы лежали точно так, как их создала природа. Теперь они окутывали ее, как закатное облако. Девушка взяла из стоявшей под рукой вазы розу и воткнула ее в копну волос, не имея ни малейшего представления о том, как ее следует закрепить, да и вообще не задумываясь об этом. И все же эффект был такой, что миссис Робертс невольно замерла от восхищения. Было очевидно, что хотя Марта смотрела на себя, мысли ее были далеко за пределами ее самой. Сомнительно, видела ли она в тот момент цветок или свое собственное отражение, или знала ли, что смотрит. В ее глазах было то отстраненное выражение, которое иногда с большей силой можно увидеть на лицах подобных ее. Она обернулась, когда миссис Робертс, тихо постучав и не получив ответа, тихо вошла. Ее первые слова указали на интенсивность ее мыслей, какими бы они ни были. «Дирк должен пойти туда». «Пойти куда?» — спросила миссис Робертс, удивленно произнесенными словами. Она была поражена намеком на властность в голосе и манерах. «О ком ты думаешь, моя дорогая девочка, и куда ты хочешь, чтобы он пошел?» «Я думаю о Дирке, мэм. Я думала о нем весь вечер. Этот человек позвал меня, и я приняла решение, он должен попасть на небо». «Полагаю, вы не имеете представления о силе, звучавшей в ее голосе. Это было так, как если бы было принято решение, которое не подлежало обжалованию, и человек, принимающий решение, чувствовал свою собственную силу для достижения цели». Для миссис Робертс ответ был совершенно неожиданным. Она не знала, смеяться ей или плакать. Она села в одно из мягких кресел, чтобы получше рассмотреть девушку и обдумать, какой дать ответ. Марта тем временем вернулась к разглядыванию себя в зеркале или к тому, что она там видела, и продолжила говорить. «Я ничего не знала о небе. Вы могли бы догадаться об этом, если когда-нибудь бывали в нашем переулке. Совсем недавно Салли Калкинс рассказывала мне то, что вы ей рассказали. Я подумала, что вы, должно быть, знаете, о чем говорите, и что это для богатых людей и знатных особ вроде вас. Но этот человек рассказал о Мэдж. Вы знаете, сегодня вечером. Она была ужасная пьяница и сквернословка. И все такое. И как она исправилась и попала на небо. Дирк не пьяница, но он им станет. Все говорят, что он будет пьяницей, потому что отец такой ужасный человек». Мама никогда на него не надеялась. Она говорит, что отец не пил почти до 20 лет, а потом начал. Она ждет, что Дирк вот-вот начнет, и я не думала, что он сможет с этим справиться. Что если ему пока не очень нравится? Похоже, что он начнет. Я никогда никому этого не говорила, даже Салли. И я злилась на маму каждый раз, когда она говорила что-нибудь подобное. Но все это время я ждала, что он начнет. Я достаточно хорошо знаю, как это происходит, когда они начинают. Но этот человек сегодня вечером рассказал вещи, которые все меняют. Он говорит, что Бог может удержать их от желания пить и помочь им на правильном пути, и что они могут попасть на небеса так же, как и другие. Я всю свою жизнь хотела для Дирка чего-то хорошего, но никогда не видела способа это получить, и это сводило меня с ума. Сегодня вечером я увидела выход, но я никогда не имела ни малейшего представления о том, как выглядят небеса, пока не вошла в эту комнату. Я увидела свет, цветы, сияние и другую комнату, раскинувшуюся там, за стеклом. И теперь я знаю, что Дирк должен пойти. Миссис Робертс была не в настроении смеяться. Слезы медленно капали на цветок, который она держала в руке. В этот момент Марта увидела в зеркале картину, которая, казалось, усилила ее удивление. Она удивленно посмотрела на хозяйку. «Из-за чего вы плачете?» — спросила она.
Не порти цветок, он похож на тот, что Дирк принес мне однажды. Он сказал, что вы прислали его мне. Я хранила его почти неделю. Я отнесла его Салли, и она каким-то образом каждый день приносила для него свежую воду. Тогда она начала рассказывать мне, что вы говорили о небе. И я подумала, что если бы Бог сотворил для вас такие цветы, то, вероятно, Он сотворил для вас и небо. Но до сегодняшнего вечера я не верила, что оно для Дирка тоже. До сих пор я не имела ни малейшего представления, как оно выглядит. Вы верите в то, что сказал этот человек, что такие люди, как Дирк, могут пойти? Конечно, если Мэдж пошла, то Дирк имеет на это право. Он плохой только потому, что оказался таким. У него никогда не было шанса стать кем-то другим. И, во всяком случае, он не так уж и плох по сравнению с другими. Ее голос был почти яростным в своей серьезности. Ее начинало возмущать закрадывающееся сомнение, которое появилось в связи с молчанием миссис Робертс. Сейчас слова должны были быть очень осторожными. Что если эта пробужденная душа отвернется в сторону? Неудивительно, что высказанные слова были молитвами. «Дирк имеет право попасть на небеса», — сказала она ровным, ласковым голосом. «Нет ни тени сомнения в его праве. Никто в мире, даже сам сатана, не может лишить его этого. И пойти не только его право, но и его долг. Тогда он пойдет». Жаль, что нет возможности передать вам силу голоса этой девушки. Это убедило миссис Робертс в ее правоте. «Подойди и сядь», — сказала она и потянула ее к одному из низких пуфиков. Марта села на него, и ее голова оказалась как раз там, где нежная рука могла погладить ее волосы. «Позволь мне поговорить с тобой об этом. Ты ошибаешься в одном. Дирк очень плохой. Он настолько плох, что навсегда лишен неба». Девушка вздрогнула и попыталась сбросить ласкающую руку. «Точно так же, как и ты», — продолжал спокойный голос. «О, я? Не говорите обо мне. Кто говорит, что я неплохая? Отпустите меня, я хочу домой. Мне все равно, какой сильный идет дождь». «Точно так же, как и я», — продолжал нежный голос. Девушка на пуфике перестала вырываться из ласкающих прикосновений и осталась неподвижной. «Позволь мне рассказать тебе о том, что каждый из нас делал очень много раз. Нас просили, убеждали и уговаривали день за днем и год за годом принять приглашение отправиться на это самое небо, а мы вообще не обращали на это внимания. И это после того, как Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы проложить нам путь. Разве это не ужасно? Дирк никогда не получал приглашения, он никогда ничего об этом не слышал». «Да, получал», — произнесла она со спокойной твердостью. «Господь Иисус Христос сказал мне пригласить его, и я делала это великое множество раз, и он ничего не отвечал. И Салли Калкинс приглашала тебя, и ты отнеслась к этому точно так же». Я не поверила ей. «Разве это неплохо? Что он такого сделал, что ты отказываешься верить ему на слово, когда он умер ужасной смертью, чтобы доказать тебе, что он был серьезен? Вы сказали, что Дирк имеет право пойти». «Так оно и есть. Иисус Христос дал ему право, если он захочет. Я пригласила тебя к себе домой и предложила провести ночь в этой комнате и поспать в этой кровати. Имеет ли кто-либо право препятствовать тебе в этом?» «Нет». Решительно мотнула она головой и бросила долгий, почти тоскливый взгляд на белую кровать позади нее. «Тогда не можешь ли ты честно сказать, что у тебя есть право находиться здесь? Моя дорогая девочка, это настолько слабая иллюстрация того, что сделал Иисус Христос, чтобы дать тебе право на небеса, что я не знаю, поймешь ли ты это. Но можешь ли ты представить себе, что бы я чувствовала, если бы я уговаривала тебя прийти ко мне ночь за ночью, в течение недель и лет, а ты отворачивалась бы от меня, не отвечая или насмехаясь? Вы бы не продолжали звать меня». Марта говорила с уверенностью человека, который твердо верит в свое заявление. «Да, я полагаю, я бы не стала. Я бы сказала после третьего или четвертого приглашения. Если она действительно не хочет иметь со мной ничего общего, я ничего не могу с этим поделать. И мне следовало постараться забыть тебя. Это одно из многих различий между Христом и мной. Он ждет и приглашает, и зовет. Как долго ты собираешься заставлять его ждать?»
Это было только началом разговора. Прошло много времени, прежде чем он закончился. Внизу мистер Рид ждал так долго, как только мог. Ему было любопытно узнать результат первого впечатления Марты. Затем он ушел, а Грейси отправилась в свою комнату, и в доме воцарилась тишина. Мистер Робертс ждал свою жену в библиотеке, пока она нежными словами и простыми иллюстрациями снова рассказывала старую-старую историю, в которой так нуждался мир. Сколько раз был достигнут подобный результат? Была полночь, когда прекрасное дитя роскоши и дитя бедности вместе преклонили колени. Но Спаситель, который ходатайствует за обоих, преклонил ухо и из тьмы услышал крик блуждающей души, ищущей его. Он протянул свои любящие, никогда не ослабевающие руки, способные дотянуться до ее глубины и принять ее к себе. Кто может рассказать эту историю? Кто может описать, каким рай показался девушке в тот момент? Это было совсем не то, чего ожидала миссис Робертс. Невозможно даже сказать, что это было именно то, на что она надеялась. Ее вера вообще не достигала такой высоты. Она едва ли смогла бы выразить словами то, на что надеялась. Когда она отважилась сказать об этом друзьям в прихожей, они не поняли. Она думала завладеть девушкой, показать ей что-то от Божьей красоты и любви, как это сияло в ней самой. Убедить ее стремиться к тому, чего не давала ее жизнь, и постепенно привести ее к поиску удовлетворения во Христе. Это длительный процесс. То, что должно разворачиваться постепенно, со многими обескураживающими промахами, а в некоторые дни это выглядело бы как полный провал. Миссис Робертс старалась быть готовой к этому, но она не ожидала, что он проявит свою могучую силу, чтобы спасти в одно мгновение. Не стоит пытаться рассказать, как ее тронуло то, что она нашла душу, изголодавшуюся не за себя, а за брата. Первыми словами, которые она произнесла после того, как вернулась к ожидавшему ее мужу, вскоре после полуночи, были следующие. Он не смог совершить там многих великих дел из-за их неверия. Я думаю, именно в этом проблема сегодняшнего мира. Интересно, был бы он недоволен той, которая могла бы броситься к его ногам с детской, безоглядной веры и ожидать чудес и невозможного точно так же, как ребенок чувствует, что отец может сделать все, что угодно. Сегодня Бог посрамил мою веру. Это как если бы я попросила крошку хлеба, а он дал мне всю буханку. Та девушка наверху никогда раньше не слышала о нем, как о своем спасителе. Она никогда не думала о подобном или, по крайней мере, не мечтала о такой возможности, и все же она отдалась ему. И, Эван, как ты думаешь, какие были первые слова, которые она произнесла? «О, Господи, спаси и Дирка тоже!» В этот момент она стоит на коленях и молится о нем. Видел бы ты ее лицо, когда ее впервые осенило, что она может рассказать о нем Богу и попросить, чтобы его могущественная сила была проявлена ради него. Это была бы картина на всю жизнь. О, Эван, Эван, почему мы не можем ожидать от Бога великих дел?

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою, рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня».

Псалом 86. Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.

Псалом 87. Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Емана Езрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лице Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отреваешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.

0: В Германии 15 часов.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня вы услышите продолжение чтения книги под названием «Замурованная комната». Перевод на русский язык сделала Галина Гура. Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории.
2: Но господин Брюс будет очень разочарован, возразила Сьюзен. Он не жалел сил, чтобы устроить все так, как вы хотите.
3: Я не могу здесь спать, повторила Эми, дрожа от нервного возбуждения. «Перенеси мои вещи! Мне все равно куда! Лишь бы они были на другой стороне дома, как можно дальше от замурованной комнаты!»
4: Эми поспешно вышла из комнаты и, отдернув гобеленовую занавеску, направилась к лестнице. Дом показался ей унылым, пустым и холодным. Она скользнула вниз по широким дубовым ступеням, боясь оглянуться. Вскоре Эми добралась до широкого коридора. Направляемая светом лампы, она вошла в гостиную, дверь которой была открыта. Брюс сидел один.
5: «Надеюсь, что ты немного отдохнула», – произнес брат, поднимаясь ей навстречу. На нахмуренном лбу Брюса все еще виднелись следы гневной ссоры, которая произошла между ним и Вибертом.
3: «Я не могу отдыхать в этой комнате», – пробормотала Эми, избегая вопросительного взгляда брата.
5: «Не можешь отдыхать? Почему?» – в недоумении спросил Брюс.
4: Эми покраснела от стыда и, запинаясь, ответила.
3: «Я знаю, что ты сочтешь это глупым. Это глупо. Я признаю, но я предпочла бы находиться в любой другой части дома, чем по соседству с комнатой с привидениями».
5: «Это неразумно, Эми, совершенно неразумно», – возразил Брюс. «Ты знаешь, что большая часть дома в настоящее время непригодна для жилья и не может быть использована в течение нескольких месяцев. Наверху есть только две комнаты, обставленные с комфортом. Одна принадлежит отцу. Он сам ее выбрал. А другая тебе. Мы с Вибертом можем поселиться где угодно. Наши две маленькие комнаты сразу за папины остались такими же, как и были, если не считать того, что горничную уговорили обмести паутину. Я не могу допустить, чтобы ты, привыкшая к комфорту, занимала одну из этих голых нор в самой холодной части дома.
3: Я бы предпочла одну из этих маленьких комнат вместо моей теперешней, — воскликнула Эми. Там, где я теперь должна спать, этот ужасный занавес из гобелена отделяет меня от всех остальных живых существ. Я так близко к замурованной комнате, что если бы в ней зашевелилась хоть одна мышь, этот звук не дал бы мне уснуть. Брюс, милый, ты такой мужественный, храбрый и мудрый. Ты не можешь представить, что я чувствую. Если ты любишь меня, давай сейчас же поменяемся комнатами. Ты не так боязлив и глуп, как я».
5: Эми дрожала и сжимала руки. На глазах ее блестели слезы.
2: «Будь по-твоему!»
5: — воскликнул Брюс с некоторым раздражением. Он был раздосадован тем, что сестра проявила такую слабость, недоволен тем, что его собственные планы изменились, и разочарован тем, что напрасно потратил столько усилий, чтобы угодить ей. Не сказав больше ни слова, молодой человек вышел из комнаты, чтобы отдать необходимые распоряжения. Он не появлялся до тех пор, пока звон колокольчика не позвал Треворов к позднему ужину. Обстановка за столом была очень напряженной. Буря гнева между двумя братьями не утихла. Эми была слишком подавлена случившимся, чтобы играть между ними свою обычную роль миротворца. Брюс не мог простить Виберту его глупую выходку и ехать с Эми, ставшую причиной случившегося несчастного случая. Виберт, уязвленный до глубины души, не простил Брюсу его горьких упреков. За все время ужина ни один из молодых людей не сказал друг другу ни слова. Неловкое обслуживание деревенского парня, нанятого в качестве слуги, которое в другое время могло бы развлечь молодых Треворов, теперь только действовало им на нервы. Брюсу не нравился шаркающий топот и скрип ботинок Джо. Эми вздрогнула, когда громкий стук тарелок наконец закончился звоном бьющейся посуды. Виберт, чья оживленная болтовня обычно доставляла веселье семейному кругу, едва ли произнес хоть слово, если не считать придирок к стряпне, которая была явно не из лучших. При таких обстоятельствах никому не хотелось продлевать время ужина. Но положение мало улучшилось, когда семья удалилась в гостиную, чтобы провести там остаток первого вечера в их новом доме. Ни чтение вслух, ни музыка, ни игривая беседа, ни игра не привлекали их, чтобы облегчить тяжелое время перед обычным часом семейных молитв. Эми казалось, что лампа, которая излучала такое жизнерадостное сияние на летней вилле, тускло освещала большую гостиную мисс Корта. Света едва хватало, чтобы разглядеть очертания потемневших от времени семейных портретов, висевших на грязных стенах. Зал был таким просторным, что один камин едва мог согреть его. В комнате было холодно и темно. Небольшая мебель, которая подходила для летней виллы, выглядела бы убого в большом старом салоне мисс Корта. Поэтому выцветший ковер и его более выцветшие гобелены остались. Тяжелые стулья с высокими спинками из резного дуба и узкие старомодные зеркала, рамы которых за прошедшие два столетия потрескались и потускнели, стояли на своих местах. Единственным занятием Эми в тот первый вечер было изучение этих реликвий прошлого. Она подумала, что мисс Корт был мрачнее любого монастыря, и вздохнула, вспомнив, что теперь она должна считать его своим домом. Наконец Брюс, то и дело поглядывавший на часы, решил, что пора созывать слуг на молитву. Они явились на зов колокольчика, в который он позвонил. Трое новых членов прислуги выглядели неловкими и застенчивыми. Они, очевидно, не привыкли присутствовать на семейном богослужении. Брюс прочитал Слово Божие, как обычно, когда отца не было дома. В тот вечер даже на семейном богослужении царила холодность. Никто не был более сердечен, чем тот, кто должен был их проводить. Это было не потому, что в комнате было уныло и холодно, и не потому, что в доме совсем недавно была смерть, и холодная сырость окутала даже исполнение религиозного долга. Брюс, Виберт и их сестра в тот день были подвержены своим неопознанным грехам, и эти грехи преследовали их. Гордость, эгоизм и недоверие отбрасывают на жизненный путь более мрачные тени, чем те, чисто внешние обстоятельства, которые мы связываем с идеями мрака. Брюс был не в духе
4: и самые благородные слова молитвы были превращены в диссонанс несовершенством человеческого инструмента, который давал им звучание. Закваска лицемерия омрачала прошения, в которых сердце не принимало участия. Брюсу пришлось простить снисхождение, так как он внутренне презирал сестру за слабость, а брата за глупость. Если бы он изо всех сил старался подавить гордыню своего сердца, то его молитва была бы криком о помощи свыше. Но Брюс не пытался бороться. Он не стремился подражать тому, кто был кроток и смирен сердцем. Грешник, стоя на коленях, предпочитал молитву о благодати, которой сам не хотел обладать. Если в тот вечер в голове Брюса и промелькнуло воспоминание о предостережении дяди против гордыни, то оно вызвало скорее гнев, чем раскаяние. Кто такой капитан Эрус, что он заглядывает в сердца других? Пусть смотрит свое собственное. Таким образом, высоконравственный молодой человек, готовый действовать или страдать за то, что он считал делом истины, тот, чей характер был в глазах людей почти без порока, находился в таком состоянии, в котором, согласно Писанию, вся его вера, знание и усердие не могли принести ему никакой пользы. Если бы встретила его сейчас смерть, она не застала бы Брюса с лицом, обращенным к небу, хотя он уже давно с искренней целеустремленностью вступил на узкий путь пилигрима. Для него звучали бы слова: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Эми с болью заметила, что после окончания семейной молитвы ее братья разошлись по своим комнатам, даже не пожелав друг другу спокойной ночи.
3: «Как глупо! Как низко! Как дурно я вела себя весь этот день!» — бормотала Эми, когда, отпустив свою служанку, сидела одна в маленькой комнатке, которую выбрала для себя. Комната представляла собой разительный контраст с той, которую поначалу отвели девушки. В келье, как назвал ее Брюс, не было даже камина. Она могла принадлежать какому-нибудь уединенному аскету. Грязная, потемневшая, облупившаяся бумага на узких стенах была испещрена потеками и пятнами. Они были еще более заметными благодаря белизне трех больших карт, которые практичный Брюс прикрепил для собственного удобства. Молодой человек с презрением относился к роскоши, которой Виберт всегда предавался, если мог. По мнению Брюса, роскошь годилась только для дам или для тех, кому возраст или слабое здоровье делали ее необходимой. Брюс считал недостойным для человека в рассвете лет заботиться о мягкости подушек или температуре в квартире. Таким образом, занимаясь устройством, Брюс выбрал для себя комнату, почти не заботясь о личном комфорте. В то же время не жалел сил, пытаясь обеспечить комфорт своей сестры. Теперь Эми страдала от бескорыстия брата, а также от собственных нервных страхов. Были приняты поспешные меры по улучшению внешнего вида комнаты. Сьюзен перенесла в книжный шкаф несколько книг Эми. Не забыла она ни скамеечку для ног, ни гитару, но для дивана не оказалось места. Туалетный столик молодой леди, задрапированный белым муслином, в такой убогой комнате выглядел совершенно неуместно. Неудобство этой комнаты без огня, сырой ноябрьской ночью, не могло не сказаться на настроение Эми, которая привыкла к изысканности и изяществу цивилизованной жизни и была к ним неравнодушна. Однако меланхолия, угнетавшая девушку, проистекала главным образом из более глубокого источника. Она была недовольна собой.
4: У Эми был обычай каждый вечер, перед тем, как она ложилась спать, проследить за прошедшего дня. Она проверяла себя там, где принимала какое-либо участие. Оценка до сих пор была очень несовершенной, так как она никогда не прослеживала свои ошибки до источника, из которого исходило большинство из них. Вместо того, чтобы признать недоверие тяжким грехом, Эми едва ли сознавала, что оно заслуживает порицания. События этой пятницы поразительно сходились со словами ее дяди, которые она сейчас вспомнила.
3: «Беспричинный страх, неконтролируемый страх. Что он сделал со мной сегодня?»
4: Задумчиво произнесла Эми.
3: «Он нарушил мой покой, совершенно разрушил его и бросил ненужную тень на мое прибытие в новый дом. Страх вызвал недовольство обоих моих братьев, унизил меня даже в глазах моих слуг. Он послужил причиной несчастного случая, который был ужасным, и, если бы не милосердие Господа, мог бы быть даже смертельным. Разве я потеряла бы самообладание во время грозы, если бы сознавала присутствие того, кто держит в руке молнию и чей голос слышен в громе? Если бы мое сердце и впрямь было обителью его духа, неужели самообладание покинуло бы меня при одной мысли, а... Что это? Что это за звук?
4: Эми вздрогнула и побледнела. За окном слышался крик совы. В своем доме под Лондоном она никогда не слышала крики ночной птицы. Крик повторился, и хотя нервная девушка теперь догадывалась о его источнике, в своем суеверном уме она была объята страшными фантазиями. Чтобы успокоиться, Эми взяла Библию и, открыв ее, обратилась к 26-му псалму. «Господь — свет мой и спасение мое! Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей! Кого мне страшиться?»
3: «Почему я не могу сделать эту славную уверенность в вере своей собственной?» — подумала Эми. «Почему меня, христианскую девушку Англии, терзают страхи? Они больше подходят к какому-нибудь бедному невежественному африканцу, поклоняющемуся духам, и ничего не знающим о покровительствующем, любящем Боге. Я должна бороться с этим врагом, недоверием. Я должна постараться подчинить себе даже свои мысли, которые теперь так полны страхов, бесчестящих моего милосердного Господа. Где моя рассудительность? Где моя вера? Я не могу поверить, что есть реальная опасность спать рядом с замурованной комнатой. В другом случае даже мой эгоизм вряд ли побудил бы меня поставить дорогого Брюса в опасное положение. Должно быть, меня незаметно заверили, что опасность существует только в воображении. Но сейчас я слишком устала, чтобы рассуждать. Мне необходим ночной отдых, чтобы различать факты и воображение возбужденного мозга. Я очень устала, и мои нервы крайне напряжены. Теперь я едва ли смогу сосредоточить свой ум даже для молитвы. А ведь только молитвой я смею надеяться победить недоверие.
4: Отдых Эми в эту ночь был нарушен беспорядочной мешаниной сновидений, естественными последствиями волнения, пережитого ею накануне. Ничего не было ясно, но образы Харпера и Джилл Джессел смешались с призраками, которые их странные истории вызвали в воображении девушки. Эми, рано лишенная руководства разумной матери, часто бесполезно использовала свой досуг. Она читала много литературы, которая называется «сенсационной», и размышляла над рассказами ужасов. Ум ее питался нездоровой пищей. Эми позволяла фантазии вести ее туда, куда она хотела. Не просто было исправить зло, причиненное в часы праздности под названием «развлечение». Наконец наступило утро, а вместе с ним свет и надежда. Как отличаются предметы, видимые при солнечном свете, от того, какими они кажутся ночью, когда они едва различимы? Эми выглянула в окно и пришла в восторг от открывшейся перед ней картины. Никогда, пожалуй, в хорошо покрытой лесом местности природа не являет более изысканной красоты, чем в начале ноября. Листва, хотя и поредевшая, но сверкающая алыми и золотыми оттенками, перемежающимися с красновато-зелеными, освещается великолепным солнцем. Розовые облака отражали только что поднявшееся солнце. Воздух был свеж и благоухал после грозы. На лужайке блестели мириады капель росы. Все вверху и внизу было в ярких красках. Эми подумала, что могла бы быть счастливой даже в Мисс-Корте, и с удовольствием предвкушала, как будет осматривать особняк, исследовать окрестности и изучать состояние сада. Когда девушка вышла из своей маленькой комнаты, солнечный свет лился через большое восточное окно, освещавшее лестницу, отбрасывая великолепные алые и лазурные пятна от цветных стекол на широкие дубовые ступени. То, что ночью казалось мрачным и призрачным, днем становилось живописным и романтичным. Эми легко спустилась в столовую, где увидела Брюса, читавшего книгу семейных молитв. «Ты хорошо спал?» Настороженно приветствовала сестра, подходя к брату. Эми немного упрекала себя за то, что подвергла Брюса риску ночных неприятностей из-за обмена комнатами. «Спал я очень хорошо, как никогда», ответил Брюс с легкой насмешливой улыбкой. «Я не ожидал увидеть ни домового, ни привидения, и ничто меня не беспокоило. Наверное, нет места более спокойного. Насколько я могу судить, в так называемой комнате с привидениями ни одна мышь не шевелилась, и сверчок не стрекотал. Эта западная комната слишком красива и роскошна для такого, как я. Поскольку дамам позволено менять свое мнение, я настоятельно советую Эми вернуться к первому решению. Ты возвращаешься в западную комнату, а я буду заниматься или дуться в своей маленькой келье».
6: «Не сейчас», — ответила Эми.
4: «Надо отдать ей должное. Причиной отказа от второй перемены была не только забота о покое брата, но и страх, который она еще не совсем преодолела, чтобы спать по соседству с комнатой с привидениями.
7: Почему мистер Виберт не появляется ни на молитве, ни за завтраком?» – спросил Брюс, когда полчаса спустя он наслаждался чашкой горячего кофе, приготовленного его сестрой.
6: «Виберт устал вчера и, вероятно, проспал», — ответила Эми.
7: «Не проспал он», — возразил Брюс. «Больше часа назад я видел его из окна, когда он склонялся по саду. Он должен был слышать звонок к завтраку». «Нет, дело в том, ты, должно быть, видела это по его поведению прошлым вечером, что Виберт раздражен, потому что я назвал его эгоистичным идиотом».
6: «Мне очень, очень жаль, что ты так его назвал», — проговорила Эми с огорченным видом.
3: «Ты не понимаешь, дорогой Брюс, какой вред может нанести твоя суровость нашему младшему брату? Виберт такой ласковый!»
6: «Он ни о ком другом не думает, кроме самого себя», — возмутился Брюс. «Посмотри на его вчерашнее поведение и подумай, к чему оно могло привести».
3: «Уехать со станции, не дождавшись тебя, было всего лишь глупой мальчишеской шуткой», — взмолилась Эми. «Что же касается происшедшего несчастного случая, то его нельзя отнести насчет Виберта. Это произошло от того, что я схватила его за руку,

0: возможно, немного самолюбив. Ты ведь сам говорил, что Виберт – мозговитый парень. Если бы он не был слишком ленив и эгоистичен, чтобы работать над собой, перебил старший брат. Ты никогда не считал бедного милого Виберта эгоистичным идиотом, настаивала Эми. О, Брюс, если бы я только могла убедить тебя сказать ему, что ты сожалеешь о том, что сказал это поспешное слово. Если бы извиняться перед Вибертом никогда, воскликнул Брюс, отодвигая стул от стола. Брюс, ведь это благородно, великодушно, справедливо признаться брату, что мы в спешке причинили ему зло, проговорила Эми с такой искренностью, что у нее на глазах выступили слезы. Брюс ничего не ответил. Он встал со своего места и вышел из комнаты. Вышел он неторопливо, не страстно, но с тем выражением на спокойном лице, в котором Эми легко прочитала невысказанную мысль. «Я не нуждаюсь ни в чьем совете, чтобы наставлять меня, и ни от кого не потерплю упрека». Эми тяжело вздохнула. Брюс был так благороден, так добр. О, почему он так крепко закрыл и запер комнату своего сердца, чтобы туда не проникло чувство долга и привязанности? Эми была расстроена из-за Виберта. Она знала, что ее непостоянный младший брат нуждается в поддержке более сильного разума, более твердого принципа старшего. Она понимала, что влияние Брюса может иметь для Виберта неоценимое значение. Но это влияние было хуже, чем если бы его не было. Мнимый последователь того, кто был кроток и смирен сердцем, не хотел склонить свой гордый дух и признать, что совершил ошибку. Едва Брюс вышел из столовой, как в нее вошел Виберт. «Скорее, Эми, чашечку твоего восхитительного горячего кофе! Я уже 2 часа как вышел, а вернулся с волчьим аппетитом!» Воскликнул юноша, который выглядел красивее обыкновенного. Лицо его было чистым и оживленным действием свежего утреннего воздуха. Виберт принялся энергично нарезать ломтиками холодную ветчину, лежавшую на столе. Эми налила брату горячего напитка. Он обернулся и попросил ее добавить побольше сливок. «Сливки – единственная деревенская роскошь, которая балансирует деревенскую кухню!» Со смехом заметил он. «Если это похоже на фурию Ханна и дальше будет царствовать на кухне, я буду вынужден питаться сливками или умру с голоду!» Не похоже было, чтобы Виберт умирал с голоду. Он сидел за хорошо накрытым столом, отдавая должное ломтикам ветчины. Эми уже покончила со своим завтраком, но продолжала сидеть, составляя компанию брата. «Если ты сегодня так рано встал, — заметила она, — почему же ты не пришел на молитву?»
1: «Потому что я не могу слушать молитвы Брюса!» воскликнул Виберт с некоторым негодованием. «С его стороны это глумление называть собственного брата эгоистичным идиотом, обращаться с ним как с рабом или собакой, а потом преклонять колени и молиться. Он как святой просит кротости и милосердия и всяких милостей, которых у него никогда не было и никогда не будет. Если это не явное лицемерие, то я не знаю, что заслуживает такого названия».
0: «Брюс – самый последний человек на свете, который стал бы лицемерить!» – воскликнула Эми. «Что же касается грубого слова, которым он наградил тебя, то я думаю, что в глубине души он сожалеет о том, что сказал в минуту дурного настроения».
1: «Тогда почему же он не признается откровенно, что сожалеет?» — воскликнул Виберт. «Если бы Брюс признался, что сожалеет о своих поспешных словах, я бы тут же протянул ему руку и сказал:

0: Оставь все как есть, брат. Я не из тех, кто таит обиду. Но Брюс не признает своей вины, даже если бы это стоило его или моей жизни. Гордость. Та самая гордость, которая отвергает советы, возмущается упреком и отказывается признать ошибку. Как хорошо описал ее капитан. Это любимый грех Брюса, и он не расстанется с ним до самой могилы.
1: «Боже упаси!» — еле слышно прошептала Эми.
0: «Мы с Брюсом должны начать ежедневные занятия в С в следующий понедельник», — продолжал Виберт. Продолжая беседу, он уже вовсю завтракал. «И я знаю, папа воображает, что единственный способ уберечь меня от беды — это привязать меня к тому, кого он считает олицетворением здравого смысла и трезвости. Это все равно, что запрячь борзую с угрюмым мастифом. Только борзая, по крайней мере, будет сильно напрягаться, чтобы освободиться от ремня. Если Брюс выйдет рано, я пойду попозже. Если он пойдет быстро, я буду идти медленно. Я постараюсь держаться от него так далеко, как только позволит мне привязь. Проще говоря, я буду иметь так мало общего с Брюсом, как только смогу».
1: «Виберт, милый Виберт, меня очень огорчает, что ты так к нему относишься», — взмолилась Эми. «Брюс не лишен недостатков, но он благородный, бескорыстный».
0: «Бескорыстный? Я отрицаю это!» — возразил Виберт, держа на вилке кусочек, который собирался отправить в рот. «Воистину бескорыстный! Он воспользовался тем, чтобы обеспечить себе самую лучшую комнату в доме, когда его послали вперед, чтобы позаботиться обо всех!»
1: «Он не делал этого!» – горячо воскликнула Эми. «Западная комната была приготовлена для меня, но я не могла вынести этого. По доброте душевной Брюс поменял наши комнаты».
0: «Почему ты не могла вынести эту роскошную комнату?» – удивленно спросил Виберт.
1: Эми все это время мечтала и молилась о том, чтобы ей иметь возможность играть роль верного советника и друга своего младшего брата. Внезапно она с болью почувствовала, что ей придется покинуть свою привилегию. Покраснев, она призналась, что не может спать по соседству с замурованной комнатой.
2: Виберт расхохотался.
0: «Ха! Брюс рыцарский занял опасный пост!» – воскликнул он. «Как бы мне хотелось напугать его!»
1: «Не надо, Виберт! Не разыгрывай дурацкую шутку!» – воскликнула Эми.
0: «Боюсь, что это не сработает», – сказал Виберт, все еще смеясь. «Брюс упрямый парень и доберется до самого дна. Он непременно раскроет череп призрака кочергой. Я не намерен пробовать, не ударит ли он с такой же силой рукой, как вчера языком. Но давай больше не будем говорить о Брюсе. Как только я закончу завтракать, мы с тобой пойдем в сад и вместе прогуляемся». «Ты еще не видела нашего особняка снаружи. Когда мы прибыли сюда прошлой ночью, то было темно, и ты не могла отличить дворец Аладдина от хижины африканца».
1: Вскоре брат с сестрой вышли на террасу с восточной стороны дома, залитую ярким солнцем. Воздух был настолько теплым, что Эми просто накинула на голову и плечи светло-голубой шарф, чтобы защититься от ветра. Зимняя накидка была бы тяжелой, и она наслаждалась роскошью погоды, не надевая шляпку или перчатки. Терраса выходила на лужайку и сад, который когда-то был прекрасен и все еще сохранял свою непередаваемую красоту.
0: «Мне нравится этот старинный фамильный особняк», – произнес Виберт, глядя на здание, построенное из темно-красного кирпича с красивой каменной облицовкой. В нем есть что-то величественное. Как будто он видел лучшие дни и помнит их до сих пор. Мисс Корт выглядит как часть дворца Вильяма и Марии в Хэмптон-Корте.
1: «Да он всего лишь миниатюра того величественного старого здания», — возразила Эми.
0: «Я могу себе только представить, какие люди ходили по этой террасе, когда ее только построили», — продолжал Виберт.
1: «Тут были господа в огромных париках, длинных сюртюках, расшитых жилетах и оборках из старинного остроконечного кружева с висящими по бокам рапирами. Дамы были похожи на тех, кого рисовал сэр Готфри Неллер. Чопорные и величественные, каждая из которых вдыхала аромат розы, которую держала в руке. Леди в обручах выглядели так, словно не могли танцевать ничего более живого, чем минуэт де ла кур.
2: Эми, мы выглядим слишком современными, чтобы соответствовать нашему особняку. Давай вернемся в старые времена. Забудем, что королева Анна мертва, и представим себе, что она все еще играет в романтическую дружбу с острой на язык герцогиней Сарой. Давай представим себя такими, какими бы мы были 150 лет назад. Я молодой галантный Тор. Конечно, я якобит в душе и пью за короля над водой. Брюс решительно вик. Я не уверен, что он не голландец и прибыл из Голландии в свите принца Оранского».
1: Эми смеялась над игривыми фантазиями Виберта и представляла, как бы выглядел ее красивый младший брат в пышном парике.
2: «Виги и Тори должны объединиться», – заметила она, – «чтобы привести этот сад в порядок. Дорожки заросли пастушьей сумкой и сорняками, а на грядках, кроме крапивы, кажется, ничего не растет».
0: «Но эти клумбы были явно размечены в то время, когда преобладал голландский вкус», – сказал Виберт.
2: «Это напоминает описание поэта».
0: «Роща кивает на рощу. У каждой аллеи есть свой брат. Одна половина сада только отражает другую».
1: «Довольно печальное размышление», – с улыбкой заметила Эми.
0: «Но ведь его легко сменить на светлое», – возразил Виберт. «Мы привлечем много рабочих рук, и к весне все будет в порядке. Эти старые разросшиеся кусты необходимо убрать, а из питомника взять новые растения. Заполним эти клумбы геранью, фуксиями и ночной фиалкой. В одном конце дома будет оранжерея, как в Хэмптон-Корте. И там же мы должны устроить зимний сад, в котором огромная виноградная лоза раскинет свои ветви, увитые восхитительными гроздями винограда».
1: «Дорогой мой, ты рассуждаешь так, словно у папы кошелек бездонный», — сказала Эми. «Ты знаешь, что предстоит множество расходов, чтобы привести поместье в сносный порядок. Сад пока должен обойтись без новых растений, а мы — без оранжереи и зимнего сада, пока не будут улажены более важные дела. Подумай о коттеджах, в которых живут люди».
0: «Меня не интересуют коттеджи», — крикнул Виберт. — «Оставь их в покое, и они скоро развалятся. Почему мы должны беспокоиться о них?»
1: «Мы должны заботиться о жильцах, которые в них живут», — ответила Эми.
0: «Они ничего не сделали для нас. Почему мы должны что-то делать для них?» — спросил Виберт. «Я не верю, что половина из них заботится о том, чтобы платить за квартиру. Если бы я был здесь хозяином», — продолжал Виберт, — «я бы издал закон, чтобы ни одно грязное, оборванное существо не приближалось к дому ближе, чем на милю. Если эти люди несчастны, мне жаль их. Но это не значит, что я тоже должен быть несчастным. Благотворительность начинается дома. Первое, что нужно сделать, мисс Корти, это привести дом и сад в полный порядок. Необходимо купить новые ковры, хороший бильярдный стол, установить фонтан вон там, на лужайке. Мы подумаем о статуях и вазах. А затем пригласить Алису и веселую компанию молодых людей в гости. Мы изгоним всех призраков под звуки скрипки и танцев. Уверяю тебя, мой милый маленький трус, мы никогда больше не услышим ни слова о том, что в мисс Корти водятся привидения.
2: Ах, Виберт, мы должны помнить предостережение нашего дяди, сказала Эми, мягко положив руку на плечо брата.
0: Остерегайся эгоизма, да? Что ж, я подумаю над этим.
2: Когда увижу, как ты победила недоверие.
0: Но быть веселым – моя натура, как и твоя быть робкой. А Брюса – гордым. Мы не можем спорить с природой.
2: А разве ее нельзя улучшить? – спросила Эми. Посмотри на наш сад. В течение многих лет он был оставлен природе и в результате принес урожай сорняков.
0: «Знаешь, если ты собираешься читать морали, то я исчезаю», – запротестовал Виберт. «Я еще не опробовал мое новое ружье и собираюсь на охоту. Ручаюсь, что принесу домой связку фазанов, чтобы задобрить нашу еду».
1: Мистер Тревор приехал в Уолтшир ранним поездом и был с радостью принят в мисс Корти. Его присутствие значительно изменило гармонию в семейном кругу. В присутствии отца сыновья редко обменивались горькими словами. Настроение Эми улучшилось. Когда вся семья собралась за обеденным столом, юная леди игриво поздравила Виберта с его большой охотой. Она видела, как он вернулся с пустым мешком. Виберт добродушно рассмеялся над собственной неудачей.
0: «Я думал, что фазанов и куропаток будет так же много, как ежевики на кустах», – сказал он. «Но я не видел птицы более благородной, чем ворона. Я думаю, что там, должно быть, похозяйничали браконьеры. Возможно, даже четвероногие браконьеры в виде тех голодных, сомнительного вида кошек, которые рыщут вокруг этого места».
3: «Полагаю, что некоторых из них моя тетя оставила в наследство своей горничной», – заметил мистер Тревор.
0: «Наследница, вероятно, не ценит эти сувениры», – сказал Виберт. «Судя по виду кошек, которые сегодня перебегали мне дорогу, они, крадучись, возвращались в свои старые жилища в поисках объедков».
2: «Далеко ли отсюда живет миссис Джессел?» — спросила Эми.
0: «Примерно в миле от мисс Корта по дороге, но если через лес, то где-то в половине этого расстояния», — ответил Брюс. «Дом, оставленный ей миссис Майерс, двухэтажное приземистое строение, стоящее совсем рядом с большой дорогой и похоже на виллу, которая каким-то образом забрела в деревню и не смогла найти дорогу назад».
3: «Значит, у кошек хороший вкус, если они предпочитают фазанов мисс Корта, обитающих в лесах», – сказал Виберт.
0: «Похоже, их новая хозяйка не возражает против того, чтобы они жили и питались здесь бесплатно. Я выстрелил в одно из несчастных созданий из чистого милосердия, но, к несчастью, промахнулся».
3: «Хм, ты стреляешь так же, как ездишь», – насмешливо заметил Брюс.
0: «Но пони Эми оказалась не такой счастливой, как кошка».
3: «То была не моя вина!» – воскликнул Виберт. «Я отлично управлял пони и в темноте, и на дороге, специально предназначенной для того, чтобы сломать рессоры кареты. Я делал крутой поворот с непревзойденным мастерством, но Эми вдруг вздумалась кричать и схватить меня за руку. В результате Фаэтон и все остальные свалились во враг. Не знаю, сколько бы они там пробыли, если бы двое мужчин не пришли нам на помощь.
0: «Ты знаешь, кто они?» – спросил мистер Тревор. Он уже слышал о вчерашнем приключении от Эми.
3: «Одного зовут Харпер. Это довольно странный старик с длинными седыми волосами и хриплым голосом», – ответил Виберт. «Я бы ничего не потерял, если бы никогда больше его не видел. Но он живет прямо за нашими воротами. Другой был совсем иной человек. По-видимому, настоящий джентльмен».
0: «Ты так думаешь?» — спросила Эми тоном, в котором сквозило сомнение.
3: «Да ведь он полковник!» — воскликнул Виберт. «Ты сама слышала, как он говорил, что он полковник американской армии».
0: «Здесь человеку достаточно легко называть себя американским полковником», — сказал Брюс.
3: «Я не считаю справедливым не верить рассказ джентльмена о себе, пока не появится повод усомниться в его правдивости», — заметил Виберт.
0: «Конечно», — добавил он, взглянув на Эми.
3: «Полковник Стэндиш рассказывал нам удивительные истории. Ты помнишь про призрака убитого краснокожего индейца, который сторожит скрытые сокровища?»
0: «То была ужасная история», — сказала Эми.
3: «И описанная в таких красках!» — воскликнул Виберт. «Папа, я расскажу тебе эту историю, но она потеряет много интересного. История о привидениях утрачивает весь свой захватывающий эффект, когда ее слышишь за обеденным столом. Представляешь, тебя прерывают в самый критический момент просьбой и еще немного баранины». После того, как рассказ был закончен и все поели, Виберт снова вышел со своим ружьем в лес, окружавший мисс Корт. Юноша имел обыкновение с жадностью бросаться в любое новое развлечение, но обычно ему хватало 3 дней, чтобы ему и это надоело. Мистер Тревор, Эми и Брюс вместе отправились в гостиную, чтобы обсудить дальнейшие планы. Едва они уселись за стол, на который Брюс положил какие-то сметные бумаги, как старомодный дверной молоток громко возвестил, что пришел посетитель.
0: «Кто нас мог узнать?» – спросил мистер Тревор. «Мы еще не готовы принимать незнакомых людей».
1: Джо распахнул дверь гостиной и доложил о приходе полковника Стэндиша. Эми видела незнакомца накануне вечером при очень тусклом свете. В то время нервный страх не позволял ей проявлять наблюдательность. Она едва ли узнала бы его, если бы не было объявлено его имя. Полковник Стэндиш был высокий и довольно красивый мужчина, лет 30. Его густые черные бакенбарды соединялись между собой хорошо подстриженной темной бородой. Он был одет по последней моде, с немалым количеством драгоценностей в виде блестящих заклепок, монет и других украшений. Они свисали с красивой золотой цепочки и были встроены в перстни, сверкающие почти на всех пальцах его большой руки. У полковника была военная походка и уверенный вид, который можно было принять за непринужденность. Он тотчас же подошел к мисс Тревор, пожал ей руку и любезным тоном осведомился, вполне ли она оправилась от последствий своего недавнего приключения. Эми ответила только кивком головы и тотчас же представила полковника Стэндиша своему отцу и брату. Незнакомец пожал им обоим руки с фамильярной сердечностью, на которую ни один из английских джентльменов не был склонен отвечать. Однако мистер Тревор с подчеркнутой вежливостью выразил полковнику свою благодарность за помощь, оказанную накануне вечером.
3: «Я только рад поспешить на помощь прекрасной леди, когда она в опасности!» – воскликнул полковник, поворачиваясь к Эми с низким поклоном. «Что касается вашего сына, я не думаю, что это был этот сын».
0: «Конечно, нет!» – перебил его Брюс. Я должен поздравить его отца с необыкновенным мужеством и отвагой, проявленными молодым джентльменом. Я встретил его вчера вечером при обстоятельствах, достойных испытания храбрости самого смелого».
1: Эми и Брюс обменялись взглядами. Едва заметная улыбка промелькнула на губах каждого из них, когда они услышали столь преувеличенную похвалу. Что касается этой прекрасной леди, то она вела себя как героиня, продолжал полковник, снова галантно поворачиваясь к Эми, чья улыбка сменилась румянцем.
0: «Кто этот вульгарный льстец?» – недоумевали мистер Тревор и Брюс.
1: Эми воспользовалась первой же возможностью выскользнуть из комнаты и не возвращалась до тех пор, пока полковник не ушел. Стэндиш был достаточно светским человеком, чтобы не понять, что он перестарался и не произвел благоприятного впечатления. Мистер Тревор и его сын становились все более и более холодновежливыми. Гость старался непринужденно беседовать, рассказал несколько анекдотов и отпускал шуточки. Для англичан его шутки были грубыми, а анекдоты – сомнительной достоверности. Разговор не получился, и примерно через полчаса полковник поднялся, чтобы уйти.
0: «Я остановился в Белом Олене, в С», – сказал он, бросая на стол визитную карточку для Виберта. «Жилье довольно сносное, даже очень хорошее, но мое пребывание в городе неопределенное. Я надеюсь, что мы скоро встретимся снова». И полковник пожал руку мистеру Тревору, но менее сердечно, чем при первом знакомстве, как с отцом Эми.
3: «Мы не разделяем его надежд», – заметил Брюс, как только гость вышел из дома.
0: «Кто же этот необразованный болтун?» – спросил мистер Тревор. «Самозванцу нетрудно выдать себя за полковника, когда подтверждение этому нужно искать по другую сторону Атлантического океана». «Сомневаюсь, что этот человек вообще американец», – заметил Брюс. «Я не заметил в его речи специфического американского акцента, хотя он и употреблял американские фразы».
3: «Я не стану поощрять появление этого полковника в доме», – сказал мистер Тревор, подходя к окну. «А вон Виберт идет рядом с ним».
0: «И они, похоже, очень довольны этой встрече», – добавил Брюс. «Они смеются и разговаривают друг с другом».
3: «Виберт молод и доверчив», – заметил мистер Тревор, отворачиваясь от окна. «Его щедрый, откровенный нрав делает его особенно склонным к обольщению. Мы должны навести кое-какие справки в С относительно этого полковника Стэндиша. Ваш учитель мистер Блэр, возможно, что-нибудь знает об этом человеке и о его характере».
0: «Я постараюсь собрать всю возможную информацию», – пообещал Брюс.
1: В следующее воскресенье, во второй половине дня, Эми сидела одна у окна гостиной с Библией в руках. Но ее глаза были устремлены на увядающую красоту лесного пейзажа. И она думала о доме своего детства. К ней присоединился ее брат Брюс.
0: «Я рад, что застал тебя одну», – сказал Брюс, садясь рядом с сестрой. «Я хочу посоветоваться с тобой, и мне нужна твоя помощь».
1: Такие слова из уст брата были приятны Эми. Брюс всегда был более готов оказывать помощь, чем просить ее. Эми закрыла книгу, отложила ее и обратила на него все свое внимание.
0: «Я вот тут составил небольшую карту поместья», – сказал Брюс, разворачивая бумагу и кладя ее перед сестрой.
1: «Что это за квадратики?» – спросила Эми, с интересом разглядывая аккуратно начерченную карту.
0: «Это коттеджи. Одни побольше, другие поменьше», – ответил он. Те здания, что отмечены красным, это трактиры, а те, что зеленым, фермы. Обрати внимание, что ближе, чем в С, здесь нет ни церкви, ни школы.
1: Что очень жаль, ответила Эми.
4: Сегодня прозвучала четвертая часть книги под названием «Замурованная комната». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, помните, какую интересную историю мы с вами начали недавно? Мы начали говорить об Иосифе и о том, как он был продан в Египет с завистливыми братьями и как там стал великим человеком. Но потом он попал в тюрьму по обману жены своего хозяина и там растолковал значение снов двум людям, из которых один был повешен, а другой возвратился в дом фараона, но забыл рассказать об Иосифе, хотя обещал это сделать. Прошло 2 года, а Иосиф все еще сидел в тюрьме и не понимал, что же такое случилось. Однажды фараон видел 2 странных сна и не мог понять их значения. Он созвал всех мудрецов Египта и рассказывал им свои сны, но они не могли объяснить ему их. Это сильно обеспокоило фараона. Сны были необыкновенными, и он знал, что у них особенное значение. Когда виночерпий узнал об этом, он вспомнил вдруг об Иосифе и о том, что он умеет толковать значение снов. Ему стало стыдно, что он забыл об Иосифе, который был таким добрым к нему в тюрьме. Теперь он обрадовался, что мог рассказать об Иосифе фараону, и фараон приказал немедленно привести Иосифа к нему. Иосиф был занят своей заботой о заключенных в тюрьме, когда пришел вестник от фараона и сообщил, что фараон хочет, чтобы Иосиф немедленно явился во дворец. «Почему он прислал за мной?» «О, если бы он, наконец, освободил меня!» — восклицал Иосиф. Он умылся, причесался и отправился под конвоем во дворец фараона, все еще не подозревая, что это и будет его освобождение. Там его ожидали с большим нетерпением и волнением. Мудрецы переговаривались между собою. «Если этот молодой человек не поможет нам, что же тогда будет?» На ступенях дворца послышались шаги, и все насторожились. Вошел Иосиф. Его стройная осанка и красивое лицо привлекли внимание всех присутствующих. Фараон сказал: «Я слыхал, что ты умеешь толковать сны. Я видел 2 сна, и никто в Египте не может растолковать их мне». Иосиф ответил: «Мудрость, которую я имею, не принадлежит мне, но Богу, которому я служу, и Он поможет мне открыть тебе значение снов». Тогда фараон начал рассказывать. «Во сне я стоял на берегу реки Нил, и вот 7 хорошо упитанных коров вышло из воды, и они начали пастись на зеленом берегу Нила. Потом вышло 7 тощих коров из воды. Они остановились на берегу и съели 7 упитанных коров и остались такими же тощими, какими были до этого. Тут я проснулся. Немного позже я снова уснул, и вот вижу другой сон. 7 полных колосьев выросли на одном стебле. Это были крупные, полные зерен колосья. Потом появилось 7 мелких, сухих, обветренных колосьев. Но они поглотили 7 хороших, и в этот момент я проснулся». Иосиф сказал фараону: «Оба сна имеют одно и то же значение. Бог хочет сказать тебе о том, что произойдет в будущем. 7 упитанных коров и 7 хороших, полных колосьев означают следующие 7 лет. Бог говорит тебе, что эти 7 лет будут богатыми, урожайными в Египте, но после них наступят 7 лет неурожая и голода. Они будут такими тяжелыми, что 7 хороших лет совершенно забудутся. Все запасы будут съедены. Бог хочет сказать тебе, что все это произойдет скоро, и потому ты должен позаботиться о будущем и приготовиться к нему, иначе твое царство погибнет. Ты должен назначить мудрого человека, который бы заботился о запасах на будущее. Пусть он во время урожайных лет соберет большие запасы, чтобы их хватило на 7 неурожайных». Фараон и его приближенные слушали внимательно, когда говорил Иосиф, и, наконец, фараон сказал: «Несомненно, Дух Божий говорит в этом человеке. Его слова верны и справедливы. Разве можем мы найти себе другого, кто бы мог управлять сбором запасов на будущее? Неужели есть у нас кто-нибудь мудрее него?» Фараон назначил Иосифа управителем над всем хозяйством Египта. Он надел на него царские одежды, надел на шею его драгоценную цепь из золота. Со своей руки он снял кольцо с гербом и надел его на руку Иосифа. Потом фараон поставил Иосифа перед всем народом и сказал: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет более разумного, чем ты, и ты будешь управлять над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, и сам я только престолом моим буду выше тебя. Вот я поставлю тебя над всей землей египетской». Фараон дал Иосифу колесницу, И в ней Иосиф разъезжал по городам и селениям Египта, и народ уважал его. Фараон дал Иосифу египетское имя — Цафнах-Панеах, что значит «человек, которому открыто тайное». Он дал ему также в жены египетскую девушку, дочь жреца или священника, но вся эта честь не изменила скромного, простого и доброго характера Иосифа. Он оставался добрым и справедливым ко всем. Каждый день он ездил по стране и собирал пищевые запасы, которых тогда было много. Все это он складывал в специально построенные амбары на голодные годы, предсказанные Богом в будущем. В это время у Иосифа родилось два сына, и он назвал их Манассия и Ефрем. Иосиф был благодарен Богу за все благословения и понимал, что все его трудности и страдания привели к той великой чести, которую оказали ему теперь здесь.

когда 7 лет урожая прошли. Наступили 7 лет голода. Нигде во всем Египте не росло зерно, и люди отовсюду приезжали к Иосифу за пищей. Открывая запасы, он продавал египтянам хлеб. Но не только в Египте был тогда голод, но во всех странах, окружавших Египет. И из ближних и дальних мест шли люди к Иосифу за хлебом. Слух о нем разнесся по всей окрестности, пораженной голодом, и люди просили у Иосифа хлеба, чтобы им не умереть с голоду. Дорогие дети, вы заметили, что главной чертой характера Иосифа была его честность и его скромность, и поэтому фараон мог так положиться на него. На сегодня его история для нас окончена, мы продолжим ее в следующий раз, но говоря об этой черте характера, о честности, я расскажу вам один небольшой рассказ в заключение. В Африке миссионеры имеют свои станции, на которых есть школы, есть клиники, бывают церкви. Но это не такие церкви, какие мы привыкли видеть у нас. Это часто хижины из самодельного кирпича с земляным полом, без скамеек и кафедры. Люди сидят на полу и слушают своего проповедника с волнением и радостью. В одной африканской деревне при миссии трудился местный чернокожий проповедник. До него дошел слух, что в ближайшем небольшом отеле пропадают вещи, и есть подозрение на прислуживающих в отеле людей. Однажды у одного важного гостя пропали с ночного столика дорогие часы. Хозяин отеля сильно обеспокоился и поделился своим горем с проповедником. Опытный, знающий своих односельчан проповедник, предложил устроить собрание прямо в отеле и созвать всех слуг. Когда им сообщили об этом, да еще сказали, что присутствовать будет сам хозяин отеля, они все решили пойти, иначе подозрение может упасть на тех, кто не явился. Когда все собрались вместе, проповедник начал молиться. Все замолкли, все понимали, что это говорит человек Божий, и его слово будет о Боге. Он начал говорить о Господе Иисусе, пришедшем на землю для того, чтобы спасти людей от грехов их. И чем дольше проповедник говорил, тем тише становилось в комнате. Его проникновенное слово освещало сердца слушающих, и все чувствовали себя виновными. Когда он окончил проповедь, он еще раз сказал, что кто-то здесь большой грешник, кто-то украл чужие часы, и хотя его никто из людей не видел, Бог видел, кто он, и от Бога не спрячешься. Когда-то этот вор будет стоять на суде Божьем, и тогда он никак не оправдается. Однако есть выход. Если вор возвратит часы, он будет прощен, и дело окончится. Он сказал, комната, в которой пропали часы, пуста, и там не будет никого некоторое время. Если кто-нибудь из вас взял часы и хочет получить Божье прощение, пусть отнесет часы в комнату на столик, и Бог увидит его там и простит его. Собрание окончилось, люди разошлись. Спустя несколько часов хозяин и проповедник вошли в комнату, и там на столике нашли не только часы, но многие другие краденые предметы, о которых они ничего не подозревали. Проповедь так убедила слуг, что они возвратили все, что присвоили, без спросов. Вы видите, дети, что я хочу сказать? Истинное, настоящее величие церкви, не в величии ее здания и в красоте постройки. Величие души человека важнее и превосходит красоту архитектуры здания. Поэтому и Бог заинтересован больше в сердцах людей, чем их величественный храм. Когда читаем об атомных водородных бомбах, мы можем подумать, что это и есть самое великое в мире. Но есть большая сила. Бомбы могут только разрушать, но я знаю о силе, которая создает, восстанавливает, обновляет то, что кем-то разрушено. Эта сила есть сила Божия. Люди, которые обладают силой Божией, как Иосиф, о котором мы говорили в начале, и многие другие, они есть истинно великие люди в мире. Когда все идет не так, как нужно, они молятся, и тогда совершается невозможное. Когда они входят в комнату, присутствующим кажется, что с ними вошел еще кто-то. Когда такие люди проповедуют, их слово касается сердец, влияет на слушающих. Это и есть самая великая сила в мире. Она ведет людей к более важным и возвышенным вещам и побуждает их совершать благородные, добрые поступки. Вот таким проповедником был этот простой чернокожий африканец, и таким великим, высоким и важным человеком был Иосиф.

Чудная книга. Жил-был мальчик один. И я уверена, не раз вы встречали подобных детей. И о нем поведется наш долгий рассказ. Назовем же мальчишку Сергей. Злым и хитрым он не был. Поверьте мне, нет. Он шалун был скорей, непоседа, и держал за проделки свои все ответ. Но напрасным были беседы. Был упрям иногда он, ну, просто беда. И не слушал родителей он никогда. Когда те говорили теплей одеваться, отвечал он, что будут над ним все смеяться. А когда говорили не трогать тетрадь, он ее ухитрялся измять и порвать. И в воскресную школу Сережа ходил, но всегда замечания он приносил. То приятелю щелкнет щелбан по носу, то он девочку дернет рукой за косу. И в собрание игрушки свои приносил. И из зала по множеству раз выходил. Любил он обманывать. В шутку, всерьез. И немало пролили родители слез, когда видели, как их сынишка взрослел. И, обманывая, никогда не краснел. И еще, к сожалению, Сергей малышей не любил. И братишку без цели он часто лупил. А родители сына просили так часто, чтоб исправился тот. Но все было напрасно. И решили Сергею урок преподать и болезнь его детскую хитростью взять. В спальню вечером не закрывали дверей, чтобы весь разговор смог подслушать Сергей. А Сережа, меж тем, притворившись, что спит, вдруг услышал, как мама с отцом говорит: «Я недавно в киоск наш церковный ходила и волшебную чудную книгу купила. Я за шкаф ее прямо сейчас положу. А Сергею, конечно, ничего не скажу. Нашу тайну, Сережа, ты не выдавай, так, чтоб сын не заметил, ты книгу читай». И Сережа решил, что он книгу найдет и ее обязательно завтра прочтет. Рано утром проснулись родители, встали, разбудили Сергея и сыну сказали, что поедут сегодня с семьей в магазин, а Сережа в квартире побудет один. И как только завелся в машине мотор, мальчик к шкафу подкрался, как маленький вор. Вмиг он руку засунул за шкаф, улыбнулся, ведь он пальцами книги секретной коснулся. Книгу эту дрожащей рукою достал. На обложке название он прочитал. «Это Библия!» — мальчик воскликнул досадно. «В ней все строки скучны, а слова непонятны. Ну, подумаешь, Библия, что за секрет? Ничего в этой книге толкового нет. Разве только картинки просмотра достойны. Так и быть, посмотрю чуть-чуть и довольна». Вот Едемский красивый, весь в зелени сад.
В нем и звери гуляют, и птицы парят. Обольщенная Ева вкусила уж плод, и Адама попробовать тоже зовет. Тут Сережа вскричал: «Что ты делаешь, Ева? Ведь тебе же сказали, несчастная дева, не вкушать сего дерева, эти плоды!» Ну, а Ева спросила: «А что б сделал ты?» Вот и Ной за постройкой ковчега следит и народу такие слова говорит: «О, несчастный народ, гласу Божьему внемли! Бог накажет потопом людей и всю землю, коль грехов вы своих не оставите мерзких!» Но все люди смеялись со слов его дерзких. Тут Сережа хотел свое слово сказать, но заставило что-то его замолчать. Мальчик вспомнил учителя школы воскресной, как рассказывал он про тот день неизвестный, когда будет тот суд, суд над всею планетой. Но в то время Сергей в облаках витал где-то. Пред отцом Исааком Иаков стоит. «Я Исав, старший сын твой», ему говорит. «Что ты сделал, Иаков?» Сережа вскричал. «Ты зачем Исааку неправду сказал?» Но Иаков свое продолжал говорить, и Сережа не смог ничего изменить. «Но я тоже не лучше», — подумал Сергей. «Я обманывал маму, папу, друзей». Вот и братья Иосифа в яму столкнули и в колодец со злостью большой заглянули. А Сережа вдруг вспомнил, как он виноват и как плакал обиженный им младшенький брат. Вот толпа пред горой, на горе три креста. «Кто казнен?» – вдруг Сережа воскликнул. «На одном из крестов тех распяли Христа». Из стоящей толпы кто-то крикнул: «Но за что? Неужели Христос согрешил? Иль украл что-нибудь? Иль кого-то убил?» Мальчик думал, ответ на вопрос он искал. Все, что слышал о смерти Христа, вспоминал. Вот Сергей на одном из собраний сидит. Проповедник о смерти Христа говорит: «Много лет человек перед Богом грешил, воровал, убивал и неправедно жил. А за это казнен был невинный Христос. И грехи всех людей на себе он понес. Но ведь я тоже грешник», – подумал Сергей. «Я не слушал родителей, учителей и обманывал часто, братишку лупил.

Подбежал он к двери, осторожно открыл, и родителей с братиком в дом он впустил. «Вы простите», — родителям тихо сказал, «что не слушался вас я и не уважал. Хоть нельзя было, книгу за шкафом я взял. Через нее все грехи я свои осознал». А потом его взгляд на братишку упал. И Сережа, обняв его, нежно сказал: «Пред тобой я не меньше, мой друг, виноват. Ты прости меня, маленький, добрый мой брат». И сказал, что исправиться хочет скорее. Вот как Бог через книгу исправил Сергея. О, мой друг, коль в Сереже себя ты узнал, знай, Христос за тебя на кресте умирал. Если хочешь исправиться, жизнь изменить, книгу чудную эту сумей полюбить.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор о 10 главе этого произведения. В этой главе автор обращает к своим читателям очень важный призыв. Давайте прочтем стихи с 19 по 24. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедью.

Исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. В этой главе мы встречаем несколько увещеваний или призывов, которые автор послания обращает к своим читателям, а также и к нам с вами. Во-первых, он призывает нас приступать к Богу с искренними сердцами. Кроме того, здесь говорится, что мы должны неуклонно держаться исповедания упования. И, наконец, мы должны быть внимательны друг ко другу, поощряя друг друга к любви и добрым делам. Эти три призыва напоминают нам о трех фундаментальных основаниях христианской жизни – вере, надежде и любви. И это еще раз показывает нам, насколько практичным является данное произведение. Далее прочтем 25 стих, где звучит еще одно увещевание. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Для иудеев, к которым было обращено данное послание, приближение дня оного, вероятнее всего, означало приближение того дня, когда их храм был разрушен. Мы знаем, что это случилось в 70-м году нашей эры. Помните, что до этого верующие регулярно собирались вместе именно в храме. Например, мы знаем, что именно там они находились в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на землю. Но где же им надлежало собираться после того, когда храм окажется разрушенным? Автор призывает их при наступлении дня оного, когда у них уже не будет привычного места для проведения собраний, просто продолжать собираться вместе. Кстати сказать, именно тогда церковь начала собираться в частных домах своих членов. Далее в этой главе мы встречаем предостережение об опасности, о которой автор предупреждает своих читателей. Если вы помните, в начале изучения данного послания мы говорили, что в этом произведении мы находим 6 предостережений о различных опасностях. Эти слова являлись предостережением для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них благодаря Иисусу Христу. Эти 6 предупреждений должны были насторожить и предостеречь читателей, указывая им на опасность от падения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. В этой главе мы встречаем 5 предостережение. Предостережение об опасности небрежного отношения к истинам, явленным Божьим Сыном. Это наиболее торжественное предостережение из всех предупреждений, которые мы встречаем в этом послании. И я должен признаться, что мне самому становится очень неуютно, когда я слышу эти слова. Давайте прочтем стихи с 25 по 27. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». «Страшно попасть в руки живого Бога». Симон Петр говорил на этот счет в 21 стихе 2 главы своего 2 послания, что «лучше не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Данное предостережение было обращено к иудейским верующим, потому что многие из них продолжали ходить в храм, а некоторые из них даже продолжали приносить в храме жертвоприношения. Иными словами, они создавали видимость того, что они по-прежнему живут в соответствии с законом Моисея.
Однако, поступая подобным образом, они тем самым явно демонстрировали, что жертва Христа не имела для них никакой ценности и никакого значения. Дело в том, что жертвоприношения животных предвосхищали жертву Иисуса Христа. И теперь, после того, как Христос умер на кресте, все это оказалось исполнено. Поэтому, когда кто-то, уже получив познание истины, продолжает совершать ритуалы в храме и приносит жертвоприношение, это является намеренным неповиновением с его стороны. Тем самым, такие люди снова распинают в себе Сына Божия, как сказано в шестом стихе этой главы. Вот почему все те действия, которые прежде делались как исполнение заповедей Бога, фактически стали теперь злонамеренным грехом. Продолжать приносить жертвы животных, которые уже были исполнены во Христе, является серьезным и опасным заблуждением. Эти люди поступали так, словно жертвоприношения в храме должны были продолжаться вечно. Но автор послания к евреям говорит им, что более они уже не могут взирать с упованием на свой храм, поскольку жертвоприношение за грех уже более не существует. Если человек отвергает факт смерти Иисуса Христа за людские грехи, для него уже более не остается иной жертвы за грех, а также нет иного пути, чтобы прийти к Богу. Люди должны были смотреть на Христа, а вовсе не на религию или храм. А потому, если люди отказывались сделать это, для них уже не оставалось ничего, кроме суда. Слово Бога очень выразительно говорит здесь на этот счет. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Это означает, что человек грешит, принося жертвоприношение. Подобное отношение к Слову Божьему сама Библия называет намеренным неповиновением. И за такие грехи нет более жертвоприношений ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Если смерть Иисуса Христа около 2000 лет тому назад не была достаточной, тогда уже нет ничего, что могло бы стать достаточным. Бог уже не станет ничего делать, чтобы искупить нас. Христос не будет умирать за нас снова, и Ему, конечно же, нет необходимости делать это. Далее автор проводит сравнение. Прочтем 28 и 29 стихи. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Поступать так, словно смерть Христа, не является достаточным средством, чтобы разрешить вопрос греха, а также продолжать жить так, словно он вовсе не умирал, фактически означает относиться к крови Христа как к чему-то презренному. Знание порождает ответственность. И если после того, как вы услышали евангельскую весть, вы все равно поворачиваете спиной к Иисусу Христу, тогда, друзья мои, кто-то должен сказать вам совершенно открыто, что вы прямой дорогой движетесь в преисподнюю. И это не мои слова. Это слова самого Бога. Прочтем 30 и 31 стихи. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, — говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Друзья мои, Бог будет судить. Он является суверенным правителем этой вселенной, и мы все должны будем предстать перед Ним. У Бога есть суверенное право вершить свой суд. И Он вовсе не собирается отказываться от данного права, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой будет конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный, где явится
пишет апостол Петр в 17 и 18 стихах 4 главы своего первого послания. «Страшно впасть в руки Бога живого». Это весьма интересный стих, и нам вместе с вами будет полезно потратить немного времени на его обсуждение. Этот стих предназначен как для христиан, так и для неверующих, ибо любому человеку страшно впасть в руки живого Бога. В книге Ездры, в 9 стихе 7 главы, мы читаем: «В первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он, Ездра, пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». В этом стихе нам сообщается, что благодеющая Божья рука была на этом человеке, ибо Бог хочет, чтобы его дети получали благодеяние из его рук. Но иногда его дети испытывают на себе всю тяжесть его руки, когда Бог наказывает их, не жалея для них своей розги. Должен признаться, что мне самому доводилось испытывать на себе его гнев, и я вполне допускаю, что вам тоже приходилось переживать подобное. Мы знаем, что Давид ощутил на себе всю тяжесть его наказующей руки, и в 31-м псалме он рассказывает нам об этом. Давайте прочтем 4-й стих данного псалма. «День и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Что именно делал Бог? Он наказывал Давида. Он дал Давиду отведать тяжесть его руки. Давид пытался скрыть свой грех, но Бог заставил его исповедаться в данном грехе и сделать что-то с этим грехом. И по сходным причинам тяжелая рука Бога обрушивается иногда на нас с вами, хотя мы и являемся Его детьми. Однако, когда мы ощущаем в своей жизни наказующую руку Божью, это отличается от кары Его судящей руки. Бог говорит: «У меня отмщение, я воздам». Он совершает свое отмщение, руководствуясь не злобой или ненавистью. Однако он будет судить грех, и об этом факте необходимо вновь и вновь напоминать сегодня людям. Послушайте еще раз слова псалмопевца, которые мы находим в 8 стихе 75-го псалма. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Как видите, псалмопевец, так же, как и ветхозаветные пророки, говорил о суде, который наступит тогда, когда чаша Божьего гнева будет переполнена. И сегодня эта чаша наполняется. Бог не спешит сделать решительный шаг. Он долготерпит, не желая, чтобы кто-то погиб. Но чаша суда наполняется неуклонно. И поверьте мне, друзья мои, это будет весьма горькая чаша. Причем эта чаша Божьего суда ожидает всех, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Друзья мои, если вы пренебрегаете тем, что Христос сделал для вас на кресте, впереди вас не ждет ничего, кроме суда. Для вас нет никакой надежды. Именно эту мысль автор послания к евреям обращает здесь к иудейским верующим. В рамках закона Моисея они могли совершать жертвоприношения ежегодно и даже ежедневно, если им было угодно. Но в рамках Нового Завета они не могли делать этого более, потому что все закончилось. Теперь им, как и нам с вами, надо было обратиться к Господу Иисусу Христу. И здесь автор дает личные увещевания всем тем иудеям, к которым он обращал данное послание. «Я полагаю, что евреи, которым предназначалось это произведение, были спасены. На мой взгляд, у самого автора не было на этот счет никаких сомнений, ибо он говорит в стихах с 32 по 34. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий.
то сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим музам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Очевидно, что за свою веру некоторые христиане оказывались в заключении, в то время как другие лишались своего имущества. Автор напоминает им об их вере и терпении в течение всего этого тяжелого времени испытаний. Терпение и вера связаны друг с другом в Священном Писании неразрывными узами. И теперь, после демонстрации веры посреди испытаний, эти христиане должны были проявить терпение с надеждой на будущее исполнение этой веры. И потому автор говорит им в стихах с 35 по 37. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Я много раз слышал эти слова из уст верующих, которые говорили мне при расставании. «Мы встретимся в следующий раз, если Господь умедлит с возвращением. У меня есть новость для всех, кто рассуждает подобным образом. Господь вовсе не собирается медлить». Некоторые люди ведут себя так и действуют так, словно Христос постоянно откладывает свое пришествие, словно Он медлит. Но нет, Он вовсе не медлит. Его приход уже отмечен в Его календаре. Но если кто-то спросит меня, когда именно состоится Его пришествие, я не сумею назвать вам точную дату. Друзья мои, поскольку Господь не показывал мне свой календарь, я не в силах сообщить вам точную дату Его появления. Мне доводилось слышать, как некоторые люди говорят так, словно они видели календарь этот и знают точный день, но мне кажется, что они лукавят. Однако мы можем быть уверены, что Христос придет в назначенный им самим день, и это так же определенно, как Его первое пришествие на нашу землю. Далее прочтем 38 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Этот стих представляет собой цитату из второй главы книги пророка Аввакума, которая также используется в послании к римлянам и в послании к галатам. Это очень важный стих. Однако, каждое новозаветное послание, которое использует данный стих, по-разному расставляет в нем акценты. В послании к римлянам, например, подчеркивается тот факт, что верой будет жив праведный. Иными словами, подчеркивается то обстоятельство, что Бог оправдывает грешников. В послании к галатам акцентируется сама вера, то есть тот факт, что праведные будут жить по вере. И, наконец, здесь, в послании к евреям, главная идея состоит в том, что праведный будет жив верою. Несколько раз в этом послании мы встречаем упоминание живого Бога, а также это произведение говорит нам о живом ходатае. Он умер на кресте за нас и возвратился из мертвых. Акцент делается на его воскресении и на том обстоятельстве, что он живой Христос, сидящий одесную Бога. И поскольку все те, кто принадлежат ему, имеют живого Бога и живого Спасителя, сидящего одесную Бога, они будут жить по вере. Как я уже говорил раньше, наша вера не является шагом в неизвестность, в пустоту. Она держится на слове Бога. «Праведные будут жить верой». Прочтем 39 стих. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Используемое здесь слово «колебаться» буквально может быть переведено как «убирать паруса». То есть верующие уподобляются здесь морякам, которые должны расправить свои паруса. Именно эту мысль автор пытается донести до своих читателей, побуждая их двигаться вперед.
Главная мысль состоит в том, что если человек уберет паруса в лодке своей жизни или окажется на мели из-за разочарований, гонений, трудностей или депрессий, поскольку у нас есть живой Спаситель, друзья мои, давайте двигаться вперед, давайте расправим паруса и будем двигаться к Богу. Мне вспоминается история французских гугенотов. Эти люди подвергались гонениям и притеснениям за свою веру. Французские власти организовали фактическое истребление этих христиан, уничтожив тем самым лучших представителей своего народа. А эти герои веры шли в бой, зная, что они идут на неминуемую гибель. Но, несмотря на это, они смело шли вперед, руководствуясь лозунгом «Если Бог за нас, кто же будет против нас?» После того, как французский народ учинил расправу над этими людьми, Франция уже никогда не сумела стать такой, какой она была прежде. А мы с вами, сегодняшние верующие, должны принять на себя тот давний девиз гугенотов – двигаться вперед, несмотря ни на что, во всех обстоятельствах двигаться вперед к Богу. Именно в этом, друзья мои, состоит главная мысль этого чудесного послания. Давайте поднимем паруса и будем плыть, двигаться вперед к нашему Небесному Отцу. Не будем забывать об этом, дорогие мои. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Аргумент. Игорь Савич. Молекулярная биология против эволюции. В Библии описано одно событие, которое привело к тому, что люди перестали понимать друг друга. Без понимания нет согласия. И они, оставив свой амбициозный проект, рассеялись по всей земле. Бытие 11.1.9. Этот проект строительства Вавилонской башни стал символом людской гордости и попыткой сравняться с Богом. 150 лет тому назад произошло еще одно событие, которое одни расценивают как переворот в естествознании, другие – как появление еще одной научной теории, а фактически это был еще один бунт против Бога. Три человека сыграли значительную роль в подготовке этого восстания против Создателя Вселенной. Томас Мальтус, 1766-1834 год, опубликовал свою теорию, согласно которой войны, голод, болезни и другие социальные проблемы несут позитивное значение – так как ограничивают рост народонаселения и фактически приводят к уничтожению его беднейшей и малозначимой части. Философия Карла Маркса 1818-1883 преднамеренно и изощренно была направлена против Бога и религии, и, наконец, Чарльз Дарвин 1809-1880 своей книгой «Происхождение видов» подорвал веру в Бога сначала среди научной интеллигенции, а затем идея эволюционизма как вирусная инфекция распространилась по всему миру, быстро проникнув во все сферы общественной жизни, в том числе и в область образования. Практически в любом школьном учебнике эволюционной теории уделяется настолько много внимания, что появляется настоятельная потребность в более пристальном анализе этого феномена нашего времени. Создается впечатление, что эволюционные процессы настолько хорошо изучены, а доказательства неопровержимы, что остается только прочитать представленный материал, и все окончательно станет ясно. Попытаемся и мы проанализировать небольшой подраздел нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева и Дымшица, выпущенный издательством «Просвещение» в 2008 году. Подраздел называется «Молекулярные доказательства эволюции». Эти доказательства, по сути дела, сводятся к следующей фразе. Когда мы сравниваем нуклеотидные последовательности генов, например, гена бета-глобина, мы видим, что различий между генами человека и шимпанзе гораздо меньше, чем между генами человека или шимпанзе и мыши. Количественная оценка этих различий позволяет построить генеалогическое древо, показывающее родство различных таксонов, видов, отрядов, семейств, классов. Страница 156. Это бесспорно является доказательством родства, но является ли это доказательством эволюции? Обратимся к простому примеру. Проанализируем имеющиеся наземные движущиеся средства, скажем, автомобили, поезда, тракторы, велосипеды и мотоциклы. У них много общего, например, наличие колес и двигателей. Однако еще больше различий. Способы управления, количество колес, состав материалов, типы двигателей и так далее. Учитывая сходство и различия этих механизмов, очень легко изобразить их генеалогическое древо. Можно построить следующий ряд возрастающей сложности: велосипеды, мотоциклы, автомобили, поезда. Разумеется, каждая таксономическая единица будет подразделяться на многочисленные виды или подвиды. Боковой ветвью этого древа будут тракторы. Что же оно будет отражать? Эволюцию? А может, сходство в конструкции и творческий замысел создателя, то есть человека? Надо отдать должное честности авторов учебника, которые далее указывают на существующее противоречие в таксономии по нуклеотидным последовательностям. По этому признаку оказывается, что киты и парнокопытные гораздо более близкие родственники, чем парнокопытные и непарнокопытные. Африканский златокрот филогенетически ближе к слону, чем к нашим кротам. В одной из монографий по молекулярной биологии отмечается: анализ ряда индивидуальных белков показал, что между аминокислотным составом и эволюционным положением того или иного организма нет никакой корреляции. Страница 343. Хотя о мутациях в этом подразделе сказано немного, но, по всей видимости, они также включены в молекулярные доказательства эволюции. Ссылка на параграф 14 этого учебника для объяснения, что такое репликация ДНК, интересна тем, что демонстрирует вредность мутаций. В этом параграфе идет речь о тяжелом наследственном заболевании серповидно-клеточной анемии. Изменение формы эритроцитов в крови связано с дефектом первичной структуры белка гемоглобина. В двух из четырех цепей нормального гемоглобина на шестом месте стоит глутаминовая кислота. При серповидно-клеточной анемии она заменена на аминокислоту валин. Из 574 аминокислот, входящих в состав гемоглобина, заменены только две, по одной в двух цепях. Но это приводит к существенному изменению третичной и четвертичной структуры белка и, как следствие, к изменению формы и нарушению функций эритроцитов. Страница 55-56. Как видно, замена всего лишь двух аминокислот приводит к тяжелейшим последствиям и сбою хорошо отлаженного механизма переноса кислорода кровью человека. А если произойдут более существенные изменения в нуклеотидной последовательности и биосинтез приведет к большему числу аминокислотных замен в составе гемоглобина, не будет ли это смертельной мутацией для человека? В геноме человека уже найдено более 1500 мутаций, и все они вредные. Являются ли мутации двигателем эволюции? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к простому примеру с механическими часами. Если заменить в часах одну шестеренку на другую, большего размера, часы остановятся. Если новая шестеренка будет такого же диаметра, но немного толще, часы, возможно, будут идти, но не так хорошо, как с родной шестеренкой. Если поставить шестеренку с другим шагом зубцов, часы вновь остановятся. Часы – очень простой механизм по сравнению с очень сложными превращениями, которые происходят при образовании нуклеотидной цепочки, из которой состоит ДНК – вещество наследственности любой живой клетки. Процессы, связанные с удвоением генетической информации при делении клетки, биосинтеза белков – поразительно отлаженные механизмы. Любая неточность приводит к сбою жизненно важных процессов, а иногда и к гибели клетки. Вот эти неточности на молекулярном уровне называются мутациями. Подавляющее число поклонников эволюции считают, что мутации являются молекулярным двигателем эволюции. Однако, как пишет в своей статье Стивен Гуди, молекулярная биология не видит причин, по которым современные виды можно считать произошедшими от ранее существующих. На молекулярном уровне виды имеют ту же самую структуру, что и имели когда-то. Название подраздела в учебнике должно означать, что якобы действительно имеются существенные доказательства эволюционной гипотезы молекулярной биологии. Однако чрезвычайная сложность и одновременно слаженность всех метаболических процессов живой клетки наводит многих исследователей на мысль о том, что самопроизвольное зарождение жизни на основе спонтанных, то есть происходящих хаотично и самопроизвольно молекулярных превращений, совершенно невозможно. Вот как описывают вероятность самопроизвольного образования ДНК Уайт и Комнинеллис. Шансы того, что одна функционирующая молекула ДНК может образовываться случайно, примерно равны шансам того, что если бы вы заполнили миллиарды вселенных мячами для гольфа, потом поставили маленькую красную точку на поверхности одного из них и предложили ребенку с завязанными глазами с первой попытки достать именно этот мяч. Страница 37. Данные молекулярной биологии указывают на высокую устойчивость живых организмов к возможным случайным повреждениям, искажениям генетической информации. Так известно, что при репликации ДНК, при удвоении этой очень важной молекулы, используется только одна ее цепочка. Вторая остается в неприкосновенности в случае каких-либо случайных ошибок, мутаций. Важные признаки живых организмов дублируются несколькими генами так же, как и биосинтез отдельных аминокислот, которые тоже дублируются несколькими триплетами нуклеотидов, так называемая вырожденность кода. Это предусмотрено для той же самой цели, для надежности сохранения и воспроизведения генетической информации в случае повреждения, мутации того или иного участка гена. Лауреат Нобелевской премии за создание модели ДНК Уотсон отмечал, что мутантные гены обычно рецессивны, так как мутация нарушает способность синтезировать соответствующий белок. То есть эти гены не участвуют в биосинтезе белка. Жизнедеятельность организма обеспечивают аналогичные нормальные гены, участвующие в синтезе того или иного белка. Все это свидетельствует о том, что живые существа сконструированы таким образом, чтобы та информация, которая заложена в их молекулах ДНК, оставалась как можно более неизменной, что совершенно противоречит предположениям, следующим из эволюционной гипотезы. В конце параграфа 42 этого учебника по биологии приводятся вопросы для анализа. Четвертый вопрос довольно интересен. В нем предлагается дать с научной точки зрения оценку Археоптериксу, ископаемой птице, имевшей признаки присмыкающегося. Далее дается именно научная оценка, позаимствованная у разных авторов. Гласхауэр пишет: «Многие ученые в пылу фантазии наделяют Археоптерикса большим количеством признаков присмыкающегося, чем он их имеет. Так называемые признаки присмыкающихся у Археоптерикса заключаются в наличии когтей на крыльях, зубов, позвонкового хвоста и маленькой грудины. Но это не признаки настоящей переходной формы, потому что они все еще встречаются и у птиц. Например, южноамериканская птица гуацин тоже имеет маленькую грудину и по два когтя на каждом крыле. При этом гаацин бесспорно типичная птица. Птенцы африканской птицы турака, под отряд кукушек, тоже имеют когти на крыльях. Что ж, верно, ни одна из существующих на Земле птиц не имеет зубов, но и некоторые очень древние ископаемые птицы зубов также не имели». Юнкер и Шерер пишут: «Комбинация множества признаков из различных групп присмыкающихся в Археоптериксе свидетельствует о том, что он является типичной мозаичной формой, и его нельзя больше рассматривать в качестве предка современных птиц. Мозаичные типы широко распространены в мире животных. В качестве переходной формы между присмыкающимися и птицами его рассматривать нельзя». Страница 198-199. Далее эти же авторы указывают на то, что с 1994 года в международной прессе появляются все новые публикации о том, что археоптериксы – это подтасовка ископаемых данных. На рисунке 12 изображено то, что палеонтологи называют археоптериксом, а рядом его реконструированная форма. Обращают на себя внимание перья, которыми художник обильно снабдил это животное. Вот что пишет по этому поводу Стивен Гуди: «Эволюционисты до сих пор не могут объяснить некоторые загадки, которые оставил Дарвин. Это касается и возникновения перьев, которые, по Дарвину, образовались из чешуи рептилий. Превращение ящерицы в птицу должно быть очень длительным. И действительно, первая взлетевшая птица должна была иметь достаточно перьев для полета. Но когда это случилось, даже если предположим, как некоторые ученые, что перья сделаны из того же материала, что и чешуя ящерицы? Таким образом, приведенный небольшой обзор исследований выявил, что имеющиеся факты противоречат концепции эволюции. Однако философия эволюционного материализма продолжает существовать в самых разных формах, в том числе в виде якобы научной теории, излагаемой на страницах учебников».
2: Проза. Елена Шележинская. Глобальные задачи Вальки Поттера. Чайник резким свистком прервал мысли Анны Петровны. Кухня – ее излюбленное место – Здесь мать 16-летнего подростка и учитель словесности любила проводить время, хозяйничала, тетрадки проверяла, книги читала, к урокам готовилась. Здесь проходила большая часть ее жизни. Женщина налила в любимый бокал чая. «Какая же я счастливая! Вальке уже 16. Он такой смышленый и толковый. Программистом мечтает стать». Вернулась она к своим думам. «Хорошая профессия, престижно, в тепле и на кусок хлеба всегда заработает. На других подростков смотрю и диву даюсь. К 16 годам уже и гуляют, и пьют, невест домой водят. А сколько малолеток в колониях отметились. У соседки справа сынок наркоман, слева к баптистам ходит. Вот горе так горе». В понятиях Анны Петровны еще из советского времени прочно сидела кто угодно, только не баптист. И даже симпатичный ее душе герой Солженицына Алешка Баптист никак не мог рассеять устоявшуюся нелепую пропаганду. «Герой придуманный, настоящие они не такие», — была уверена она. Валька о Вере не помышлял. По дискотекам не шастал, не пил, не курил, чем безмерно радовал мать. Он целыми днями просиживал возле компьютерного монитора и все мерил гигабайтами, мегагерцами, форматами. Круг его интересов составляли компьютерные игры, магазины, где можно было их приобрести, интернетные сайты. В школу ходил с неохотой, гулять не любил, спортом не занимался. Серая повседневная жизнь отвлекала его от виртуальных сказочных миров. А точнее, походы в школу и общение с матерью он воспринимал уже как некую безрадостную необходимость для дальнейшего продвижения в игре. Он жил игрой, не отделяя жизнь от компьютерной химеры. Мать замечала в последнее время, что сын стал рассеянным. То не впопад ответит, то отзовется после третьего окрика. Но это ее не беспокоило. «От увлеченности», — думала она, — «увлеченный человек не станет наркоманом или пьяницей». Она поощряла его увлечение, сама подбирала ему не кровавые бездумные пулялки, а интеллектуальные, духовные, как ей казалось, игры с патриотическими целями и задачами, типа спасения человечества. В той самой игре, что она подарила сыну на 16-летие, героем был мальчик-колдун, наделенный сверхъестественной силой. С помощью магии он день за днем поднимался на новые уровни, побеждая зло и низкую человеческую натуру. Он и только он, обладая чудесным колдовством, теперь может помешать никчемным людишкам обрести власть и править миром. Такая глобальная задача будет по плечу доселе неприметному обитателю Сталинки в центре города, Вальке Поттеру, когда тот преодолеет последние препятствия. «Валюша!» Анна Петровна заглянула в комнату сына. «Уже поздно, пора спать. Выключайся». «Угу», — машинально кивнул сын, но завершать столь увлекательное занятие на самом интересном месте не собирался. Часы в большой комнате пробили полночь. Мать спала глубоким, счастливым, сладким сном. Виртуальный Валька Поттер шел на заветный последний уровень. Пройденным этапом были поверженные враги, решение хитросплетенных головоломок злоумышленников, спасительное бегство, прохождение лабиринта, удачное проникновение за главной печатью. Валька кликнул мышкой и оказался возле огромных ворот. До железного кольца было никак не достать. Он смекнул, подтащил пенек, залез на него и стукнул железным кольцом. Ворота приоткрылись, и в них появилась темная личность. «Узнал меня? Или представится?» — сказала металлическим голосом личность. Валька в ужасе отдернул руку от компьютерных кнопок. «Кто вы?» Личность вышла из проема и встала возле открытой железной двери. «Дьявол?» — выдохнул Валька. «Он собственной персоной к вашим услугам», — раскланялся сатана. Голос его потерял неприятные оттенки и стал весьма привлекательным. «Зачем мне услуги ваши? Думаю, они мне не понадобятся». Валька тоже слегка оттаял и даже осмелел. Вид сильного мужественного добряка-великана в черном костюме ничуть не устрашал, не вводил в ужас, скорее наоборот, располагал к себе. Эдакий приятный, учтивый враг, достойный противник с обаятельной внешностью. Как же не понадобится? Ты не будешь двигаться дальше, остановишься здесь, а там, за воротами. Нет, сидеть тут я не собираюсь, — оборвал Валька мечтательный распев собеседника. Тогда нужно выполнить небольшое условие. На экране появилось окошечко с короткой записью: «Продай душу дьяволу и двигайся дальше». И чуть ниже кнопки «Да» и «Нет». Валька сидел в полнейшей растерянности. Конечно, хотелось завершить миссию спасателя мира, но душу продавать он не собирался, даже не думал о такой сделке. Все сомнения легко разрушил уже знакомый и довольно приятный голос. «Это всего лишь игра». «Всего лишь игра», — повторил Валька, — «ничего страшного», — и кликнул мышкой. Раздался резкий хлопок от лопнувшей в светильнике лампы. Комната мгновенно погрузилась во тьму. Валька шел по знакомой улице. Вокруг благодать, солнышко сияет, птички поют, цветов множество необыкновенной красоты. Он идет, красотой любуется, трели птичьи слушает. Обернулся, а позади небо. Дорога эта в небо вела, все выше и выше. Потом исчезли солнце, трава, и вдоль тропинки появилась бесконечная небесная лазурь и белоснежные мягкие облака. Теперь еще приятнее было идти, легко, радостно. Сердце даже пощипывало от предвкушения чего-то чудесного, замечательного, непостижимого. И точно, вскоре показался необыкновенно красивый золотой город. Такого Валька не видел в своих играх, мечтах и фильмах. И чем ближе к нему приближался, тем сильнее хотел попасть в этот небесный чертог. Наконец он остановился у золотых ворот и постучал. «Кто ты?» — услышал мальчик голос за воротами. «Отворять их почему-то не хотели. Я Валька, откройте!» «Здесь тебе не место!» — услышал он страшные слова, и в тот же миг небесная тропинка исчезла, и он полетел с жуткой скоростью вниз. Уже кончились облака, показалась земля. Валька подумал, что сейчас разобьется в лепешку. Он ужасно заорал и проснулся. Утро застало Вальку за компьютерным столом. И начался обычный день обычного старшеклассника. Осколки от разлетевшейся лампы валялись на столе и на полу, напоминая о ночном происшествии. И еще затекшая рука под головой. Уроков в школьном расписании было немного, и пролетели они на редкость быстро. Скинув куртку в прихожей, парень залетел в свою комнату, нажал кнопку винчестера и приступил к последнему этапу спасения мира. Вообще-то мир спасать несложно. Валька это понял, когда дошел до конца игры. Он еще пару раз пробежался по уровням, появилось чувство завершенности пути, выполненного предназначения. Потом, неожиданно для себя, юноша открыл, что совершенно потерял всякий интерес к глобальным задачам, путанным лабиринтам и мелким суетным людишкам. Настали серые, бессмысленные будни. Герой вышел на пенсию и стал никому не нужен. Валька больше не спешил к своему любимому компьютеру. Он валялся целыми днями на диване и смотрел в одну точку на холодной стене. Анна Петровна сначала думала, что приболел сынок, а на третий день встревожилась не на шутку и побежала по магазинам и знакомым в поисках новой интеллектуальной игры. Она поняла, что вернуть интерес к жизни можно было только новыми задачами и подвигами. Наконец, ее поиски увенчались успехом. Из столицы привезли Анне Петровне новую, модную в узких интеллектуальных кругах игру под названием «The Felon». «А что значит это слово с английского?» — спросила учительница у продавца. «Отверженные», — ответил тот и таким ответом порадовал Анну Петровну. Она решила, что игра по роману Виктора Гюго, и побежала обрадовать сына. Валька повертел диск в руках и встал, наконец, с дивана. «Странное название», — думал он. «Я никогда не слышал о такой игре». Но заводить диск Валька не спешил, заподозрил, что матери неправильно перевели название. Он влез в электронный словарь английского и с ужасом обнаружил более точное значение «the fallen» — «падшие». Теперь он тупо уставился на диск и погрузился в раздумья. Сначала мысли отвели его в некий темный и незнакомый мир, наполненный ужасными злодеями, отбросами общества. Потом он подумал, что он тоже не вписывается в общество, значит, он тоже отброс. Тут память вернула симпатичный образ темной личности из его любимой игры. Добряк раскланялся перед ним и приятным голосом сказал: «Верно. Всех, кто не помещается в их схемы, они называют отбросами или падшими. А это просто непостижимые для них люди. Особенные, нестандартные. Это элита. Ты, Валька, тоже элитный. Вон как ты ловко справился с серыми человечками. И, наконец, спас весь мир. Кто это оценил? Никто. Только среди своих тебя всегда поймут и оценят. Добро пожаловать на новый, высший уровень. Добро пожаловать в высшее общество непризнанных гениев». Валька вставил диск, и началось электронное странствие. Теперь это было увлекательное космическое путешествие. Безобидные приключения, новый мир, исследования разных цивилизаций вызывали неподдельный интерес, захватывали. Теперь Валька знал, что очень давно существовала некая высшая раса, особенная каста духовных существ во Вселенной. Но однажды всю ее низвергли, сбросили, и теперь она заключена во мраке, не может свободно действовать, и если ее не освободить, погибнет. Теперь в глобальные Валькины задачи входило освобождение тех, кого все считали плохими, недостойными, падшими, освобождение высших духовных существ Вселенной. И справлялся он с ней прекрасно. Сам собрал

0: крыше многоэтажного недостроенного дома сбор. Ты должен туда пойти».
1: «Когда?»
0: Подросток еще не понял, что игра перестала быть игрой. «Сейчас же. Тебя там уже ждут».
1: «Сейчас?»
0: «Нет, я не могу», — слабо возразил мальчик. «Поздно, мать не пустит». «О ней мы уже позаботились. Спит она». Голос электронного демона отливал металлом, звучал твердо, возражений не терпел. «И хватит торговаться. Ты свои торги закончил месяц назад. Иди».
1: На крыше было ветрено, темно, промозгло. В центре стояли трое ребят. Валька подошел и тоже встал к ним. Теперь, вероятно, все были в сборе. Подростки стояли неподвижно, образуя собой живой квадрат. Потом развернулись и разошлись на четыре стороны. У самого края остановились и снова замерли. На крыше загремел уже знакомый металлический голос. «Ждите сигнала». Анну Петровну разбудила какая-то непонятная тревога за сына. Хотя она не понимала, чего переживать. Часы показывали 6:30. В такое время только сны смотреть, успокаивала она себя. «Спит, сынок, чего переживать?» Но тревога усиливалась, и она встала, заглянула в комнату единственного сына. Монитор компьютера светился надписью во весь экран. «Крыша недостроенной многоэтажки». Сына в комнате не было. Анна Петровна вылетела на лестничную площадку в тапочках и халате и побежала. В парадной она столкнулась с соседом слева, что к баптистам ходит. Он по утрам занимался бегом. «Что случилось?» — без лишних приветствий спросил парень женщину. «Валя пропал», — ответила она и побежала, не обращая ни малейшего внимания на парня. А тот бежал рядом и все не унимался. «Как пропал?» «Не знаю, все было в порядке. Сидел у компьютера, а я спать пошла», — сбивчиво рассказала Анна Петровна. «Проснулась, а его нет». «Нет?
0: Куда вы сейчас бежите?» «Не знаю. На экране компьютера было написано про недостроенный дом». Парень больше ничего не спрашивал. Он на бегу звонил по своему мобильнику и говорил только одно: «Молитесь, срочно молитесь». Снова набирал номер и повторял те же слова. Валька закрыл глаза. Он вдруг вспомнил свой замечательный сон. Как шел по небу, как у золотых ворот остановился, как внутрь его не пустили. «Пора», — услышал он металлический голос, «пора обрести настоящую свободу. Идите, отверженные, навстречу свободе». Валька раскинул руки и шагнул. Площадку недостройки разбудили сирены скорых и милицейских машин. Трех ребят нашли на мокрой земле. Но среди них Анна Петровна не признала своего сына. Милиция продолжала искать. Наконец, на лесах, под самой крышей, нашли еще одного подростка. Приближалось Рождество. Сырость прошла, земля покрылась снегом. Валька растерянным взглядом смотрел из окна палаты на белые улицы. «Он настоящий?»
1: «Кто?»
0: Сосед по лестничной площадке Лёшка Баптист навестил его.
1: «Снег?»
0: «Конечно, настоящий. Скоро ты услышишь, как он хрустит под твоими ногами».
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Спасение Христово. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Один корабль стоял на якоре. Было очень жарко, но капитан судна предупредил всех, чтобы никто не купался, так как в этом месте много акул. Старый моряк, подзадоренный предупреждением капитана, как бы назло решил искупаться. Прыгнул в воду и поплыл. Вдруг видит, к нему действительно плывет огромная акула с раскрытой пастью. На его отчаянный крик моментально спустили шлюпку, и он был спасен. Не успел он одеться, еще дрожал от пережитого ужаса, а его уже позвали к капитану. Провинившийся матрос думал, что капитан сделает ему строгий выговор, но вместо этого тот сказал ему лишь то, что непослушный был близок к смерти, и спросил его, готов ли он предстать перед Богом. Затем капитан посоветовал матросу покаяться и принять Иисуса Христа. Это произвело на матроса такое сильное впечатление, что через несколько дней внутренней борьбы он отдался Господу и был вторично, уже духовно спасен. Вечное спасение так нужно, что без него все ничто. Спасение от опасности. Христианское спасение дает человеку безопасность, независимо от внешних обстоятельств. Спасение от заразы жизни. Человек, которому дано это спасение, имеет иммунитет, предохраняющий его от заражения злом мира сего. Спасение от гибели. Неспасенный человек – это человек, идущий по ложному пути, по пути, ведущему к смерти. Спасенный человек – это человек, который наставлен на истинный путь. Спасение от греха. Люди подобны рабам, зависящим от хозяина, от которого они не могут бежать. Христианское спасение освобождает их от тиранической зависимости от греха. Спасение от гнева Божия. Без спасения, которое принес Христос, человек был бы осужден навечно. Дорогие друзья, приняли ли вы спасение Христово?
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Слово на сегодня».

Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Трости надломленной не переломит. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. Люба и Инна договорились после обеда поиграть с куклами. Первой во двор вышла Люба. Она катила впереди себя яркую кукольную колясочку, всю в кружевах, с бантиками, точно такую, в каких возят сейчас многие мамы своих малышей, только поменьше. В колясочке лежала новая Любина кукла, очень похожая на настоящего ребенка. Если легонько надавить кукле на грудку, она начинала смеяться. Мама сказала, что эта кукла очень дорого стоит, поэтому Люба должна ее беречь. Через несколько минут из подъезда выбежала Инна, бережно прижимая к груди завернутую в ситцевый белый платочек свою старенькую любимую куколку. У нее уже однажды оторвалась головка, но мама прикрепила ее снова. И хотя куклина головка теперь постоянно наклонялась то в одну, то в другую сторону, а руки и ноги неплотно прилегали к телу, Инна любила ее больше других своих игрушек.
2: «Почему ты не попросишь, чтобы тебе купили новую куклу?» — спросила подружку Люба. «Я бы ни за что на свете не вышла с такой куклой на улицу!»
1: «Зачем новую? Это же мой ребенок! Неужели ты думаешь, что я смогу выбросить свою Машу из-за того, что у нее больная головка, ручки и ножки?» — возразила Инна и нежно поправила ситцевое покрывальце. Некоторые дети, особенно мальчики, наоборот, любят все ломать и крушить. Это отражается и на их отношениях с людьми. Но Иисус был не такой. Он тоже не выбросил бы, а починил поломанную куклу, как и Инна. Будучи ребенком, Иисус не раз склонялся над раненой птичкой, чтобы перевязать ей крылышко и облегчить страдания. Также бережно он относился и к каждому человеку. Спаситель и сегодня такой же, каким был в те далекие дни. Если есть хоть малейшая надежда спасти человека, Иисус использует ее. Он укрепляет нашу веру, любит, предостерегает, убеждает и терпеливо ждет. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

светлая надежда. Имя же Деви – Мария. Евангелие от Луки, 1 глава, 27 стих. Вчера мы вместе с Захарией и Елисаветой ликовали о том, что Мессия, Спаситель мира, скоро должен был родиться. Наконец-то, через 400 лет после последнего пророчества, касающегося его рождения, благословенное событие должно было произойти. Но как именно ему предстояло появиться? Говоря кратко, благодаря Марии. Мало известно об этой женщине, которая была благословлена Богом родить его сына на свет. Библия сообщает, что она была девой из города Назарета, из колена Иудина, из царского рода Давидова, и что она была обручена с Иосифом. Вспомним немного о времени, в которое жила Мария, чтобы прояснить некоторые обстоятельства ее жизни. Родители. Хоть родители Марии нигде не упоминаются, мы можем представить, основываясь на том, что о ней сообщается в Божьем Слове, что она родилась в благочестивой семье набожных иудеев. Воспитание. Подрастающих девочек учили не только домашнему хозяйству, но и закону Господню. Судя по глубине хвалебной песни Марии, она хорошо знала и Писание, и в сердце ее хранились строки Божьего Слова. Обучение. Обручение. Мария была обручена с Иосифом. В те времена обручение связывало жениха и невесту нерушимыми обязательствами. Обручение, которое закреплялось официальным, заверенным письменным документом, проводили, по крайней мере, за год до свадьбы. Возраст. Большинство израильских юношей женились, когда им не было и 20, но девушки выходили замуж еще раньше. Если верить исследованиям Джона Томпсона, раввины постановили, что девушки могут выходить замуж, начиная с 12 лет. Хотя Мария была, вероятно, молода и, судя по всему, бедна, в ее душе скрывалось одно бесценное богатство. Она была женщиной, любившей Бога горячо, сильно, смиренно, больше всего на свете. Так, стоит ли удивляться, что Бог избрал именно Марию, чтобы она родила его сына? Для Бога всегда важно только то, что внутри. Что он находит, когда освещает своим святым светом уголки вашего сердца? Пусть главным желанием вашего сердца будет желание взрастить в себе глубокую, смиренную, всепоглощающую искреннюю любовь к Богу. Такая любовь – это бесценное и вечное богатство.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире беседа в студии «Радио на пути». Я ваш постоянный ведущий Вадим Гетман. Рад приветствовать каждого из вас, где бы вы ни находились, может быть, дома, у себя в машине, или, может быть, на работе. У некоторых есть такая работа, которая позволяет радио слушать, и мы рады, что вы с нами. Как обычно, у нас очень интересные гости, и мы, как обычно, молимся о том, чтобы Господь благословил нашу сегодняшнюю передачу. Итак, я представляю брата и сестру, которые находятся со мной в студии. Их зовут Иван и Вера Рыбаковы. Добро пожаловать.
1: Добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
0: Да. Ну что ж, друзья, мы, как обычно, хотим с вами познакомиться. Я даже не знаю, как правильно вас представить. Наверное, будет правильно сказать, что вы и певец, и композитор, и также, я не знаю, поэт вы или нет, вы также составляете тексты некоторых своих песен, не так ли, да?
1: Да.
0: Да, так что это тоже будет правильно. Это супружеская пара, которая уже в годах немножко, но выглядит довольно бодро и молодо, скажем так, потому что они любят Господа, они свидетельствуют о Нем, они проповедуют о Нем и бывают даже во многих миссионерских поездках. Сегодня мы об этом тоже узнаем и, в частности, послушаем некоторые пения в их исполнении. Брат Иван, вам слово. Расскажите немного о себе. Откуда вы родом?
1: Я из Украины. Донецкая область, и был там такой поселок Шевченко, это небольшой поселок, где родился, жил до 18 лет, вот, в семье, где нас было трое, у меня братьев и сестра, и воспитывала нас мама.
0: А вы, сестра Вера, из той же местности или из другого какого-то района?
2: Я тоже из Донецкой области, но родилась я в городе Горловке, на Украине также.
0: Ну, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, также о том, как вы пришли к Господу.
1: Мне было... я вообще с детства верующий, а покаялся в 15 лет. Значит, в 1970 году. Пришел к Господу, был такой брат Николай Сафран, который ездил по церквям, проповедовал слово. И он в основном проповедовал об Иисусе Христе, о Его любви, о Его жертве. Для чего Он родился, вот, как жил, как проповедовал.
0: То есть это еще в те годы, в советское время, да?
1: Да.
0: 70-е, 60-е или раньше даже?
1: В 70-м году. И его слово очень сильно коснулось моего сердца. Это было в домашней обстановке, когда была молодежь. Вот. И я помню, как слезы у меня текли. Я плакал, сокрушался. И не дождавшись, когда он позовет вот, к покаянию, я склонил колени, плакал. И отдал свое сердце Господу. Вот на протяжении всей жизни я счастлив и доволен, что служу Господу. И Он коснулся моего сердца.
0: Слава Богу. Ну, а у вас как было, сестра Вера?
2: Я родилась также в христианской семье. Вот, это была большая христианская семья. Нас было 12 в семье. Я 7 из 12. Родители были верующие, христиане. Вот, и слава Богу, они учили нас молиться, обращаться к Богу, петь учили, вот, любить Бога учили, и учили нас страху перед Богом. И я очень благодарна этому, вот, Богу за родителей, и благодарю Бога, что Он ведет до сегодняшнего дня, и мы имеем страх перед Богом, это очень важно в наших жизнях, слава Богу.
0: Скажите, а сколько лет вы уже вместе как семья, и также... как проходила ваша семейная жизнь, дети ваши, как они, где они, и как вы познакомились друг с другом?
1: Это, конечно, интересный такой вопрос. Вместе мы живем уже 35 лет. Познакомились мы на одном общении, которое было в Харциске, этой же области Донецкой. Там был съезд молодежи. И Так, я молился до этого, придя с армии, молился, говорю: «Господи, помоги мне в этом году жениться», так как мне уже был 24-й год. И задавал Богу много вопросов: какую я жену хочу, вот, как мы вместе проживем, чтобы воспитать детей, вместе трудиться и славить Господа. И вот на этом общении, когда оно уже заканчивалось, я посмотрел на двери, потому что было очень жарко, дверь была открыта, и вдруг я увидел сестру, девушку, которая стояла, и я внутренне услышал голос: «Это твоя жена». И дальше я пытался вот познакомиться с ней, но в это время ее не было. На второй день я ехал на свадьбу, и на свадьбе там увидел ее. И в это время я ей предложил даже выйти за меня замуж. Мы, конечно, познакомились. Прошло немножко время, и она дала согласие. Мы несколько времени встречались, очень короткое время. И в этом же году, в 1976 году, мы поженились.
0: Прекрасно. А с вашей стороны, сестра Вера, эта история выглядит так или есть какие-то, может, добавления?
2: Ну, примерно так.
1: Да. Ну, я еще хочу сказать, просто я увидел ответ Божий, и я и шел очень прямо, конкретно, не теряя время, и знал, что она даст ответ мне. И мы вот и поженились, и прожив это время, родили детей, у нас 5 детей, вот 9 внуков, и 10 вот скоро родится. И, слава Богу, дети все верующие, служат Господу, это нас радует и утешает, вот, и дает нам надежду на то, что пройдена наша жизнь, она и не напрасна, и принесет еще плод и через наших детей.
0: Прекрасно. И вы знаете, ну, жизнь у вас еще, видишь, продолжается. Я знаю, что сегодня вы весьма активны, ездите в миссионерские поездки, бываете в церквах также. Я вижу, что вы вместе, я вижу, что вы не просто вместе там, допустим, ну, сидите на лавочке, скажем прямо, вы участвуете в служении довольно активно, поете вместе. И как вам удается и достигнуть, и сохранить вот это единство?
1: Конечно, я думаю, так как Бог ответил мне на молитву мою, которую я молился, чтобы у нас так и проходила жизнь, и в служении единое, и в семейных отношениях единое, в воспитании детей, чтобы оно было в единстве. И я думаю, что еще вот на протяжении жизни, оно практика, оно просто вырабатывалось, оно не одним днем как бы пришло. И мы как-то после каждого служения, общения, мы рассуждаем, что правильно, что неправильно сделали. Может, здесь надо усовершенствовать, как-то поправить. И это нам удается. Мы просто понимаем друг друга, потому что мы служим одному Богу. И Он, видимо, работает в нас, действует в нас по своему изволению. И поэтому нам и хорошо, что мы вместе можем делать. И Бог дарил ее талантами, способностями, и одарил меня, и поэтому оно все совпало. Это Божья воля, это Он так сделал.
0: Одна из песен, которую вы совместно исполняете, она называется «Как бы хотелось все же», да? Угу. Давайте сейчас мы ее послушаем.

0: В эфире беседа в студии «Радио на пути». Я ваш ведущий Вадим Гетман. Сегодня в студии со мной вместе брат и сестра Иван и Вера Рыбаковы. Только что прозвучала песня из их диска. Песня называется «Как бы хотелось все же». Они исполняли ее совместно. Там были такие прекрасные слова, что мы будем вместе в небесной отчизне. Знаете, вот вас, на вас смотришь и действительно веришь, что вы будете вместе в небесной отчизне. Так приятно видеть тех людей, которые уже, ну, уже, вы сказали, 35 лет совместно, да? Совместно да. Следуете за Господом. А, очень интересное название у этого диска. А, кажется, он называется «Мы инструменты»,
1: А мастер он.
0: А как вы пришли вот к такому названию? Что оно для вас отражает и означает?
1: Мы прослушали или прочитали даже одно стихотворение. Это Николая Водневского. У меня оно, значит, запало в сердце, в душу. И там такие были слова: «Мы инструмент, а мастер он». Он как бы, Николай Водневский, сделал итог всех, всего своего труда. Вот. И сразу мне пришла мелодия на эти слова, и я сделал ее песней. И когда я делал подбор вот этим записи своих, и положилось в сердце написать как бы такое название этого диска: «Мы инструмент, а мастер он». Потому что все от него, все к нему.
0: Сегодня вы много бываете и в церквах здесь, в Соединенных Штатах, также ездите в других странах. Что побуждает вас свидетельствовать о Господе?
1: Конечно, первое то, что Господь когда коснулся моего сердца, и я почувствовал прощение грехов, какое-то освобождение, какую-то легкость, и я понял, если Господь сделал со мною то, что сделал меня свободным, сделал меня счастливым, сделал тем, что даровал мне прощение грехов и жизнь вечную дарует, я понял, что в этом же нуждаются и другие люди, и мои соседи, и мои друзья. И даже это, может быть, нужно вдохновлять людей, которые находятся в церкви, когда мы собираемся. Там же тоже есть молодые люди, которые такие, как и я. И я понял, что с этого дня я готов еще больше славить Господа, трудиться и теми дарами, которые Он дал, теми способностями, талантами, и, конечно, вот музыкой, пением. Я очень люблю баян, очень люблю петь и проповедовать, рассказывать людям. И даже вот эти вот поездки, которые мы совершаем и по церквям, и вне церкви, бывает даже уличное служение. Это все для того, чтобы проповедь Евангелия, Слово Божие, сам Спаситель Иисус Христос коснулся вот сердец людей. Люди стали ближе к Богу, отдали свои сердца и также трудились во славу Господа.
0: Расскажите, пожалуйста, куда в последнее время вы ездили? Я слышал ваш рассказ о Мексике. А еще куда-то вам удалось, вот, может, за последний год или несколько месяцев съездить?
1: Да, вот совсем недавно мы делали хорошее такое общение, это под Ливенворсом. Это служение вообще в неверующем лагере, с неверующими людьми. Этот раз вот было 850 человек. Очень много людей, с которыми мне пришлось беседовать, вот лично беседовать, по душам беседовать, петь песни, особенно в вечернее время. И даже ранним утром, еще все спят, я уже с баяном играю, и как-то один высказался, говорит: «Как приятно, говорит, услышать еще ранним утром, когда ты открываешь глаза и слышишь мелодию, которая вот такая русская, вот такая приятная и доступна. Слышишь баян». И как-то вот на душе, говорит, встает как-то тепло, радостно. И это общение, оно я уже третий год, и оно для меня приносит большое удовлетворение, потому что там большое поле деятельности, где можно рассказать людям о любви нашего Господа, вот, о Его приходе в этот мир, для чего Он пришел, что Он хочет спасти погибающих людей. И это очень приятно сидеть у костра, и вот вечернее время вести беседу, петь псалмы, говорить по душам.
0: Ну, что ж, с русскими людьми понятно. То есть здесь связь такая, что вы тоже, ну, знаете по-русски, баян — это наш инструмент. Но я знаю, что вы в Мексику тоже ездите. Как вы там находите общий язык? И как вот там вы вот эти мостики с людьми тоже можете наводить?
1: Ну, в Мексике, интересно, я начал ездить с прошлого года. Вот, меня тоже позвали, и я поехал, и первая моя была встреча, и такое впечатление, и вот о Мексике. Я увидел что-то такое, как будто свое. Я увидел, как будто мои эти улицы, где я жил. У нас поселок был очень такой бедный, и домики такие были маленькие, и я что-то увидел там. И когда я увидел, люди ходят, люди увидели нас, они подходят к нам, мы имеем какое-то общение. Я начинаю играть на музыке, и они сходятся. Начинаем играть в мяч, они тут, дети собираются, а потом начинаем с ними беседовать. Я знал несколько слов всего по-мексикански. Вот там на ходу я сразу учил. И учил от детей. И дети, они как-то простые. Я им говорю по-английски, они вообще не понимают ничего. Вот. По-русски тем более. А вот язык, по всей вероятности, я думаю, язык любви. Вот взаимного понимания. Если его погладишь по головке, приобнимешь его, и он уже близок к тебе. И начинаем уже разговаривать, беседовать, песни вот петь. И как-то находим вот общий язык. Ну и были переводчики у нас, и с переводчиками также.
0: Какое впечатление у вас осталось после этой поездки? Еще поедете, тянет туда?
1: Да, я вот вернулся еще. Первый раз я с женой ездил. Вот, это в ноябре было. А вот я ездил в апреле месяце этого года, перед Пасхой. И пришлось ехать с одной группой, это от церкви Брянской, вот, ездить. И потом с этой группой мы посетили три города. Тихуана, Розарита, Энсенада. И мы посещали такие места, которые инвалидные, значит, где инвалиды, дома престарелые, реп-центры. У нас посетили резервейшн, индейцы, где индейцы. Потом уличные наслужения были, где живут очень бедно люди. Это каньоны такие вот, и очень старенькие дома там. И это уличное служение... Они проходили очень такими живыми, действенными. Люди с желанием могли слушать Слово Божие. Потом другая группа. Мы ездили, я остался с другой группой. Вот, дальше. И там они проводили служение тоже и на улице, и при церкви. Там очень много мелких церквей. И мы общались, встречались, кормили их. Вот, одежду давали, такие подарки им. Они очень были рады. А с третьей группой, я, которая была с Калифорнии, мы работали с детьми. Это было чисто уличные такие служения. Мое очень большое впечатление... Вот, не только вот, один раз ездить, вот, может, даже несколько раз. И я получаю очень большое удовлетворение, так как там и сердца этих людей, они открыты для принятия Слова Божьего. И они могут слушать, им можно сеять. У меня даже есть такие слова. После первой поездки я составил песню. Вот, и там припев такой песни. Мексика – это большое поле. Что ты посеешь на этой земле? Мексике горе много, Бог говорит тебе и мне.
0: Ну, знаете, может быть, кто-то, слушая нас, думает, ну, понятно, молодежь, она себе там найдет поле деятельности, у них сил много, они могут язык хорошо запоминать. Ну, а что я уже там в пожилом возрасте? Какой от меня толк? Неужели я что-то могу еще сделать? Что бы вы ответили таким людям?
1: Вы знаете, мне, когда я помоложе был, да, вот этот стих, который сказано «и в старости», плодовитые, свежие и сочные, я тогда, может, не вполне понимал и думаю, ну, пока молодой человек, да, он может что-то сделать, может трудиться, а вот в старости, там болезни, там еще где-то. И когда я дожил немножко к этому возрасту, а душа-то молодая, и вот все направление, все такое стремление, я говорю, Господи, ну, помоги мне каждый день творить Твою волю. И я так молюсь, и Господь меня употребляет. И когда я увидел, что я еще нужен, мне еще больше вот желания что-то делать и что-то трудиться. Я бы хотел сказать, что не опускайте руки, трудитесь. В любом возрасте Бог готов вас употреблять. И вы сами увидите вот то, что вы полезны и нужны, это вас будет поднимать, как на крыльях от веры. И вы это почувствуете сами, как почувствовал я.
0: Если человек открыт к Богу, он желает послужить, даже если думает, ну где вот применить? Господь обязательно найдет такому человеку применение, да?
1: Да, только тогда.
0: Да, ну, пришло время послушать нам еще одну песню, и это будет, ну, сравнительно новая песня, но она приобрела известность, можно даже сказать, именно благодаря вашим поездкам в Мексику. Я знаю, что вы даже знаете ее на испанском языке.
1: Да, да.
0: Хотя мы послушаем ее по-русски. Она называется «С утра и до вечера».

0: В эфире беседа в студии «Радио на пути», ведущий Вадим Гетман, со мной в студии Иван и Вера Рыбаковы. Мы продолжаем нашу передачу. Брат Иван, вот мы сейчас слушаем этот диск, а вдруг у кого-то есть вопрос о том, как его найти, приобрести. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Дело в том, что эти диски, когда они писались, этот диск, один брат изъявил вот просто вот желание помочь мне, а у меня было желание очень давно его написать для определенной только цели, для того, чтобы эти песни достигали сердец людей. То ли это верующие, то ли это приближаются люди, или вообще далеки от Бога. И когда

0: встретиться, и я бы мог бы вам дать или предложить свой диск.
1: Прекрасно. Я напомню, что вы можете также обратиться к нам сюда на радио, и если вдруг вы не успели записать эту информацию, телефон, мы с удовольствием также поделимся с вами этой информацией. Еще один такой вопрос. Когда вы ездите в поездки, это занимает время и средства, как вам удается найти это время, и хватает ли средств для этого тоже?
0: Да, со временем, конечно, оно неумолимо, можно сказать, и бежит, и на все нужно распределять, вот, и, чтобы что-то сделать, успеть, вот, то для поездок я всегда нахожу время. Это мое большое удовольствие, и я с большим желанием еду где-то помочь, может быть, молодежи, помочь тем братьям, которые едут, для того, чтобы совершить это дело. И, конечно, вот, всегда со мной баян, и я стараюсь брать свою жену, чтобы она тоже ездила и вместе со мною совершала труд. Это меня радует, удовлетворяет. И, конечно, время можно было бы потратить, просто отдохнуть, куда-то поехать, или дома даже побыть. Вот. Но когда предоставляется возможность, я еду, оставляю все и еду. Конечно, со средствами какую-то часть вот я плачу, и какую-то часть мне просто помогают братья миссионерские, такое у нас есть отдел такой при церкви, и они какую-то сумму выделяют или доплачивают, и таким образом я очень рад и доволен, что мы совместно можем, понимая друг друга, что-то делать. И это работает, и получается. И я доволен и благодарен Богу.
2: Господь заботится и в этом.
1: Слава Богу. Да. Ну, я думаю, что самое главное — это то, что когда для человека что-то важно, то он обязательно найдет для этого время. Вот смотришь на некоторых молодых людей, ну вот важно ему пойти в определенное место, вот с кем-то, допустим, там пойти, ну, в тот же кинотеатр там, или, я не знаю, да, чем-то заняться. И находит это время, а все остальное отставляет. И поэтому то, что для нас важно, мы обязательно найдем для этого время.
0: Да.
1: И я думаю, что если мы поймем, что для сердца Божьего очень важно спасение грешных и погибающих людей, что это для Него важно. И если мы научимся жить Его чувствованиями и думать, как Он, конечно, это тогда будет важно и для нас.
0: Да, я вот хочу сказать, когда, конечно, еще добавить, или вот, когда видишь после своей, допустим, то ли поездки, или какого-то участия, какого-то пения, какого-то труда, и видишь вот пользу, видишь какой-то успех, видишь отношения людей, как они уже говорят: «Приезжайте еще». Мы вас ждем. И я помню, всякий раз, когда мы вот делаем уже последнюю фотографию, ну, вот, после поездок эти, которые совершили эту поездку, делаем фотографию общую, и вот как вот эти народ местные, ну, мексиканцы, да, они вот, ну, за какое-то короткое время так дружат с нами, или подружились, и мы к ним, как будто одно сердце, как будто мы знаем давно друг друга, и уже хочется снова приезжать, и снова с ними иметь вот это общение, и снова как-то и плакать с ними вместе, и радоваться с ними, делиться чем-то, и на душе как-то приятно, я знаю, и у них, и у нас, потому что много даем друг другу пожеланий, обнимаем друг друга, вот, и такое расставание у нас до слез.
1: Казалось бы, прошел один или несколько всего дней, а люди настолько сблизились и сдружились друг с другом, да?
0: Да, да, вот, удивляюсь, это просто Божья милость, это Его присутствие, просто видишь, это Его присутствие.
1: Господь даровал вам познакомиться с языком музыки. И, как вы уже сказали, тогда, когда вы приезжаете, ну, не знаете испанский, но вы уже разговариваете также на языке музыки.

0: А как этот язык вам давался? Вот трудно было ли вам научиться играть на баяне? И как сейчас вы поддерживаете себя в форме?
1: Да, вот интересно то, что... Это тоже интересная такая история. Когда мне было где-то лет 12-13, мой старший брат купил баян с первой получки, который пошел на работу, значит, все это, говорит, с первой получки я куплю баян. Хотел сильно научиться играть. Ну и он пробовал играть, и у него что-то трудно так получалось. А и баян он оставлял дома, говорит, никто не прикасайтесь к нему. Особенно, говорит, ты, чтоб ты его не брал. Ну и так мне... Значит, а он
0: я,
1: только...
0: я уже догадываюсь, что было дальше.
1: Да, да.
0: Вы не слушались его, наверное.
1: Да, и когда он уходил на работу, я приходил раньше со школы, я беру, значит, этот баян и начинаю играть. А он такой большой был, а я еще маленький такой был, вот, из-под баяна не могу там где-чего достать. Но я пробую, и у меня получилось. И я одной рукой научился, потом второй. Первая песня у меня была интересна о небе. «Где ты прекрасная, светлая, ясная, родина вечная, отчизна моя».
0: То есть вы просто на слух как-то подбирали?
1: Да, я на слух. Я брал просто и на слух подбирал. И как-то оно мне получалось. И я понял, это, наверное, как-то дар или талант или что. И однажды он раньше пришел с работы. Приходит раньше с работы и, значит... Слышать, кто-то играет на баяне. Он заходит, смотрит, я говорю, он послушал все и говорит мне, слушай, у меня не получается, а у тебя получается, значит, я тебе его дарю. Я такой рад был. И с этого дня, вот и до сегодняшнего дня, баян все время со мною, и я рад, что научился играть, и могу вот и людям служить, и Бога прославлять. И это неотъемлемая часть моей жизни. Я так вот играю всегда. И я доволен, что у меня жена тоже музыкант, она так вот попалась. Ну, как бы мы встретились, она... Это интересно, это Божий план. Она играет на мандолине, немного на пиано, и чуть даже на баяне она тоже играет. И поэтому...
0: А вы дуэтом играете, или, сестра Вера, вы в оркестре, или дуэтом, или отдельно, может быть, как вы играете?
2: Да, у нас мы на протяжении, можно сказать, всей нашей жизни, вот у нас был домашний оркестр, и мы переезжали очень много, и где мы ни приезжали, в любой церкви у нас был всегда оркестр.
0: А домашний это с детьми?
2: Да, с детьми, да. Играли, пели. И сейчас даже иногда наши дети, когда приходят, мы садимся, берем, сын берет гитару, вот, папа, как всегда, баян. Вот, и все поем. Иногда начинаем двое-трое, а потом все подключаются, и вырисовывается такое семейное пение. Очень приятное, радостное.
1: Да, еще благодаря тому, что мы вдвоем играем, это повлияло вот добрым такой вот влиянием, можно сказать, к нашим детям. Они тоже полюбили музыку, они тоже играют, они вот тоже поют. И как-то говорят, как хорошо, что это было в доме нашем. Оно как-то передалось. И нам приятно, когда смотришь, вот дети на чем-то играют, дети могут славить Господа, и как-то хорошо.
0: Вот. Вы знаете, это очень важно. Я что замечаю, сегодняшние даже христианские семьи во многом, они, ну, я скажу прямо, не поют. То есть даже вот те, которые вроде бы там и молятся, и читают Библию вместе, что прекрасно и должно быть, но смотришь, не поют. И потом дети подрастают, и уже нет интереса как-то к этому. Ну, там то песни то старые, то они скучные, то они ненужные. Как вам удалось вот сохранить это, особенно и детям передать? Вот у вас какой-то, может, секрет есть, поделитесь.
1: Но мы всякий раз, когда вот какую-то песню учили, да, разучили, мы прежде всего объясняли. Вот посмотрите на мелодию, посмотрите вот, как она составлена, посмотрите на слова. И вот давайте послушаем внимательно, как она поется. Давайте приложим к этой песне сердце и душу. И когда мы даже тренировались, вот практиковались в домашней обстановке, и прежде чем выйти на служение где-то петь, мы вот уже там влаживали душу и сердце, и мы уже понимали смысл вот этой песни. И когда мы пели в собрании, кто-то подходил и говорил: «Как хорошо, что эту песню вы спели, пусть вас Господь благословит». Это слышали мы, это слышали дети. И я думаю, вот это все у нас работало, и по сегодняшний день они чувствуют песню не только вот слухом, а вот еще сердечным слухом. Вот я думаю, понимая, о чем эта песня, что там вложена душа, и я думаю, вот это оно сработало. И по сей день, да, они имеют и новые песни, они, может быть, стиль немножко другой, но эти песни они не забывают, мы можем вместе с ними петь.
0: Ну, и потом, наверное, вот эти принципы вы ложите в основу того, как вы сами подбираете репертуар. То есть я заметил, что что-то у вас там есть и от Николая Водневского, и других поэтов, и частично есть авторские песни. Вот из чего состоит этот репертуар, и как вы его подбираете?
1: Ну, конечно, вот прежде всего, вот как-то, если я первый раз вот прослушал, если это чья-то песня, да, я ее прослушал, и она мне как-то сама легла на сердце, вот эта песня. И я ее начинаю петь, начинаю вот практиковать, начинаю все, и потом мы это делаем с женой вместе. Вот так как сейчас особенно мы вдвоем, а когда были еще мы, еще дети у нас были, то и дети что-то скажут: да, эта песня очень хорошая, она подходит, нужно ее нам разучить. И она быстро как-то у нас получается, мы ее разучили и уже поем. Другие есть просто вот песни, как мои рождаются примерно песни. Это тоже интересный процесс, как они у меня рождаются. Они не просто приходят, вот, ну, захотел и вот написал. Как-то бывает какой-то случай или обстоятельство. Вот, допустим, у меня есть одна песня, которая говорит об одиночестве. Я как-то сидел сам в такой обстановке и рассуждал, и думаю, как тяжело быть одиноким, если рядом нет никого. Кто бы мог подсказать, как-то утешить, ободрить. А я думаю, вот а много людей таких одиноких, которые вот живут, и никому они не нужны. И так и песня у меня, она родилась. Думаю, я напишу. И они сами даже слова начали приходить. Я только успевал ручкой писать. И сразу мелодия. Я как-то составляю, если составляю, то составляю сразу мелодию. И вот я начал ее составлять, примерно там такие слова, припев: «Но я один, один, никому на свете не нужен. И внутри пустота, пустота, а душа кого-то ищет». Я помню, на одном таком общении, где были неверующие, я спел, и смотрю, они плачут. И думаю, значит, касается.
0: Касается, да, достигаете людей.
1: Достигается, да, сердца людей. Да.
0: Сейчас мы будем слушать одну из ваших авторских песен, она называется «Свят лишь ты». Это, наверное, о Боге, да?
1: Да, она мне пришла почему? Потому что, думаю, о святости Божией мы очень мало говорим. А там постоянно говорят: «Свят, свят, свят Господь Вседержитель». И я в припеве сделал такие вот слова, что «Только ты свят». Вот. А там встреча с Богом со мною, как бы, вот о жизни там касается, а припев «Только ты свят».

0: «Свят лишь Ты, свят, свят, свят Господь Саваоф», так когда-то пели херувимы. Почему когда-то? Они сейчас это поют, и Господа нашего славят там, на небесах, а мы, христиане, славим Его здесь. В сегодняшней передаче принимают участие Иван и Вера Рыбаковы. Брат Иван, скажите, какие уроки из личного общения с Богом вам наиболее дороги?
1: Ну, я вообще, может быть, это с возрастом. Для меня вообще раннее утро, когда я пробуждаюсь, и общение с Богом через Слово Божие, когда Он мне говорит через Слово, я назидаюсь, утешаюсь, ободряюсь, и молитвенно, вот тогда молитва моя к Богу так вот направлена. Это я делаю, между прочим, и с женой вместе, и читаем, и молимся. А потом обязательно в течение дня я наслаждаюсь музыкой, пением, играю, пою псалмы, и для меня это вот большим служит и ободрением, и назиданием.
0: Даже тогда, когда трудно или какое-то испытание, все равно пение и правильный взгляд создает тоже на жизнь, не так ли?
1: О да. То ли это радость, то ли это печаль, вот, все равно, вот совсем недавно было, такой какой-то настрой был, очень так, почему-то на душе тяжело. Я взял баян, начал играть, и все это ушло, все это рассеялось, и пришла опять какая-то небесная такая радость и утешение. Через музыку, через пение.
0: Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. И, может быть, у вас есть слово пожелания и назидания для тех, кто сегодня нас слушал?
1: Конечно, я хочу сказать для тех, которые нас слушали, вот верующие особенно, в каком бы вы ни были возрасте, в молодом ли, в пожилом, в детском ли возрасте, в любое время вы можете славить Господа, вы можете возвещать о чудных делах Его, потому что не возраст решает вопрос, а внутреннее ваше состояние, и вы можете еще принести пользу окружающим людям. Поэтому не слаживайте рук, не говорите, что мы стары, что нету сил, нету здоровья. Нет, для Господа вы нужны, вы можете большую еще сделать пользу. Поэтому трудитесь теми дарами, которые вам дал Господь. Для неверующих людей, которые, может быть, совершенно не слышали о Господе, может быть, кто-то ослабел в пути, может быть, кто-то дети верующих родителей, и вы потеряли надежду и упование на Господа. Я вам хочу сказать, может, эта программа, эти песни, они коснутся вашего сердца. Я бы хотел сказать, поправьте свой светильник, идите к Нему. Счастье только в Боге, только в Нем. И особенно тогда, когда вы будете благовествовать погибающим людям, таким же, как вы, может быть, вы увидите вот благодать Божию, которая будет изливаться, и ваша жизнь будет не напрасна. Господь вот долготерпит, Он ждет вас, придите к Нему. Вот. И есть такие замечательные песни, которые говорят, почему ты стоишь в стороне, приди ко Христу. Может, через эту песню Бог коснется вашего сердца. Я рад с вами иметь общение.
0: И под звуки этой песни мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Пусть Господь благословит каждого, кто сегодня был вместе с нами. До свидания и до следующей встречи в эфире.
1: До свидания.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем исследовать Ветхий Завет для того, чтобы видеть там Иисуса Христа. Господь сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Мы проходим книгу за книгой Ветхого Завета, чтобы увидеть Иисуса Христа в Ветхом Завете. И мы подошли к книге пророка Захарии, это предпоследняя книга Ветхого Завета. Мы хотим сегодня увидеть Иисуса Христа. И мы будем касаться темы вот в нашем разделе «Христос в каждой книге Библии». И когда мы подходим к книге пророка Захарии, то мы хотим посмотреть в эту книгу, чтобы увидеть, что в ней Христос показан как священник, который сидит на троне. Говорят, что в настоящее время во всем мире существует 26 монархов. Это самые различные цари, короли, королевы, султаны, императоры, амиры, которые в разных, в большей или меньшей части правят 43 странами в этом мире. Наверное, никто из нас не встречался ни с одним из королей, может быть, кто-то имел такую честь, но, наверное, никто и не встретится в течение жизни нашей с кем-то из них, с королем, с королевой, с каким-то императором или с султаном. Но Библия говорит, что однажды наступит момент, что мы встретимся с царем. Это будет наш Господь Иисус Христос. И не только мы, верующие христиане, церковь, весь мир однажды встретится с этим царем. Весь мир однажды предстанет пред его престолом. И для нас очень важно посмотреть, что это значит. Мы много говорим о том, что Христос наш царь. Но вот книга пророка Захарии показывает Христа особым образом. Захария показывает особую истину, особую иллюстрацию Иисуса Христа как священника, который восседает на престоле. Мы смотрим на время, когда Захария писал свою книгу. Иудейское царство все больше и больше отходило от Бога. Они впадали в идолопоклонство и отступничество. И, наконец, наступило время наказания. И Бог посылает свой народ в вавилонский плен. Иерусалим и храм были разрушены, и более 70 тысяч евреев были уведены в вавилонский плен. Иеремия пророчествует о том, что плен Вавилона будет 70 лет. Мы читаем об этом в книге пророка Иеремии. И затем, когда Кир, правитель Персии, придет к власти, он издаст указ о том, что евреи должны будут вернуться в свою землю. Исаия пишет об этом в 44 главе, и считается, что после этого указа 125 тысяч евреев вернулись из вавилонского плена в землю обетованную. Это было три переселения. Первое было при правителе Зарававеле в 535 году, потом при Ездре несколько позже в 457 году и при Неемии в 444 году. Три волны переселенцев возвращались в землю обетованную. И вот первое переселение под правителем Зарававеля, вместе с ним пришло 50 тысяч евреев. И вместе с этими 50 тысячами пришли два важных пророка. Это был пророк Агей и пророк Захария. Они вернулись в землю. И когда они пришли туда, они начали отстраивать храм. Но через какое-то время работа в храме прекратилась на 14 лет. И потом пророк Агей должен был сказать свое слово для того, чтобы возбудить народ окончить это строительство, чтобы храм был завершен. Захария был вместе с Агеем. Если пророк Агей был старым пророком, то Захария был молодым человеком. И Господь через Захарию давал свое слово, чтобы он обратился и мотивировал евреев к более духовному посвящению Господу, чтобы они проверили свое духовное состояние и всем сердцем обратились к Господу. Захария был особым человеком. Он был одновременно пророком и священником. И в этом было его служение. Он родился, скорее всего, там, в плену. И вот теперь он возвращается в землю. И здесь Бог дает ему слово. Нужно сказать, что в своей книге Захария очень много говорит об Иисусе Христе. Если мы сравним, наверное, из всех ветхозаветных книг, книга пророка Исаии больше всего говорит о Христе. Почему книга пророка Исаии называется Евангелием, ветхозаветным Евангелием? Но когда мы смотрим на книгу пророка Захарии, там так много сказано о Христе, что мы можем даже сравнить, кто больше, Исаия или Захария. И книгу пророка Захарии мы тоже можем назвать Евангелием от пророка Захарии. И вот наша цель – увидеть Христа. Я хочу, чтобы мы прочитали этот текст Писания, 6 глава книги пророка Захарии. Я прочитаю 12 и 13 стихи. «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Прежде чем мы пойдем рассматривать этот текст, я хочу задать вопрос. В этом тексте, который мы прочитали, Захария говорит, «И совет мира будет между тем и другим». О чем идет речь? Между кем и кем? Между чем и чем будет совет мира? Захария говорит, он воссядет, он будет священник, и совет мира будет между тем и другим. Мы будем размышлять об этом и коснемся этого момента, потому что это важная часть откровения об Иисусе Христе. Захария сказал свое слово, он дал свое пророчество об Иисусе Христе. И когда мы смотрим на завершение его жизни, сам Иисус Христос указал на то, как Захария закончил свою жизнь. В Евангелии Матфея, 23 главе, Христос говорит, «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Иисус Христос в этом слове, он берет весь период Ветхого Завета. Он начинает от праведного Авеля, первого праведника, который был убит на земле, кровь которого была пролита рукой человека, и заканчивает смертью пророка Захарии. И мы видим, здесь сказано, сам Христос говорит о том, что он был праведным, и он был убит между храмом и жертвенником. Есть в Ветхом Завете одна история, которая, возможно, каким-то образом связана с этим. Во второй книге Паралипоменон, 24 главе, мы читаем о том, что Господь облекает Захарию, сына Иодая, священника, и он встает на возвышении перед народом и говорит, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеления Господни? Не будет успеха вам! И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против Него и побили Его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. Очень похожая история на то, о чем говорил Иисус Христос. Есть разница. И тот Захария, и этот Захария, но отцы разные. И мы видим этот Захария, о котором говорится во второй книге Паралипоменон, сказано, это сын Иодая, священника, в то время как пророк Захария, мы читаем, это сын Варахии. И, скорее всего, это разные события, скорее всего, это разные люди. Но пророк Захария был убит насильственной смертью. И Иисус Христос, используя в Своем Слове этих двух праведников, Авеля и Захарию, Он как бы говорит о начале и о конце ветхозаветнего периода. Он обращается к фарисеям, говорит, «Вы убивали праведников, которых Господь посылал вам. Вы не слушали их, вы предавали их смерти». Он говорит, «Было первое убийство, когда Каин убил Авеля, и было последнее убийство». Когда этот Божий пророк Захария, который возвещал вам слово, который призывал вас к обращению и к покаянию, он был убит вами. И Христос говорит, вы убили его между храмом и жертвенником. В настоящее время Захария как говорят, похоронен в Иерусалиме. Когда мы были в Израиле, мы были вот в этой могиле. Она так и называется, могила пророков. И считается, что там, в этой могиле, похоронены пророк Агей, пророк Захария, пророк Малахия. Три последних ветхозаветных пророка. Есть такая лестница, по которой нужно опуститься глубоко под землю. И там вот среди этой темноты есть эти захоронения. И говорят, что в одной из них похоронен этот пророк Захария. Он выполнил свое служение. Он сказал свое слово. Он сделал то, что повелел ему Господь. Он указал на Иисуса Христа. И когда мы смотрим на книгу пророка Захарии, по сути, она делится на две очень важные части. Первая часть – это первые 8 глав, которые говорят о видениях Захарии, которые говорят о восстановлении Иудеи. И вторая половина книги, которая говорит о пришествии Мессии, о том, как Израиль будет относиться к своему Мессию. И как я говорил, что из всех ветхозаветных книг именно эта книга очень много дает нам информации и деталей об Иисусе Христе. И в то время, когда мы смотрим на эту ситуацию, когда народ израильский вернулся из плена, и у них нету царя, и у них нету руководства, Зарававель, это был тот правитель, которому Бог дал это повеление. Но вот здесь, в этом слове, которое мы прочитали, мы видим, что есть свет пришествия Мессии. Однажды Захария говорит, придет тот, кто будет царем. И он будет особым царем, его правление будет особое. И мы видим вот этот образ, который рисует Захария. Он будет священником, который будет восседать на престоле. И это особый образ, и это особое откровение, которое дает нам Захария. Если мы посмотрели несколько выше, вот на 6 главу, мы прочитали 12 и 13 стихи. Если мы смотрим на 11 стих, Господь говорит через Захарию, возьми вот этих пришельцев из плена, золото и серебро, и сделай венцы, и возложи их на голову Иисуса, сына Иосидекова. Этот Иисус, сын Иосидеков, назван Иерей Великий. Это был первый первосвященник после Вавилонского плена. И вот мы видим в этой ситуации, Господь говорит, сделай венец, венцы даже в множественном числе, возложи на голову первосвященника. И дальше эти слова, он воссядет на престоле. И мы понимаем, речь идет не об Иисусе, первом первосвященнике. Если бы персы в то время узнали, что первосвященник становится царем, они бы прекратили всякое строительство храма, они бы навели порядок. И вот здесь вот мы видим вот это символическое возложение венца на голову Иисуса, сына Иосидека, оно указывает на будущее, на то, что однажды придет великий правитель, однажды он будет священником, который будет восседать на престоле. И тогда вопрос, который я задал, и совет мира будет между тем и другим. В Иисусе будут соединены два великих служения. Служение священника и служение царя. Это будет великий первосвященник, который будет восседать на престоле. И вот когда мы смотрим на это Евангелие от Захарии, когда мы смотрим на откровение, как Захария говорит об Иисусе Христе, мы видим эту истину. Посмотрите, я читаю 3 глава, 8 стих. Здесь сказаны такие слова. «Выслушай же Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Первому первосвященнику приходит слово от Господа. И сказано, я привожу раба моего отрасль. Слово отрасль означает росток, который появляется от корня. Здесь это одно и то же слово мы находим и в 6 главе. И об этой отрасли говорил еще пророк Исаия. Сказано, от корня Иессея произрастет этот росток. Придет особый потомок. Об этом говорил Иеремия когда-то. Он говорил, отрасль праведная придет, и воцарится царь. И когда мы смотрим, о чем идет речь, мы видим, что в Ветхом Завете вот это слово «отрасль» всегда указывало на Мессию. Оно указывало на появление новой жизни, нового откровения, когда придет Мессия. И мы видим, сказано, вот, как Захария говорит, «Вот я привожу раба моего». В 6 главе сказано «муж мой». То есть это будет тот, кто придет однажды, который станет Мессией. Посмотрите, в книге пророка Исаии мы находим подобные слова. 53 глава Исаии. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Мы видим, что вот это обетование, которое дано в 3 главе, оно потом истолковано в этой 6 главе, которую мы прочитали. Сказано, вот муж, это будет особый человек, который придет когда-то. Сказано, что он произрастет от корня, он создаст храм, он сядет на престоле, он будет владычествовать на престоле. Захария дает это откровение отрасли и объясняет, что произойдет. И когда мы смотрим вот на все эти откровения, для нас открывается очень важная истина здесь. Мы рассуждаем с вами о том, как Ветхий Завет показывает нам вот это указание на царство, как оно будет соединено в Иисусе Христе. Он одновременно будет и священником, и царем. Совет мира будет между тем и другим, между его священством и между его царством. По закону Моисея, царь и первосвященник никогда не могли быть в одном лице. Мы находим с вами указание, что царство и первосвященство, оно зависит от родословной. Царь всегда должен быть из колена Иуды, из рода Давида, а священник всегда должен быть из колена Левия и из рода Аарона. Это два разных рода. Посмотрите, мы читаем об этом сказано в книге Иеремии, 33 главе. Сказано, ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. Речь идет о царской линии. Это тот, кто из дома, дома Давида. И 18 стих. И у священников, левитов, не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим всесожжения и сожигающим приношения, и совершающим жертвы. В Ветхом Завете было ясно показано, царь не может быть первосвященником. Есть четкие указания, кто может быть царем и кто может быть первосвященником. Царь не мог войти в святое святых. Царь не мог совершать воскурение. Это было ясно указано. Это не мог не делать ни Давид, ни Соломон, ни кто-то другой из царей. Мы помним эту историю, которая записана в Ветхом Завете, что когда царь Озия возгордился, и он захотел воскурить фимиам на алтаре, он был поражен проказой. И вот тогда царь Азария и вместе с ним 80 священников воспротивились царю Озии и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященные для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. Посмотрите, когда вот этот царь Озия решил взять на себя обязанности священника, священники сразу воспротивились. Они сказали, не тебе, есть установление Божие, ты не имеешь права это делать. И вот эта история Озии, она показывает очень важный библейский принцип. Она говорит нам о том, что никто на земле не имеет полной власти, кроме Сына Божьего, Иисуса Христа. Об Иисусе Христе написано, Он Сам сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Никакой земной царь, президент, парламент, конгресс не могут иметь абсолютной власти здесь на земле. Более того, мы видим вот в этой истории Озии разделение государственной и духовной власти. Именно поэтому существует принцип отделения церкви от государства. Именно поэтому мы читаем слово, которое записано в Писании, «Отдавайте Кесареву Кесарева, а Божие Богу». Господь, начиная с Ветхого Завета, показывает, царь – это один человек, а первосвященник – это другой человек. И не может один человек в себе совмещать эти два служения. Но в книге пророка Захарии написано, Мессия поставит престол и сядет на престоле, и он будет священником и царем одновременно. И вот этот первосвященник будущего, Иисус Христос, он будет первосвященником не по закону Моисея и не по требованиям, которые были сказаны там. Он будет священником по новому завету, по новому установлению, по определению Господа, а не по родословной. И мы прочитали, что это за определение. Будет отрасль, Господь говорит, он сядет, и он будет священником. Так устанавливает Господь. Для евреев это было непонятно. Они не могли понять, как это могло произойти. Они не могли понять, почему эти венцы возлагаются на голову Иисуса первосвященника. Как это понять, вот это указание, почему не на голову Зарававеля? По сути, Зарававель был из дома Давида, и он имел право на царство, он имел право быть царем, но на голову Иисуса, сына Иосидекова, который был из колена Левия, ему как бы давалось право. И в этом, я сказал, был великий образ. Да, Зарававель имел большое значение. И мы видим, когда смотрим на Новый Завет, именно через Зарававеля идет царская линия в родословной Иисуса Христа. И поэтому евреям было непонятно, как в одном человеке может соединиться царство и священство. Но вот эта коронация Иисуса, сына Иосидека, она была только символом, которая указывала на Иисуса Христа. Мы видим, что Захария показывает нам, что Иисус Христос будет царем. Посмотрите, мы читаем с вами о царском служении Христа. Во втором псалме сказано: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Царь должен быть из колена Иуды, но Господь здесь говорит, я родил тебя. Да, Христос был из колена Иуды, но Божье определение в этом пророчестве говорит, он будет царем, я родил тебя, и в этом его царское значение. Но Мессия, сказано, будет и священником. И мы находим в 109-м псалме, сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Мессии, Иисусу Христу, сказано, он будет священником, но вот здесь как раз мы и видим, что он не священник по чину Левия или Аарона, а новое положение, священство по чину Мелхиседека, еще до того, когда был закон дан, еще до того, когда родился Левий, еще до того, когда явился Аарон. Есть эта историческая фигура, которая благословила Авраама, Мелхиседек, который сам в себе одновременно был царем Салима и священником Бога Всевышнего. И сказано об Иисусе Христе, ты будешь священником по другому чину, по чину Мелхиседека. И вот здесь вот как раз мы видим, что для Христа нету необходимости исполнять родословие, как необходимо для священников. У него особое священство. Он исполнитель вот этого священства. Посмотрите, интересный текст мы находим в книге пророка Иезекииля. 21 глава Иезекииля сказано так. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец, так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет, униженное возвысится и высокое унизится, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». О чем идет речь? Когда мы смотрим на те слова, которые используются здесь, сказано «сними с себя диадему и сложи венец». Слово «диадема» в книге Пятикнижия, в книге «Исход» – это слово «кидар». Это одно и то же слово. Это головной убор первосвященника. С другой стороны, венец, о котором говорит здесь Иезекииль, это царский венец. И мы видим, что через Иезекииля Господь говорит, ты, правитель, преступный вождь Израиля, сними с себя головной убор первосвященника и сними с себя головной убор царя, потому что сказано, не будет уже этого до того момента, пока придет тот, кому принадлежит это. И мы смотрим на историю и видим, что последним царем, законным царем народа израильского был Иехония. Иехония, который согрешил и о котором записано: «Запишите его бездетным», на нем как бы останавливается царский род. Это исполнилось вот это слово: «Снимите этот венец с этого царя, доколе придет истинный царь». Но здесь сказано: «Снимите и диадему». Служение первосвященника, оно также должно остановиться. И мы читаем, что, по сути, последним законным первосвященником был первосвященник Они, который был убит Антиохом Епифаном. И после этого становятся ставленники, сначала сириян, потом римляне, которые ставили первосвященников. И в 70-м году, когда Иерусалим был разрушен, остановилось полностью служение первосвященника. Иезекииль говорит: сняты будут эти головные уборы. Не будет больше царя в Израиле, не будет больше первосвященника в Израиле до того момента, доколе не придет тот, кому принадлежит это. Господь говорит: и я дам ему. Это обетование пришествия Христа. Он придет однажды. Он примет на себя диадему и венец. Он станет первосвященником, и он станет царем. И он будет выполнять это служение. Именно поэтому в книге «Послание евреев» мы читаем в 5 главе: «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». Обратите внимание на этот новозаветный текст. Здесь очень важная и интересная мысль. Соединяются два ветхозаветных пророчества вместе. Первое говорит о царском служении, а второе говорит о первосвященническом служении. Они соединяются вместе, и сказано, это не Христос сам себе присвоил, а сказано, Бог сказал так. Бог даровал Христу эту славу, чтобы он был одновременно царем и священником. И поэтому все ветхозаветные жертвы, скиния, храм, они все указывали на то, что однажды придет Мессия, на то, что однажды он будет совершать, он одновременно будет царем и священником. И в 8 главе послания евреям мы читаем также, посмотрите: главное же в том, о чем говорим. Главное. Послание евреям много говорилось о новом священстве, о Иисусе Христе. И теперь как бы подводится итог. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействитель скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. И в этом тексте, посмотрите, сказано, он первосвященник. Но где находится этот первосвященник? Написано, он воссел одесную престола величия на небесах. Это Христос, наш Господь, который совершил дело спасения. Он стал первосвященником, потому что он себя отдал в жертву, и он воссел на престоле. Это священник, который восседает на престоле. Он только один, который имел право быть одновременно царем и священником. Он принес себя в жертву, и он за это увенчан славой. Он восседает на престоле. И поэтому

показывает Христа, как священника, который сидит на престоле. Но Захария говорит даже больше этого. Он показывает, каким образом Христос стал священником на троне. И посмотрите, только быстро мы посмотрим на некоторые тексты. Сказано у Захарии, это будет кроткий царь. И мы читаем с вами в 9 главе, «Ликуй от радости, чер Сиона, торжествуй, чер Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария показывает, каким образом Христос придет к этому служению священника на троне. И Захария говорит, он будет кротким, он будет оцененным, он будет пронзенным, он будет пораженным и он будет грядущим. Вот это образы, которые дает нам Захария, чтобы мы увидели, как он пришел к этому служению, как он воссел на троне, как наш первосвященник. И вот мы видим первое, это будет кроткий царь. И Христос исполнил это, мы читаем, так написано, что Он сел на ослицу, и люди подстилали одежды свои, они резали ветви, они восклицали «Благословен грядущий!» Он въезжал в Иерусалим как царь. Но дальше евреи отвергли Его. И мы читаем новозаветную историю, что Иисус Христос был отвержен. И посмотрите, Захария и об этом говорит. В 11 главе он показывает Иисуса Христа как оцененного. И мы читаем этот текст 12 стиха. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высока цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников». И бросил их в дом Господень для горшечника. Так много деталей в этом пророчестве, которые буквально исполнились. Мы видим, что это произошло. И в Новом Завете сказано, была договоренность о предательстве. Сказано, Иуда пришел и спросил, что вы дадите мне? Была договоренность, о которой говорит Захария. Мы видим, что речь идет именно о серебре, не о золоте, не о каких-то других деньгах. Серебро сказано, указано 30 серебряников будут даны. Эта цена будет оценение. Сказано, что деньги будут возвращены старейшинам народа. Посмотрите, здесь сказано, бросил их в дом Господень. И так произошло, мы читаем в истории Иуды. Сказано, что эти деньги в конечном итоге будут использованы для горшечника. Написано «в дом Господень для горшечника». И мы читаем с вами, что так и произошло в 27 главе Матфея, что первосвященники взяли эти серебряники, они сказали «непозволительно положить их в сокровищницу церковную, это цена крови». И они купили на эти деньги землю горшечника для погребения странников. И та земля называется землей крови, написано до сего дня. Это через 30 лет, когда Матфей пишет свое Евангелие, прошло уже 30 лет после того события. А эта земля до сих пор называется землей крови. Это исполнилось. Мы видим в 27 главе Матфея сказано, «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Матфей указывает на Иеремию, потому что у Иеремии был случай покупки поля. Но у евреев была традиция, Иеремия был один из главных пророков. И когда было указание на совмещение двух цитат из Ветхого Завета, говорилось, что это главный пророк сказал. И хотя здесь идет указание на Захарию, но Матфей как бы говорит, это Иеремия, потому что Иеремия стоял во главе. Но мы видим, это исполнилось. Царь был кроткий, но в конечном итоге он был оцененный. Посмотрите дальше, что мы находим. В 12 главе Захарии сказано, что это будет царь, который будет предан смерти. Это будет пронзенный царь. И мы читаем 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В этом тексте мы находим, царь будет предан смерти. Слово «воззрят на него, которого пронзили» всегда указывает на смерть.
И в то время, когда писал Захария, еще не было этого вида смерти через распятие. Но Захария пророк.

0: пророчески указал, Мессия будет не только отвергнут, он будет предан смерти, он будет пронзен. И мы видим здесь это указание. Однажды Израиль будет рыдать об этом. Однажды они поймут, что они совершили, но царь, грядущий кроткий, будет пронзен. Мы находим с вами еще дальше. В 13 главе Захария сказано, это будет пораженный царь. И мы читаем 6 стиха. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? А он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы. Это великое пророчество о Христе, о том, что должно произойти с Ним. Сам Господь Саваоф говорит, поднимись, меч, как символ смерти. Меч должен подняться на пастыря, и он будет предан смерти. И посмотрите, здесь еще одна очень важная деталь, которая часто упускается. Господь Саваоф говорит, поднимись, меч, на ближнего моего. И я задаю вопрос Господу Саваофу, кто ближний? О ком сам Бог мог сказать, это мой ближний? Это не ангелы, это не архангелы, это не серафимы или херувимы. Это откровение второй личности Троицы. Господь говорит, он будет пораженный, на него поднимется меч. И когда это произойдет, рассеются овцы. Христос сам сказал, я есмь пастырь добрый. И в 26 главе Матфея сказано, тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. И, наконец, последнее, что мы видим у Захарии, это царь будет грядущим. Он однажды вернется на эту землю. И в 14 главе Захарии сказано, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Гора Елеонская – это то место, с которого вознесся Иисус Христос. И как ангелы сказали ученикам, которые смотрели на небо в момент вознесения, сей Иисус Христос придет таким же образом. Он придет на то же самое место. Он придет на гору Елеонскую. Написано, раздвоится эта гора. Захария показывает, что этот великий священник, который однажды будет восседать на престоле, он совершил это посредством всех этих действий. И мы прочитали с вами, мы видели, прежде чем он стал этим великим священником на престоле, он был царем кротким, он был царем оцененным, он был царем пронзенным, он был царем пораженным, и он будет однажды царем грядущим. И теперь я хочу, чтобы мы вновь вернулись к этому тексту, с которого мы начали. Захария говорит о том, что этот священник сядет на престоле. Он будет священником и царем. Что значит это для нас сегодня? Когда мы смотрим на образ Христа в книге Захарии, что значит для нас это сегодня? Мы часто разделяем власть земную от власти небесной. И в этом часто проблема. Мы думаем, что власть земная, она принадлежит людям здесь на земле, а власть небесная, она Господу. Христос, как великий Мессия, Он однажды открыт будет, как священник на престоле, который соединяет в себе власть царскую и власть духовную. Но и сегодня... Он сегодня желает, чтобы в нашей жизни это было. Чтобы он был нашим первосвященником, которому мы поклоняемся и служим. Но чтобы он был нашим царем. Чтобы он господствовал в жизни нашей. Чтобы мы не разделяли и не забирали от него царскую власть. Но чтобы мы посвятили себя ему. Писание показывает, как в то время у евреев вокруг были враги. Они были в смятении, они были в страхе. Господь показал, Мессия царь, это Он священник, Он всегда защитит вас, Он всегда даст вам необходимое. И поэтому сейчас, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы мы задали себе вопрос. Первое, является ли Господь нашим первосвященником? Уверовали ли мы в жертву, которую Он совершил? Получили ли мы прощение грехов наших? освобождение от вины, потому что первосвященник совершил это. И второе, является ли он Господом нашим? Является ли царем нашим? В этой шестой главе, когда мы смотрим на окончание этой главы, сказано: «И издали примут, и участие примут в построении храма, и вы узнаете, что Господь Савов послал меня к вам, и это будет». И дальше посмотрите: «Если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». Это наше отношение к Мессии. И мы находим в Новом Завете, посмотрите текст Писания, 1 Петра 3:15: «Господа Бога светите в сердцах ваших». И когда я читаю этот текст, я вижу, сердце мое, оно должно быть занято Господом. Кому я отдаю власть в сердце моем? Светить Господа – это отношение к священству, первосвященству. Господь должен быть моим первосвященником, я должен осознавать это и светить Господа. Но это определяется от того, кому я дам место на троне моего сердца. Господь, как царь и священник, восседает на престоле там, в небесах. Он однажды придет на эту землю, встанут ноги его на горе Елеонской. Он построит храм, он будет восседать на престоле, как священник. Вопрос в моем сердце, в моем храме сегодня. Я даю ему место на троне сердца моего. Я признаю его как царем и священником сегодня. Захария показывает нам Господа таковым. И поэтому дай Господь, чтобы мы поняли это. Однажды Он придет, и наше отношение к Нему и Его отношение к нам будет зависеть от того, что сегодня происходит в моем сердце. И дай Господь, чтобы сегодня, вот сейчас, когда мы преклонимся пред Ним, мы помолились Ему, как царю нашему, как первосвященнику нашему, как Господу нашему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию

Конечно, пророки говорили словами, которые все могли слышать, но эти люди не желали слышать вести. Поэтому этот пророк предпринял под руководством Господа новый метод коммуникации. Вместо того, чтобы говорить, он разыгрывал весть. В 24 главе 24 стих является ключом. «И будет для вас, Иезекииль, знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь». Он разыгрывал весть в наглядных уроках. Сегодня обратим наше внимание на 12 главу. Господь напоминает своему служителю, что он живет среди мятежного народа и народа, который имеет уши, но не желает слышать. Господь повелевает пророку собрать свои вещи и приготовиться к переселению. «Собирайся переселиться на их глазах». Но это было странным действием, ибо все люди знали, что пророку некуда идти. Он был взятым в плен. Тогда он проломал отверстие в стене дома своего, вылез через него и вынес свои вещи. Тогда он завязал себе глаза и пошел при заходе солнца. Когда все это происходило, люди наблюдали с изумлением. На следующий день Господь показал значение этой разыгранной вести. Бог сказал: «Скажи людям, что ты представил то, что произойдет с людьми Иерусалима. Они будут забраны в пленение с их ничтожными принадлежностями на их плечах. Их царь Сидекия старался убежать, чтобы избежать врагов, которые окружили город. Он постарается совершить бегство через отверстие в стене, но замаскируется завязанными глазами, но не спасется. Его отведут в Вавилон, и он его никогда не увидит, потому что ему выкололи глаза». Это действительно исполнилось, когда глаза Иезекииля были завязаны, и он никогда не видел Вавилона. Это записано в 4 книге Царств, 25 главе с 1 по 8 стих. Посреди этого поражения Господь предоставил явный урок. Он сказал, что остаток людей избежит голод и меч, но они были нехорошие люди. Они были отвратительными людьми. Они были частью мерзостей, которые навели суд. Почему все это? Это для того, чтобы люди знали что-то о праведности Бога. Люди будут смотреть на остаток и говорить: «Я не удивляюсь, что Бог осудил их. Они действительно заслужили этого. Я удивляюсь, почему он ожидал так долго». Бог настаивает, чтобы было известно, что он Господь. Те, которые отзываются на его весть, переживают спасительную благодать и силу. А те, которые отвергают его, подвергнутся Божьему суду и правосудию. Также весть, которую Иезекииль провозгласил относительно будущности царя. Сидекия доказала, что он был пророком, ибо исполнилось то, что он предсказал. Господь продолжал говорить действиями пророка. Люди наблюдали, как он ел свой завтрак. Он начал трепетать и дрожать, когда он ел свой скудный паек. «Почему ты трепещешь, Иезекииль?» Пришел ответ. «Народ осужденного города Иерусалима будет есть свою ограниченную пищу со страхом и трепетом. Это серьезное дело. Трагедия скоро постигнет людей». Но эти иудеи не верили. Они говорили: «Теперь, Иезекииль, ты не надейся, чтобы мы верили тому, что ты говоришь. Придет время, и эти видения исчезнут». Пророк ответил: «Так говорит Господь. Пришло время, и на этот раз видение исполнится». 12 глава с 23 по 24 стих. Когда мы изучаем эти места Писания, мы удивляемся, почему эти люди не послушались этой вести. Однако опыт из прошлой истории открывает, что люди очень редко слушаются предупреждения грядущего суда, пока не чересчур поздно. Ной проповедовал 120 лет, говоря людям его поколения, что придет потоп. Они не обращали внимания, пока не пришел потоп. Тогда было уже поздно. Апостол Нового Завета Петр предупреждает, что пришествие Мессии будет в силе и великой славе.

люди в его время говорили: «Где обетование пришествия его? Ибо от начала творения все остается так же». В наше настоящее время Бог молчит относительно суда. Он проявляет долготерпение к людям. Они говорят: «Сегодня через своего помазанного Мессию Иисуса» и призывает людей к покаянию. Но однажды Бог посмеется над неповинными правителями земли, и Он будет говорить во гневе. Пророчество Иезекииля в 13 главе предупреждает о ложных пророках. Они называются «лисицами в развалинах». Эти так называемые пророки постоянно возвещают мир. Эти пророки говорят слова, которые люди желают слышать. Бог употребляет этих людей строителям, которые построили с плохого, нехорошего материала и замазали все, побелили. Все выглядит хорошо, но со временем пойдет проливной дождь и стены падут. Они будут строить с плохого материала и латать здание, но Бог разрушит такое знание, и Он опять говорит: «Чтобы вы знали, что Я Господь». Затем имеется весть к женщинам пленения. Эти женщины были очень заняты религиозной деятельностью, называемой «охота за душами людей». В реальности они охотились на людей. Мы не уверены, но нам кажется, что они занимались какой-то практической магией в Вавилоне и давали горсть ячменя и куски хлеба, которые были плохой заменой на благословение Божие. Бог разоблачает этих ложных учителей и говорит народу, что ложь этих ложных учителей действительно укрепляет руки безбожников, когда они обещают ложный мир и преуспевание. Другой важный урок находится в 14 главе. Люди предупреждаются о суде против греха и духовного безразличия. Но всегда имеются люди, которые говорят: «Пока имеются религиозные люди в нашей среде, Господь сохранит нас». Это древний вопрос. Будет праведник страдать с грешниками? Итак, Господь приводит свидетельство троих мужей – Ноя, Даниила и Иова. Эти три мужа были верными Божьими мужами. Они выдержали испытания, но эти мужи были верными Богу за свои собственные души и их домашних. Они говорили к народу и своим соседям. Но каждый человек должен был сделать решение. Каждый человек ответственный пред Богом за свои действия и послушание Слову Божию. Уповаете ли вы сегодня на веру ваших предков? Евреи хвастались наследством Авраама, но они не имели веры Авраама. Возможно, вы имеете великое семейное наследство веры в живого Бога, но вера вашего отца или дедушки не может спасти вас. Сегодня Бог продолжает бороться с каждой личностью и предупреждает о последствиях греха и неверия. Обратили ли мы внимание на его призыв? Или будем мы подобны тем упрямым людям во дни Иезекииля? Суд определенно придет на неверующий мир. Религиозные пройдут через тяжкое время, но будут избавлены Господом. Народ Божий, который избавлен от грядущего суда, не может быть самодовольным или безразличным относительно суда над погибшими. Сегодня мы молимся и вопьем Богу, чтобы все люди, иудеи и язычники, могли услышать предупреждение и обратиться к Нему с исповедью. Вот чтобы дом Израиля вернулся назад к Моисею и пророкам израильским. Читайте Тору и пророков израильских. Слушайте внимательно, что они говорят. Эти записи являются не только записями истории, но они принесут предупреждение людям всех веков. Недавно я разговаривал с раввином, который сказал: «Завет и обетования, данные Богом Аврааму, не имеют никакого отношения к нашим дням». Как он ошибается? Бог говорил и заключил заветы с Авраамом, Моисеем, Давидом и другими. Обетования, которые были важными тогда для их жизни и местных обстоятельств, имели далеко достигающие аспекты
для израильской страны, как ее вечного обладания, Мессии Давида, который будет царствовать на престоле Давида вовеки, священника-царя, который далеко превзойдет священство Аарона до вечного священства Мессии. Наш пророк Иезекииль скоро приведет нас к новому завету с домом израильским, который предоставит для противоречивого народа новое сердце и закон Божий, записанный на сердце человека. Это новое рождение народа, теперь мертвого по грехам и преступлениям. Ожидайте Божьих благословений, потому что Он обещал. Все это для того, чтобы люди знали, что у них есть Господь Бог, и Он один достоин служения и поклонения. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2009 год. Аргумент. Игорь Савич. Молекулярная биология против эволюции. В Библии описано одно событие, которое привело к тому, что люди перестали понимать друг друга. Без понимания нет согласия. И они, оставив свой амбициозный проект, рассеялись по всей земле. Бытие 11.1.9. Этот проект строительства Вавилонской башни стал символом людской гордости и попыткой сравняться с Богом. 150 лет тому назад произошло еще одно событие, которое одни расценивают как переворот в естествознании, другие – как появление еще одной научной теории, а фактически это был еще один бунт против Бога. Три человека сыграли значительную роль в подготовке этого восстания против Создателя Вселенной. Томас Мальтус, 1766-1834 год, опубликовал свою теорию, согласно которой войны, голод, болезни и другие социальные проблемы несут позитивное значение, так как ограничивают рост народонаселения и фактически приводят к уничтожению его беднейшей и малозначимой части. Философия Карла Маркса 1818-1883 преднамеренно и изощренно была направлена против Бога и религии, и, наконец, Чарльз Дарвин 1809-1880 своей книгой «Происхождение видов» подорвал веру в Бога сначала среди научной интеллигенции, а затем идея эволюционизма как вирусная инфекция распространилась по всему миру, быстро проникнув во все сферы общественной жизни, в том числе и в область образования. Практически в любом школьном учебнике эволюционной теории уделяется настолько много внимания, что появляется настоятельная потребность в более пристальном анализе этого феномена нашего времени. Создается впечатление, что эволюционные процессы настолько хорошо изучены, а доказательства неопровержимы, что остается только прочитать представленный материал, и все окончательно станет ясно. Попытаемся и мы проанализировать небольшой подраздел нового учебника по биологии для 10-11 классов под редакцией Беляева и Дымшица, выпущенный издательством «Просвещение» в 2008 году. Подраздел называется «Молекулярные доказательства эволюции». Эти доказательства, по сути дела, сводятся к следующей фразе. Когда мы сравниваем нуклеотидные последовательности генов, например, гена бета-глобина, мы видим, что различий между генами человека и шимпанзе гораздо меньше, чем между генами человека или шимпанзе и мыши. Количественная оценка этих различий позволяет построить генеалогическое древо, показывающее родство различных таксонов, видов, отрядов, семейств, классов. Страница 156. Это бесспорно является доказательством родства, но является ли это доказательством эволюции? Обратимся к простому примеру. Проанализируем имеющиеся наземные движущиеся средства, скажем, автомобили, поезда, тракторы, велосипеды и мотоциклы. У них много общего, например, наличие колес и двигателей. Однако еще больше различий: способы управления, количество колес, состав материалов, типы двигателей и так далее. Учитывая сходство и различия этих механизмов, очень легко изобразить их генеалогическое древо. Можно построить следующий ряд возрастающей сложности: велосипеды, мотоциклы, автомобили, поезда. Разумеется, каждая таксономическая единица будет подразделяться на многочисленные виды или подвиды. Боковой ветвью этого древа будут тракторы. Что же оно будет отражать? Эволюцию? А может, сходство в конструкции и творческий замысел создателя, то есть человека? Надо отдать должное честности авторов учебника, которые далее указывают на существующее противоречие в таксономии по нуклеотидным последовательностям. По этому признаку оказывается, что киты и парнокопытные гораздо более близкие родственники, чем парнокопытные и непарнокопытные. Африканский златокрот филогенетически ближе к слону, чем к нашим кротам. В одной из монографий по молекулярной биологии отмечается: анализ ряда индивидуальных белков показал, что между аминокислотным составом и эволюционным положением того или иного организма нет никакой корреляции. Страница 343. Хотя о мутациях в этом подразделе сказано немного, но, по всей видимости, они также включены в молекулярные доказательства эволюции. Ссылка на параграф 14 этого учебника для объяснения, что такое репликация ДНК, интересна тем, что демонстрирует вредность мутаций. В этом параграфе идет речь о тяжелом наследственном заболевании серповидно-клеточной анемии. Изменение формы эритроцита в крови связано с дефектом первичной структуры белка гемоглобина. В двух из четырех цепей нормального гемоглобина на шестом месте стоит глутаминовая кислота. При серповидно-клеточной анемии она заменена на аминокислоту валин. Из 574 аминокислот, входящих в состав гемоглобина, заменены только две, по одной в двух цепях. Но это приводит к существенному изменению третичной и четвертичной структуры белка и, как следствие, к изменению формы и нарушению функций эритроцитов. Страница 55-56. Как видно, замена всего лишь двух аминокислот приводит к тяжелейшим последствиям и сбою хорошо отлаженного механизма переноса кислорода кровью человека. А если произойдут более существенные изменения в нуклеотидной последовательности и биосинтез приведет к большему числу аминокислотных замен в составе гемоглобина, не будет ли это смертельной мутацией для человека? В геноме человека уже найдено более 1500 мутаций, и все они вредные. Являются ли мутации двигателем эволюции? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к простому примеру с механическими часами. Если заменить в часах одну шестеренку на другую, большего размера, часы остановятся. Если новая шестеренка будет такого же диаметра, но немного толще, часы, возможно, будут идти, но не так хорошо, как с родной шестеренкой. Если поставить шестеренку с другим шагом зубцов, часы вновь остановятся. Часы – очень простой механизм по сравнению с очень сложными превращениями, которые происходят при образовании нуклеотидной цепочки, из которой состоит ДНК – вещество наследственности любой живой клетки. Процессы, связанные с удвоением генетической информации при делении клетки, биосинтеза белков – поразительно отлаженные механизмы. Любая неточность приводит к сбою жизненно важных процессов, а иногда и к гибели клетки. Вот эти неточности на молекулярном уровне называются мутациями. Подавляющее число поклонников эволюции считают, что мутации являются молекулярным двигателем эволюции. Однако, как пишет в своей статье Стивен Гуди, молекулярная биология не видит причин, по которым современные виды можно считать произошедшими от ранее существующих. На молекулярном уровне виды имеют ту же самую структуру, что и имели когда-то. Название подраздела в учебнике должно означать, что якобы действительно имеются существенные доказательства эволюционной гипотезы молекулярной биологии. Однако чрезвычайная сложность и одновременно слаженность всех метаболических процессов живой клетки наводит многих исследователей на мысль о том, что самопроизвольное зарождение жизни на основе спонтанных, то есть происходящих хаотично и самопроизвольно молекулярных превращений, совершенно невозможно. Вот как описывают вероятность самопроизвольного образования ДНК Уайт и Комнинеллис. Шансы того, что одна функционирующая молекула ДНК может образовываться случайно, примерно равны шансам того, что если бы вы заполнили миллиарды вселенных мячами для гольфа, потом поставили маленькую красную точку на поверхности одного из них и предложили ребенку с завязанными глазами с первой попытки достать именно этот мяч. Страница 37. Данные молекулярной биологии указывают на высокую устойчивость живых организмов к возможным случайным повреждениям, искажениям генетической информации. Так известно, что при репликации ДНК, при удвоении этой очень важной молекулы, используется только одна ее цепочка. Вторая остается в неприкосновенности в случае каких-либо случайных ошибок, мутаций. Важные признаки живых организмов дублируются несколькими генами так же, как и биосинтез отдельных аминокислот, которые тоже дублируются несколькими триплетами нуклеотидов, так называемая вырожденность кода. Это предусмотрено для той же самой цели, для надежности сохранения и воспроизведения генетической информации в случае повреждения, мутации того или иного участка гена. Лауреат Нобелевской премии за создание модели ДНК Уотсон отмечал, что мутантные гены обычно рецессивны, так как мутация нарушает способность синтезировать соответствующий белок. То есть эти гены не участвуют в биосинтезе белка. Жизнедеятельность организма обеспечивают аналогичные нормальные гены, участвующие в синтезе того или иного белка. Все это свидетельствует о том, что живые существа сконструированы таким образом, чтобы та информация, которая заложена в их молекулах ДНК, оставалась как можно более неизменной, что совершенно противоречит предположениям, следующим из эволюционной гипотезы. В конце параграфа 42 этого учебника по биологии приводятся вопросы для анализа. Четвертый вопрос довольно интересен. В нем предлагается дать с научной точки зрения оценку археоптериксу, ископаемой птице, имевшей признаки пресмыкающегося. Далее дается именно научная оценка, позаимствованная у разных авторов. Гласхауэр пишет: «Многие ученые в пылу фантазии наделяют археоптерикса большим количеством признаков пресмыкающегося, чем он их имеет. Так называемые признаки пресмыкающихся у археоптерикса заключаются в наличии когтей на крыльях, зубов, позвонкового хвоста и маленькой грудины. Но это не признаки настоящей переходной формы, потому что они все еще встречаются и у птиц. Например, южноамериканская птица гуацин тоже имеет маленькую грудину и по два когтя на каждом крыле. При этом гаацин бесспорно типичная птица. Птенцы африканской птицы турака, под отряд кукушек, тоже имеют когти на крыльях. Что ж, верно, ни одна из существующих на Земле птиц не имеет зубов, но и некоторые очень древние ископаемые птицы зубов также не имели». Юнкер и Шерер пишут: «Комбинация множества признаков из различных групп пресмыкающихся в археоптериксе свидетельствует о том, что он является типичной мозаичной формой, и его нельзя больше рассматривать в качестве предка современных птиц. Мозаичные типы широко распространены в мире животных. В качестве переходной формы между пресмыкающимися и птицами его рассматривать нельзя». Страница 198-199. Далее эти же авторы указывают на то, что с 1994 года в международной прессе появляются все новые публикации о том, что археоптериксы – это подтасовка ископаемых данных. На рисунке 12 изображено то, что палеонтологи называют археоптериксом, а рядом его реконструированная форма. Обращают на себя внимание перья, которыми художник обильно снабдил это животное. Вот что пишет по этому поводу Стивен Гуди: «Эволюционисты до сих пор не могут объяснить некоторые загадки, которые оставил Дарвин. Это касается и возникновения перьев, которые, по Дарвину, образовались из чешуи рептилий. Превращение ящерицы в птицу должно быть очень длительным. И действительно, первая взлетевшая птица должна была иметь достаточно перьев для полета. Но когда это случилось, даже если предположим, как некоторые ученые, что перья сделаны из того же материала, что и чешуя ящерицы?» Таким образом, приведенный небольшой обзор исследований выявил, что имеющиеся факты противоречат концепции эволюции. Однако философия эволюционного материализма продолжает существовать в самых разных формах, в том числе в виде якобы научной теории, излагаемой на страницах учебников.
2: Проза. Елена Шележинская. Глобальные задачи Вальки Поттера. Чайник резким свистком прервал мысли Анны Петровны. Кухня – ее излюбленное место. Здесь мать 16-летнего подростка и учитель словесности любила проводить время. Хозяйничала, тетрадки проверяла, книги читала, к урокам готовилась. Здесь проходила большая часть ее жизни. Женщина налила в любимый бокал чая. «Какая же я счастливая! Вальке уже 16. Он такой смышленый и толковый. Программистом мечтает стать». Вернулась она к своим думам. «Хорошая профессия, престижно, в тепле и на кусок хлеба всегда заработает. На других подростков смотрю и диву даюсь. К 16 годам уже и гуляют, и пьют, невест домой водят. А сколько малолеток в колониях отметились. У соседки справа сынок наркоман, слева к баптистам ходит. Вот горе так горе». В понятиях Анны Петровны еще из советского времени прочно сидела кто угодно, только не баптист. И даже симпатичный ее душе герой Солженицына Алешка Баптист никак не мог рассеять устоявшуюся нелепую пропаганду. «Герой придуманный, настоящие они не такие», — была уверена она. Валька о Вере не помышлял. По дискотекам не шастал, не пил, не курил, чем безмерно радовал мать. Он целыми днями просиживал возле компьютерного монитора и все мерил гигабайтами, мегагерцами, форматами. Круг его интересов составляли компьютерные игры, магазины, где можно было их приобрести, интернетные сайты. В школу ходил с неохотой, гулять не любил, спортом не занимался. Серая повседневная жизнь отвлекала его от виртуальных сказочных миров. А точнее, походы в школу и общение с матерью он воспринимал уже как некую безрадостную необходимость для дальнейшего продвижения в игре. Он жил игрой, не отделяя жизнь от компьютерной химеры. Мать замечала в последнее время, что сын стал рассеянным. То не впопад ответит, то отзовется после третьего окрика. Но это ее не беспокоило. «От увлеченности», — думала она, — «увлеченный человек не станет наркоманом или пьяницей». Она поощряла его увлечение, сама подбирала ему не кровавые бездумные пулялки, а интеллектуальные, духовные, как ей казалось, игры с патриотическими целями и задачами, типа «спасение человечества». В той самой игре, что она подарила сыну на 16-летие, героем был мальчик-колдун, наделенный сверхъестественной силой. С помощью магии он день за днем поднимался на новые уровни, побеждая зло и низкую человеческую натуру. Он, и только он, обладая чудесным колдовством, теперь может помешать никчемным людишкам обрести власть и править миром. Такая глобальная задача будет по плечу доселе неприметному обитателю Сталинки в центре города, Вальке Поттеру, когда тот преодолеет последние препятствия. «Валюша!» Анна Петровна заглянула в комнату сына. «Уже поздно, пора спать. Выключайся». «Угу», — машинально кивнул сын, но завершать столь увлекательное занятие на самом интересном месте не собирался. Часы в большой комнате пробили полночь. Мать спала глубоким, счастливым, сладким сном. Виртуальный Валька Поттер шел на заветный последний уровень. Пройденным этапом были поверженные враги, решение хитросплетенных головоломок злоумышленников, спасительное бегство, прохождение лабиринта, удачное проникновение за главной печатью. Валька кликнул мышкой и оказался возле огромных ворот. До железного кольца было никак не достать. Он смекнул, подтащил пенек, залез на него и стукнул железным кольцом. Ворота приоткрылись, и в них появилась темная личность. «Узнал меня? Или представится?» — сказала металлическим голосом личность. Валька в ужасе отдернул руку от компьютерных кнопок. «Кто вы?» Личность вышла из проема и встала возле открытой железной двери. «Дьявол?» — выдохнул Валька. «Он собственной персоной к вашим услугам», — раскланялся сатана. Голос его потерял неприятные оттенки и стал весьма привлекательным. «Зачем мне услуги ваши? Думаю, они мне не понадобятся». Валька тоже слегка оттаял и даже осмелел. Вид сильного мужественного добряка-великана в черном костюме ничуть не устрашал, не вводил в ужас, скорее наоборот, располагал к себе. Эдакий приятный и учтивый враг, достойный противник с обаятельной внешностью. Как же не понадобится? Ты не будешь двигаться дальше, остановишься здесь, а там, за воротами. Нет, сидеть тут я не собираюсь, — оборвал Валька мечтательный распев собеседника. Тогда нужно выполнить небольшое условие. На экране появилось окошечко с короткой записью: «Продай душу дьяволу и двигайся дальше». И чуть ниже кнопки «Да» и «Нет». Валька сидел в полнейшей растерянности. Конечно, хотелось завершить миссию спасателя мира, но душу продавать он не собирался, даже не думал о такой сделке. Все сомнения легко разрушил уже знакомый и довольно приятный голос. «Это всего лишь игра». «Всего лишь игра», — повторил Валька, — «ничего страшного», — и кликнул мышкой. Раздался резкий хлопок от лопнувшей в светильнике лампы. Комната мгновенно погрузилась во тьму. Валька шел по знакомой улице. Вокруг благодать, солнышко сияет, птички поют, цветов множество необыкновенной красоты. Он идет, красотой любуется, трели птичьи слушает. Обернулся, а позади небо. Дорога эта в небо вела, все выше и выше. Потом исчезли солнце, трава, и вдоль тропинки появилась бесконечная небесная лазурь и белоснежные мягкие облака. Теперь еще приятнее было идти, легко, радостно. Сердце даже пощипывало от предвкушения чего-то чудесного, замечательного, непостижимого. И точно, вскоре показался необыкновенно красивый золотой город. Такого Валька не видел в своих играх, мечтах и фильмах. И чем ближе к нему приближался, тем сильнее хотел попасть в этот небесный чертог. Наконец он остановился у золотых ворот и постучал. «Кто ты?» — услышал мальчик голос за воротами. «Отворять их почему-то не хотели. Я Валька, откройте». «Здесь тебе не место», — услышал он страшные слова, и в тот же миг небесная тропинка исчезла, и он полетел с жуткой скоростью вниз. Уже кончились облака, показалась земля. Валька подумал, что сейчас разобьется в лепешку. Он ужасно заорал и проснулся. Утро застало Вальку за компьютерным столом. И начался обычный день обычного старшеклассника. Осколки от разлетевшейся лампы валялись на столе и на полу, напоминая о ночном происшествии. И еще затекшая рука под головой. Уроков в школьном расписании было немного, и пролетели они на редкость быстро. Скинув куртку в прихожей, парень залетел в свою комнату, нажал кнопку винчестера и приступил к последнему этапу спасения мира. Вообще-то мир спасать несложно. Валька это понял, когда дошел до конца игры. Он еще пару раз пробежался по уровням, появилось чувство завершенности пути, выполненного предназначения. Потом, неожиданно для себя, юноша открыл, что совершенно потерял всякий интерес к глобальным задачам, путанным лабиринтам и мелким суетным людишкам. Настали серые, бессмысленные будни. Герой вышел на пенсию и стал никому не нужен. Валька больше не спешил к своему любимому компьютеру. Он валялся целыми днями на диване и смотрел в одну точку на холодной стене. Анна Петровна сначала думала, что приболел сынок, а на третий день встревожилась не на шутку и побежала по магазинам и знакомым в поисках новой интеллектуальной игры. Она поняла, что вернуть интерес к жизни можно было только новыми задачами и подвигами. Наконец ее поиски увенчались успехом. Из столицы привезли Анне Петровне новую, модную в узких интеллектуальных кругах игру под названием «The Felon». «А что значит это слово с английского?» — спросила учительница у продавца. «Отверженные», — ответил тот и таким ответом порадовал Анну Петровну. Она решила, что игра по роману Виктора Гюго, и побежала обрадовать сына. Валька повертел диск в руках и встал, наконец, с дивана. «Странное название», — думал он. «Я никогда не слышал о такой игре». Но заводить диск Валька не спешил, заподозрил, что матери неправильно перевели название. Он влез в электронный словарь английского и с ужасом обнаружил более точное значение «the fallen» — «падшие». Теперь он тупо уставился на диск и погрузился в раздумья. Сначала мысли отвели его в некий темный и незнакомый мир, наполненный ужасными злодеями, отбросами общества. Потом он подумал, что он тоже не вписывается в общество, значит, он тоже отброс. Тут память вернула симпатичный образ темной личности из его любимой игры. Добряк раскланялся перед ним и приятным голосом сказал: «Верно. Всех, кто не помещается в их схемы, они называют отбросами или падшими. А это просто непостижимые для них люди. Особенные, нестандартные. Это элита. Ты, Валька, тоже элитный. Вон как ты ловко справился с серыми человечками. И, наконец, спас весь мир. Кто это оценил? Никто. Только среди своих тебя всегда поймут и оценят. Добро пожаловать на новый, высший уровень. Добро пожаловать в высшее общество непризнанных гениев». Валька вставил диск, и началось электронное странствие. Теперь это было увлекательное космическое путешествие. Безобидные приключения, новый мир, исследования разных цивилизаций вызывали неподдельный интерес, захватывали. Теперь Валька знал, что очень давно существовала некая высшая раса, особенная каста духовных существ во Вселенной. Но однажды всю ее низвергли, сбросили, и теперь она заключена во мраке, не может свободно действовать, и если ее не освободить, погибнет. Теперь в глобальные Валькины задачи входило освобождение тех, кого все считали плохими, недостойными, падшими, освобождение высших духовных существ Вселенной. И справлялся он с ней прекрасно. Сам собрал магические пирамиды и разместил вокруг них все персонажи. За окном стояла глубокая ночь, когда один из героев игры расставил всех в круг и заговорил на непонятном языке. Валька понял, что это какое-то магическое заклинание. Ужас охватил его, мороз по коже пробежал. Мальчишку затрясло, заколотило. Он увидел на мониторе, как врата бездны открылись, и освобожденные падшие выходили из нее. Персонажи сняли маски и оказались демонами. И его, Валькин герой, тоже был на самом деле мерзким, черным, изворотливым бесом. Он шел прямиком на Вальку и говорил ему из монитора: «На крыше многоэтажного недостроенного дома сбор. Ты должен туда пойти».
3: «Когда?»
2: — подросток еще не понял, что игра перестала быть игрой. «Сейчас же. Тебя там уже ждут».
3: «Сейчас?»
2: «Нет, я не могу», — слабо возразил мальчик. «Поздно, мать не пустит». «О ней мы уже позаботились. Спит она». Голос электронного демона отливал металлом, звучал твердо, возражений не терпел. «И хватит торговаться. Ты свои торги закончил месяц назад. Иди».
3: На крыше было ветрено, темно, промозгло. В центре стояли трое ребят. Валька подошел и тоже встал к ним. Теперь, вероятно, все были в сборе. Подростки стояли неподвижно, образуя собой живой квадрат. Потом развернулись и разошлись на четыре стороны. У самого края остановились и снова замерли. На крыше загремел уже знакомый металлический голос: «Ждите сигнала». Анну Петровну разбудила какая-то непонятная тревога за сына. Хотя она не понимала, чего переживать. Часы показывали 6:30. В такое время только сны смотреть, успокаивала она себя. «Спит, сынок, чего переживать?» Но тревога усиливалась, и она встала, заглянула в комнату единственного сына. Монитор компьютера светился надписью во весь экран: «Крыша недостроенной многоэтажки». Сына в комнате не было. Анна Петровна вылетела на лестничную площадку в тапочках и халате и побежала. В парадной она столкнулась с соседом слева, что к баптистам ходит. Он по утрам занимался бегом. «Что случилось?» — без лишних приветствий спросил парень женщину. «Валя пропал», — ответила она и побежала, не обращая ни малейшего внимания на парня. А тот бежал рядом и все не унимался. «Как пропал?» «Не знаю, все было в порядке. Сидел у компьютера, а я спать пошла», — сбивчиво рассказала Анна Петровна. «Проснулась, а его нет».
4: «Нет?
3: Куда вы сейчас бежите?» «Не знаю. На экране компьютера было написано про недостроенный дом». Парень больше ничего не спрашивал. Он на бегу звонил по своему мобильнику и говорил только одно — «Молитесь, срочно молитесь». Снова набирал номер и повторял те же слова. Валька закрыл глаза. Он вдруг вспомнил свой замечательный сон. Как шел по небу, как у золотых ворот остановился, как внутрь его не пустили. «Пора!» — услышал он металлический голос. «Пора обрести настоящую свободу. Идите, отверженные, навстречу свободе». Валька раскинул руки и шагнул. Площадку недостройки разбудили сирены скорых и милицейских машин. Трех ребят нашли на мокрой земле. Но среди них Анна Петровна не признала своего сына. Милиция продолжала искать. Наконец, на лесах, под самой крышей, нашли еще одного.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная беда.

верую, слышал берег. Верую, слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшно с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано «да», но это короткое слово храните, как Божий «да».

0: Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». У микрофона Ярл Пести.
1: Наш сегодняшний текст взят из Ветхого Завета и находится в 4 книге Царств, 18 главе, стихи 3 и 4, где мы читаем такие слова. «И делал он, то есть Езекия, угодное в очах Господних, во всем так же, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Идолопоклонство в Израиле началось постепенно. Сделали они первые изображения, напоминающие им о Боге, вовсе не с тем, чтобы им поклоняться, но как вспомогательные средства для молитвы. Эти статуи или памятники они ставили на возвышенных и скалистых местах и в кущах деревьев, чтобы они напоминали им о Боге, помогали им в поклонении Ему, а это как раз то, что Бог запретил им. Со временем эти символы, которые были сделаны как подсобные средства, превратились в ложные боги, которым они начали поклоняться. И вот когда Езекия принял власть и воцарился, то сказано, что в первую же очередь он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы, но самое поразительное и невероятное, что он сделал, это то, что он истребил медного змея. Его он должен был уничтожить, ибо сказано, что народ кадил ему, то есть он поклонялся и совершал жертвы и курение перед ним. Мы сразу поймем, насколько удивительны слова нашего текста, если припомним из истории израильского народа, какое большое значение имел этот медный змей во время их странствования в пустыне. Вы помните историю этого медного змея? О нем мы читаем в книге «Чисел». Во время странствования в пустыне израильский народ не раз роптал на Бога и на их вождя Моисея. И вот при одном таком случае, когда народ возроптал, Бог послал на них ядовитых змеев, которые жалили их, и умерло немалое число из них. Однако, когда они сознали свой грех, Моисей по повелению Божьему сделал змея из меди и поставил его так, чтобы любой человек мог его видеть, и каждый ужаленный, взглянув на медного змея, в тот самый момент исцелялся и оставался живым. Читая внимательно эту историю, вы обнаружите, что нигде не сказано, что в самом медном змее была какая-нибудь исцеляющая сила. Моисей не сказал народу, что этот медный змей мог произвести какой-нибудь мистический эффект и дать жизнь умирающему. Но для чего же тогда нужно было сделать этого медного змея, вы спрашиваете? Ответить на этот вопрос мы сможем постольку, поскольку мы поймем сущность греха, за который теперь народ наказывался ядовитыми змеями. Их грех был грех непослушания, непокорность Богу, выраженная в ропоте. И вот Моисею было сказано Богом, что если ужаленный змеем человек только взглянет на воздвигнутого посреди них змея, то он будет моментально исцелен. Исцеление ужаленного зависело от того, что тот вновь покорялся Богу, в данном случае простым актом обращения своего взора на змея. Бог указал им чудный и в то же время очень простой способ возвращения к Нему, и всякий, покоряющийся этому установленному Богом средством, немедленно получал полное и абсолютное исцеление. Так что не медный змей их исцелял, так как в этом мертвом металле не могло быть никакого достоинства, силы или действующего средства, исцеление получал тот, который взглядом веры взирал на змея, этим актом показывая, что он покаялся и вновь покорился Богу. Изумительно то, что этот медный змей так долго сохранялся у израильтян. Прошло, по крайней мере, 700 лет между происшедшим в пустыне и уничтожением медного змея царем Иезекии. Вы представляете себе, как его бережно сохраняли в течение всего этого времени? Во-первых, в течение многолетнего странствования по страшной пустыне, затем в течение 40-летнего завоевания обетованной земли под руководством Иисуса Навина, потом в течение периода судей, за все время царствования Саула, Давида, Соломона и, наконец, в течение бурных и неспокойных времен царствования израильских царей до воцарения Иезекии. Где-то в течение всего этого времени сохранялся этот медный змей. Я повторяю, что в течение более 700 лет он был исторической реликвией у израильского народа, напоминающей им о чудном божественном избавлении от страшной смерти. И теперь эту столь драгоценную реликвию юный царь Иезекии разбил вдребезги при виде всего народа. В течение времени интерес народа к медному змею превратился в обожание, и эта реликвия стала предметом для поклонения и дошло до того, что совершали жертвы и курение перед этим куском металла. Они обоготворили символ, поклонялись ему, показывая этим, как низко может опуститься человеческое сердце, однажды знавшее истинного Бога. Думаю, что всем нам ясно, что этот случай не является лишь одним событием давних времен, вовсе нет. Это идолопоклонство совершается и в наши дни, не только среди язычников, но даже среди народа Божьего. Оглядываясь на это событие, прошу вас отметить, что это обожествление медного змея, возвышение его на место поклонения и курение перед ним фимиамом были явными признаками того, что народ утратил сознание истинного Бога. Дорогие друзья, можно смело сказать, что там, где подчеркиваются внешние аспекты религии, как-то обряды, внешняя красота и пышность богослужения, церковные здания, то это верное доказательство отсутствия истинной внутренней религии сердца. Но это поклонение видимым символам прошлых благословений показывает не только на отсутствие Бога в жизни человека, но оно указывает на жажду потерянного благословения и является откровением глубочайшего чувства нужды и недостатка в человеке. Это доказательство того, что душа томится по Боге. Не думайте, что я этим хочу оправдывать идолопоклонство, нет. Но я хочу то сказать, что люди, теряя сознание Бога, не теряют чувства нужды в Боге. Потеряв чувство близости Божией, отойдя далеко от Него, народ этот был неспокоен, без мира и радости, который имеет только тот, который в союзе с Богом. Да, возлюбленный человек, однажды знавший истинного живого Бога, а потом, потерявший чувство его близости, начинает вопиять и тосковать о потерянном. Поклонение медному змею было жалкой попыткой народа восстановить это потерянное общение с Богом. Но оно было также показателем жажды народа по Боге. Но заметьте дальше, что они потеряли, эти люди, свой духовный рассудок. Возлюбленный, когда человек в неправильных отношениях с Богом, его понятие духовных истин всегда будет путано и неверно. Грех и непослушание, как ничто другое, затемняют духовное зрение и делают его неспособным правильно истолковать истины Божьи. В данном случае благословения прошлого сделались проклятием настоящего по причине неправильного истолкования значения этого медного змея. Воздвигнув его как предмет для поклонения, они говорили, что этот самый змей был причиной прошлого благословения. Их омраченные умы не могли правильно истолковать значение этого исторического события, и в результате вместо поклонения Богу они поклонялись мертвому кумиру. И вот воцарившись Езекия взял эту историческую реликвию и разбил ее вдребезги, после чего она была прозвана Нехуштан, что значит «кусок меди». Назвав его Нехуштан, они этим признали, какое безумие было поклоняться и кадить куску металлу. С этого начинается пробуждение в народе Божьем, так как было уничтожено то, что было на месте Бога в жизни народа. Какое же отношение имеет это ветхозаветное событие к нам, живущим в 20 веке? Говорит ли оно что-нибудь и нам? Без всякого сомнения, оно говорит нам о многом. Во-первых, я нахожу, что можно так злоупотреблять Божьи дары, что со временем они могут принести человеку большой духовный вред. Постараюсь быть более конкретным и приведу из-за недостатка времени только два или, может быть, три примера. Например, есть общины верующих, которые из своих молитвенных домов сделали кумир. Они совершают курение зданием, в которых они собираются, как будто дерево и камни, из которых они построены, являются святынью. Это, дорогие мои, идолопоклонство. Мы можем так обожествлять дом, что он перестает быть домом молитвы и делается храмом идолов. Приведу один личный такой пример. В одной общине, где мы трудились, в кружке молодежи, была группа юношей и девушек, которые пламенели любовью к Господу и человеческим душам. Церковь наша находилась в бедном районе города. Детей в этой части города было много, и мы хотели привлечь их в воскресную школу, чтобы они услышали благую весть о Христе. Здание было большое, так что можно было вместить несколько сот детей. Господь благословил старания нашего кружка, и церковь начала наполняться детьми, среди которых были белые, черные и желтые, грязные, чистые, босые и обутые. Мы радовались и славили Господа, что Он давал нам успех. Но, к сожалению, наша радость длилась недолго. Члены церкви возмутились этим наплывом детей, испугались, что дети испортят их здание, запачкают стены, побьют мебель. И однажды я даже услышал, как один член так выразился: «Что будет с нашим молитвенным домом, если они будут продолжать таскать сюда этих вшивых детей?» Вы знаете, что случилось? Бог сдвинул с места этот светильник, и церковь эта перестала быть спасательной станцией, а сделалась гробницей мертвых костей. Мы называем дерево, камни, бетон церковью. Обожествляя эти мертвые вещи, поклоняемся им и думаем, что служим Богу. Какой ужасный обман! Мы можем также совершать курение фимиам человеку, обращаться к нему, на него надеяться, ему поклоняться. Мы обожаем того или иного служителя Божия, потому что через него Бог нас благословил, и думаем, что Царствие Божие от него зависит. Мы должны, дорогие мои, поклоняться не мальчику, приносящему нам хлеб и рыбу, не корзинам, в которых они находятся, но Христу Спасителю, который благословляет, умножает и насыщает нас небесным хлебом. Но есть и такие идолы, которые таятся в наших собственных сердцах. Их мы должны тоже безжалостно истребить. Например, мы делаем кумир из наших прошлых опытов и духовных достижений. Мы возгордились нашим духовным ростом, считая себя лучшими других. Думаешь ли ты, мой друг, что ты имеешь больше духовной силы, мудрости, знания, чем ты имел, когда ты впервые познал Господа? Если ты действительно так думаешь, что ты мудрее, более духовный, то позволь тебе спросить, Считаешь ли ты, что 10, 20 или 30 лет изменили хоть на капельку твою падшую греховную натуру? Думаешь ли ты, что твой ветхий человек со всеми его стараниями и греховными наклонностями хоть немножко исправился в течение этого времени, и что тебе теперь не нужно так крепко уповать и надеяться на Христа? Неужели ты так думаешь? Что говорит Писание? «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Интересно, какие это достижения, которыми ты хвалишься? О, бедный ты человек! Без Христа это глупое хвастовство. Скажи, что ты имеешь без Него? Что бы мы сделали, если бы Он оставил нас хотя бы на кратчайший момент, несмотря на все наши достижения и многолетний опыт? Где бы мы были? Мы ничего не имеем, говорит апостол Павел, но всем обладаем. «Я не желаю хвалиться, — говорит он, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа?» Что говорит нам это идолопоклонство? Оно говорит, что мы потеряли контакт с Богом. Нет у нас общения с Ним, и потому мы создали себе других богов, ища у их алтарей того, что один Бог в Сыне Своем, Иисусе Христе, может нам дать. Дорогие друзья, я сейчас заканчиваю. Вы спрашиваете, что же нам делать? Что сделал Иезекия? Он разбил медного змея, назвав его настоящим именем – кусок меди. Так следует и нам поступить, дорогие друзья. Назовем наших идолов по их настоящему имени, разобьем их на куски и бросим их вон. Это опять-таки не значит, что мы должны забыть прошлые благословения Божьи. Нет. Но они не должны мешать нам простираться вперед к познанию нашего Господа. «Что для меня было преимущество, — говорит апостол Павел, — то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Будем помнить, дорогие братья и сестры, что данная Богом вчерашняя манна сегодня уже негодна. Она полна червей. Я должен получить новую, свежую манну на сегодняшний день. Иметь свежий опыт и встречу с Богом, а не жить прошлыми благословениями. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Так учил нас молиться наш Господь Иисус Христос.

пережитое. Чингиз Н. Мой долгий путь к цели. Я родился и жил в Азербайджане, где 90% населения считают себя мусульманами. Хотя я и учился в русской школе, влияние ислама чувствовалось в нашей семье. Такие продукты, как свинина, колбаса и сосиски, были запрещены у нас в доме. Моим воспитанием занималась бабушка, так как мама работала. Бабушка у меня была женским муллой. Она умела читать Коран, и ее часто приглашали на чьи-нибудь похороны читать его отдельно для женщин. Считалось, что чтение Корана на похоронах помогает покойнику в загробном мире. Бабушка молилась по 5 раз в день, а по четвергам читала Коран. Он хранился у нас на самом высоком месте, в шифоньере, и был обернут в материал из золотистого шелка. Никто из домашних не понимал ни смысла этих молитв, ни их значения. Все считали, что это очень серьезно и свято, и говорить об этом нельзя. После смерти бабушки никто в доме не придерживался старых традиций и обычаев, и лишь иногда ради любопытства я перелистывал бабушкины тетради и книги, написанные на непонятном мне арабском языке, считая, что в них изложена воля самого Всевышнего по отношению к нам. В моем понимании Аллах был недосягаемым, карающим за грехи. Он жил на небе со своими ангелами и иногда посылал кого-нибудь из них проверить, как там обстоят дела на земле. О Боге говорили в основном на похоронах, и мулла считался самым сведущим специалистом в этой области. Отслужив в советской армии, я вернулся в другой Азербайджан, в страну, полную ненависти и национализма, с разваливающейся экономикой и деградацией оставшегося населения. Все куда-то спешили, и город был заполнен беженцами из Армении. Выстрелы посреди дня и люди, свободно гуляющие с оружием, стали привычной картиной города. Русскоязычное население спешило покинуть страну, и так уехали все мои близкие друзья и одноклассники. Чтобы не воевать против соседней страны, мне пришлось устроиться в полицию, но ненадолго, так как полицейских заставляли разгонять митинги и демонстрации, применять против людей оружие и дубинки. Я ушел из полиции и занялся бизнесом. Но мысль о всемогущем Творце, который не может вмешаться в ситуацию и исправить ее, не оставляла меня. Я стал задумываться о своем предназначении, смысле жизни, причине творения человека. Как-то случайно я наткнулся на бабушкину библиотеку и принял решение основательно изучить ислам, чтобы найти в Боге покой и решение моих проблем. Стал молиться по 5 раз в день и ходить в мечеть. Соблюдал пост и старался быть набожным человеком. Изучал жизнь Мухаммеда, достал Коран на азербайджанском языке, но и это мне не помогло. Я не мог понять, почему Господь допускает столько страданий, и вообще, где Бог? Одновременно я вел свободную мирскую жизнь. Рестораны, такси, ночные клубы, женщины. Среди моих друзей это считалось нормальным. В скором времени я встретился с моим отцом, которого никогда раньше не видел. Скорее всего, он сам нашел меня. Я был удивлен и рад, что у меня есть брат и сестры по отцу.
Еще больше я был удивлен, когда узнал, что у отца второе образование духовное, так как мама всегда рассказывала только о том, что он закончил факультет журналистики. Он получил религиозное образование и теперь являлся имамом небольшой мечети на границе между Грузией и Азербайджаном. Я был счастлив и думал, что отец, наконец, поможет найти мне ответы на многие вопросы и решит все мои проблемы. Отец был рад моим познаниям в области религии и решил для начала меня женить. Потом на радостях он пригласил меня с супругой некоторое время пожить у него, и мы согласились. Переезжая к отцу, я надеялся увидеть настоящую мусульманскую семью со всеми добродетелями и духовным лидером в семье. Какой же у меня был шок и разочарование, когда все мои надежды рухнули. Отец был настоящим деспотом и беспощадным диктатором в семье, и того же самого требовал от меня. Я не смог вынести такого обращения ни с собой, ни своей женой, и мы вернулись к маме. Я рухнул с небес на землю и пришел к заключению, что или я искал Бога не там, где надо, или Его вообще нет. И я ушел в политику. Решил, что, наверное, так смогу изменить свою жизнь и жизнь близких мне людей. Религиозный опыт, проповеди имамов, чтение философской литературы ислама очень помогли мне в новой сфере. Я легко убеждал людей и вел их за собой. Я стал надеяться на человека, а не на Бога. Верил в торжество демократии и ее принципов. Во время разгона одной из наших демонстраций я сильно пострадал и попал в реанимацию. Чудом моя супруга сумела выкрасть меня оттуда и привезти домой. Потом стало известно, что оставшихся в больнице оппозиционеров добивали саперными лопатами спецотряды президента и тайной полиции. Пришлось уехать из страны. Я не мог больше устроиться на работу или получить справку. Часто вызывали в полицию и часами допрашивали, издеваясь и избивая. Благодаря Богу и организации Красного Креста мне удалось уехать из страны. На прощание я справил свой день рождения в кругу друзей и семьи, и когда друзья хотели купить дорогой подарок, то я попросил их не делать этого, а купить мне книгу из антикварного магазина, которую я давно уже присмотрел, но не имел возможности купить. Это была моя первая Библия, каноническая, в синодальном переводе. Так я с ней и уехал в Россию. Вскоре моя семья приехала ко мне, но в жизни так ничего и не изменилось. Иногда чтение Библии успокаивало меня, наводило на философские мысли. Иногда книга осуждала меня или обличала. Тогда я оставлял ее чтение и продолжал утопать в грехе. Разгульная и свободная жизнь, далекая от Бога, увлекала меня. Я все больше и больше удалялся от жены и сыновей. Внутренняя пустота, беспомощность, безнадежность ситуации – полностью поглотили меня. Ни я сам, ни молитвы моей жены на арабском языке по 5 раз

0: убитая горем и разочарованием во мне, как в муже и главе семьи, сидела на скамейке и плакала. Мимо проходила молодая женщина, как позже оказалось, верующая из евангельской церкви. Она поинтересовалась, почему моя жена плачет, и выслушала ее. Жена все ей рассказала, и она пригласила нас в гости. С этого счастливого вечера начался мой путь к Господу. С большим терпением, как любящий отец, он стал вести меня по этой жизни. В этот вечер верующий брат рассказал мне об Иисусе Христе, о Его смерти и жизни после воскресения, о Его любви ко мне и о страданиях, которые Он перенес, чтобы спасти меня. Я и не подозревал, что Бог может находиться так близко ко мне, и что я могу обращаться к Нему просто как к Отцу, что я прощен и могу начать жизнь с чистого листа. В этот вечер в маленькой кухне наших новых друзей я пригласил Господа войти в мою жизнь. Конечно, не сразу, но постепенно моя жизнь стала меняться. Мы с семьей стали посещать собрания верующих христиан, ходить в церковь. Общение с христианами очень помогло нам наладить семейные отношения. Мы обрели братьев и сестер во Христе. Господь научил меня любить и уважать супругу, правильно воспитывать детей. Я отдал Ему все свои заботы и переживания. Он успокоил меня. Иисус спас наш брак, восстановил уважение детей ко мне и, самое главное, дал мне вечную жизнь». Результатом всех этих изменений в моей жизни стало мое крещение летом 2010 года в семейном лагере нашей поместной церкви «Пробуждение». Я жалею лишь об одном, что моя любимая бабушка умерла, так и не познав истинного Бога и Спасителя Иисуса Христа, что горячо любимая мама ушла из жизни без покаяния и веры в Господа. Если бы можно было начать жизнь заново, я бы начал ее с лета 2010 года и не променял бы ни один из этих дней на все 40 лет хождения без Иисуса.
1: Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-5005988. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные

Глава 27. Разве не странно, какими способами Господь отвечает на молитвы? Много молитв было вознесено за Дирка Колсона, но мало кто подумал о его сестре. Правда, Салли Калкинс дрожащими шагами вошла в свет любви Христа и сразу же захотела, чтобы Марта наслаждалась этим вместе с ней. Она очень дрожала и сомневалась в своей способности достучаться до Марты или повлиять на нее в нужном направлении. Она отправила шляпку и накидку на лекцию с молитвой, но не надеялась, что молитва будет услышана. Воистину, он, должно быть, довольствовался верой, меньшей, чем горчичное зерно. Была ли остальная часть истории ответом на молитву? Мы должны помнить, что его пути не наши пути. События, достаточно поразительные по своему значению, быстро следовали одно за другим. Прежде всего, отец Дирка, бедный, потерявший человеческий облик человек, больше не вернулся. То ли он заблудился среди сети железных дорог, протянувшихся вдоль южной части города, и погиб там, то ли он упал в реку, или куда он пропал, выяснить не удалось. В одну ночь в результате несчастного случая на железной дороге погибли трое мужчин, но их изуродованные тела были похоронены еще до того, как Дирк узнал об этом. Однажды вечером у нижней пристани видели человека, который барахтался в воде, но он утонул прежде, чем к нему подоспела помощь. Его тело так и не было найдено. В результате взрыва котла погибло полдюжины человек, но об этом не было слышно вовремя, чтобы разобраться в этом. Было много способов, которыми несчастный мог уйти из жизни, не оставив никаких следов. Они с уверенностью могли предположить, что он был пьян, и это было почти все, в чем они могли быть совершенно уверены относительно него. Это и тот факт, что он больше не приходил. Конечно же, его не искали так, как ищут человека респектабельного и занимающего высокое положение. Тому, кто имел хоть какое-то представление о ценности души, было жалко видеть, какую незначительную рябь оставило это исчезновение на поверхности жизни. Всего несколько удивленных расспросов со стороны тех, кто жил по соседству. Женщины, накинутых на головы фартуках, собравшись группами вокруг насоса или перед дверью пекарни, толпа грязных детей, на мгновение прекративших свои игры и говоривших тише. Затем волна возмущения, шумная, дерущаяся, ругающаяся жизнь продолжалась. На одного стало меньше. Где он? Никто не знал. Мало кого это заботило. И еще оставалось только толп и скоплений народа. Как можно было по нему скучать? Одной его не доставало. Обиженной, оскорбленной, забитой женщине. Та, кого много лет назад он обещал любить и лелеять, пока смерть не разлучит их. Он нарушил клятвы почти сразу же, как только их произнес, и больше никогда их не возобновлял. И все же эта женщина плакала горькими слезами из-за его отсутствия. Она высматривала его каждую ночь, прислушивалась к его неуверенным шагам. Посреди ночи она вставала со своей кучи соломы в углу, широко распахивала дверь подвала и прислушивалась к сердитым голосам, доносившимся до нее из какой-нибудь пьяной драки дальше по улице. Она надеялась, что случайно могла услышать его. Прислушивалась, затаив дыхание. Она дрожала всем телом от надежды и страха. Затем кралась обратно в свою убогую постель, накрывалась головой рваным одеялом и плакала, пока не забывалась на несколько часов сна. «Она изведет себя до смерти, оплакивая его», — говорила Марта. В ее голосе было удивление, смешанное с благоговением. Сестра рассказала об этом Дирку, и некоторое время они задумчиво стояли вдвоем, глядя в единственное окно. Они старательно избегали смотреть друг на друга. Они не понимали. Для них отсутствие отца было просто облегчением. В их сердцах не было и следа любви к нему. Слово «отец» не значило для них ничего, кроме страдания. И все же в них было что-то такое, что уважало горе матери. Они пытались защитить ее. Дирк по собственной предусмотрительности принес домой немного чая в бумажке и купил немного молока в булочной на углу.
А Марта, научившись от Сали, испекла тонкий ломтик хлеба и одолжила у Сали единственную чашку с блюдцем, чтобы подавать чай. Она была разочарована тем, что мать плакала и едва ли могла пить чай. Она даже была раздосадована тем, что мать со слезами сказала, что бедный Джок всегда любил чай. И она всегда думала, что, возможно, если бы он мог пить его горячим и крепким, он бы не пристрастился к другому напитку. Марта не верила в это. Не верила, что что-то в прошлой жизни ее отца могло удержать его от выпивки. Но она заставила себя промолчать и дала волю слезам. Все это время в ее сердце было одно большое сожаление. Был тот, кто помог бы ее отцу. Хотел и мог бы спасти его, даже от Рома. Если бы она, его дочь, узнала о Господе Иисусе и могла бы привести несчастного отца к нему, он бы преобразил его. Марта не сомневалась в его способности сделать это. Ей был приведен неопровержимый аргумент. Ни одному человеку не нужно пытаться переубедить ее сейчас. Но отец, почему все хранили молчание и позволили ему уйти в погибель? Ужасно. Почему она не знала Христа? Почему она не послушалась Сали всего неделю назад? Почему Дирк не узнал дорогу и не спас своего отца? Это просто ужасно. Теперь жизнь Марты будет всегда омрачена этим. А пока что миссис Робертс должна была сделать для этой новорожденной души? Как она могла помочь ей, а через нее и ее брату? Она сидела в своем элегантном доме, пытаясь разрешить эту проблему. Жизнь на восточной 55-й улице была настолько далека от жизни в переулке, что она ничего не знала о пропавшем отце. Проходили дни, и, занятая множеством общественных дел, она не предпринимала никаких шагов, чтобы помочь девушке, и пока не знала, как это сделать. И все же она носила ее в своем сердце. Вечер понедельника наступил и прошел, а ей по-прежнему что-то препятствовало, и она не предпринимала каких-либо усилий. Однажды после обеда ее мысли воплотились в действие. Она решила пойти посетить Марту. Лиди попросит Дирка защитить ее во время путешествия по переулку. Кроме того, выполнив это, она добьется еще кое-чего. Она навестит Дирка на его рабочем месте. Начальник офиса был христианином, но у нее были основания полагать, что он ничего не знал о Дирке и заботился о нем гораздо меньше, чем о своей маленькой собачке, которая сидела на окне и лаяла на прохожих. Ей не составило труда попасть в офис. Лиди туда допускались нечасто. Но карточка с именем миссис Эван Робертс была достаточным пропуском для любого делового человека города. Мистер Стоун был более чем готов. Он горел желанием услужить ей. Что он мог сделать для элегантно одетой леди, чей экипаж ждал у подъезда, в то время как она сама явилась сюда, остановившись среди тюков и коробок? Должно быть, дело у нее срочное. Так оно и было. Не могла бы она минутку поговорить с мистером Колсоном? Она не станет его долго задерживать и только хотела назначить ему встречу на следующий день. «Мистер Колсон!» Шеф и его озадаченный помощник задумчиво посмотрели друг на друга и покачали головами. Такого человека в их заведении не было. Должно быть, она ошиблась номером. Нет, она была уверена. «Всего 3 дня назад он сказал мне, что работает у вас. По-моему, он на 3-м этаже». Джентльмены снова посмотрели друг на друга. «Колсон», — повторил мистер Стоун, — «это, безусловно, ошибка. Брикс отвечает за переднюю часть 3-го этажа, а Диксон — за задние комнаты». «Нет, миссис Робертс, я уверен, что среди наших мужчин нет такого». Но миссис Робертс мягко стояла на своем. Она была уверена, что не ошиблась, потому что разговаривала с ним о его работе и разных мужчинах. Она была совершенно уверена, что он работает в отделе мистера Брикса. Она объяснила, что он был не бригадиром, а довольно молодым человеком. Он проработал там всего 2 недели. Доктор Эверетт ходатайствовал о нем, чтобы обеспечить это место. Какая-то догадка отразилась на озадаченных лицах джентльменов. «Не имеет ли она в виду черного Дирка?» — спросил старший, пристально глядя на своего помощника. Затем раздался приятный голос посетительницы.
«О, нет, он не чернокожий джентльмен. Его зовут Колсон, мистер Дерек Колсон». «Это тот самый», — быстро произнес джентльмен. «Смеяться ли ему или выразить раздражение?» После этого потребовалось всего мгновение, чтобы вызвать мистера Дерека Колсона. Он был черным, и не только из-за своей от природы темной кожи, но и из-за грязной работы, какой бы она ни была, которая выпала на его долю. Его большой фартук был перепачкан чернилами и маслом и испачкан пятнами темного цвета, которые, казалось, не были ни тем, ни другим. Он шел своей обычной шаркающей походкой, и на его лице отражался дополнительный оттенок угрюмости, но оно стало темно-красным, когда он узнал леди. «Добрый день, мистер Колсон», — сказала она и протянула руку в изящной перчатке. Он протянул свою руку ей навстречу, но затем внезапно отдернул ее. «Она недостаточно чистая», — сказал он. «На ней чернила или что-то еще в этом роде». Но лавандовая перчатка не опустилась. «Не обращайте внимания на чернила. Немного честной грязи еще никому не повредили». И она взяла грубую темную руку в свою. Затем произошла короткая беседа. По крайней мере, леди говорила с непринужденной вольностью. Она упомянула об общениях, о вечерах по понедельникам, о музыкальном вечере мисс Деннис и о полдюжине тем, о которых сбитые с толку джентльмены, находившиеся поблизости, ничего не знали. Могло ли быть так, что эта знатная нежная леди пыталась преподать им урок так же, как и поговорить с Дирком? Наконец она назначила встречу на следующий день после обеда. Не будет ли его работодатель так любезен отпустить его на час? Или это невозможно? Конечно, будет возможно доставить удовольствие миссис Эван Робертс. Дирк был очень смущен. Он краснел и заикался, и не знал, как ответить ни на одну из любезностей. Но во время встречи были две вещи, которые доставили миссис Робертс больше удовольствия, чем вы, возможно, способны понять. Первое заключалось в том, что при виде нее он внезапно сорвал бумажную шапочку, которую носил. Другая в том, что, снова надев ее на голову и отвернувшись от нее, он оглянулся на двери и в ответ на ее поклон и улыбку приподнял уродливую маленькую шапочку с видом, который был точной имитацией молодого Рида. В то же время он настолько хорошо это исполнил, что вы бы и не подумали, что это имитация. Миссис Робертс захотелось захлопать в ладоши, но она этого не сделала. Вместо этого она ласково сказала: «Я очень рада, что мистер Колсон работает на джентльмена-христианина. Он очень нуждается в помощи от всех христиан, и я уверена, что в нем есть то, что откликнется на разумные усилия». Затем она позволила недоумевающему мужчине проводить ее до кареты и, радуясь, отправилась своей дорогой. Но в тот момент для нее были планы, о которых она ничего не знала. Завтра она пойдет и увидит золотоволосую девушку. В аккуратно упакованной корзинке у нее были кое-какие вещи. Среди них шляпка и сумочка, которые, как она знала, подойдут к волосам и лицу девушки. Она верила, что они доставят Марте удовольствие. Если бы только она могла придумать естественный способ отдать их ей, и можно было бы спланировать способы уберечь их от рук ростовщика. В то время она ничего не знала о том факте, что рука, которая годами тянулась к тому, чтобы снабдить ростовщика, замерла навсегда. Дирку ни разу не пришло в голову рассказать ей об этом. Дело в том, что в сильном волнении он совершенно забыл об этом. Что же касается работодателя-христианина, то Дирк не знал об этом, чтобы рассказывать. Тот даже не знал, был ли у черного Дирка отец или нет. Он был просто уличным хулиганом, с которым доктор Эверетт проводил эксперимент. Поскольку в офисе было необычное напряжение, а плохая помощь была лучше, чем никакой, он пошел на этот эксперимент. Однако, когда в тот вечер Дирк вернулся домой из офиса, он вспомнил, что отца больше нет. Марта встретила его в дверях с выражением торжественной решимости на лице. «Дирк», — сказала она, — «она уходит. Это точно как то, что ты жив. Она уходит. Ей весь день было плохо. Салли говорит, что врач Марка приедет навестить ее.
Она знает, что он придет, и Марк отправится за ним, как только вернется домой. Но я не собираюсь ждать никакого врача. Я хочу, чтобы пришла она. Она знает, как и я хочу, чтобы маме все рассказали правильно, чтобы не было никакой ошибки. Ты пойдешь за ней, Дирк, прямо сейчас. Нельзя терять ни минуты, потому что я говорю тебе, что она уходит. Ты знаешь, что в последнее время она чувствовала себя плохо. Она просто извела себя слезами. Дирк, ты пойдешь за ней? Только побыстрее, как только сможешь. Путаница местоимений, возможно, сбила вас с толку, но не Дирка. Она значила для него в точности то же, что и для Марты. Он не мог даже представить, чтобы это могло означать какого-то другого человека. Но о матери новость была поразительной. Одно дело, когда исчез отец, которого он просто боялся, пока не научился ненавидеть. Совсем другое дело говорить об уходе единственного человека, который когда-либо пытался починить его одежду и который просиживал ночи напролет, чтобы постирать ее, когда мог. Он прошел мимо Марты в убогую комнату и посмотрел в угол. Мать спала, но на ее лице произошла странная перемена. Что-то такое, чего он никогда раньше там не видел. Оно было изможденное и осунувшееся. Он понял страхи Марты. «Я пойду», — хрипло сказал он и выбежал из дома. Ее карета как раз катилась по проспекту, когда его быстрые ноги выскочили из аллеи. Он узнал лошадей. Он немного опередил их, но было маловероятно, что кучер остановится из-за него. «Не остановите ли вы этот экипаж?» Задыхаясь торопливо, сказал он полицейскому на углу. «Мне нужно поговорить с леди, которая в нем сидит». «Без сомнения, я, скорее всего, так и сделаю», — произнес полицейский со спокойной иронией. «Что за подлость ты задумал на этот раз, Дирк? Неужели ты не можешь несколько дней вести себя прилично?» Но Дирк пытался освободиться от удерживающей его руки и вскинул одну руку в каком-то отчаянном жесте, обращаясь к кучеру. Миссис Робертс уловила сигнал, узнала лицо, и в следующее мгновение лошади беспокойно застыли у бордюра. Дирк, забыв о смущении, быстро рассказал свою короткую историю. «Отец ушел некоторое время назад и так и не вернулся. А мама, она больна, и это заставило ее плакать. Она уходит, так думает Марта, и я думаю, что это так. Марта хочет, чтобы вы пришли и показали ей дорогу. Она сказала, что вы знаете, как это сделать, и вы придете». Глава 28. Конечно же, она пошла. Теперь, когда правда стала известна, многое было сделано. Пригласили доктора Эверетт. Убогая постель с ее жалкими лохмотьями была выброшена, и ее место заняла удобная кровать. Были приготовлены бульоны, чаи, желе и всевозможные средства для физического подкрепления. Доктор делал все возможное, чтобы бороться с болезнью, которую долгие годы нужды и несчастья сковывали свою жертву. Но все это было слишком поздно. Мистер Робертс с грустью заметил, что половина усилий, затраченных годы или даже месяцы назад, могли бы спасти бедную измученную мать, но не теперь. Как ужасно эти «слишком поздно». Но была одна вещь, по поводу которой некоторые из этих христианских работников проливали слезы радости. «Я опоздал», — сказал доктор Эверетт. «Но сегодня у моего учителя столько же власти, сколько и всегда. Он может спасти ее». И он спас. Бедная, усталая женщина достаточно хорошо помнила дивную историю, слышанную ею много лет назад. Она назвала свою единственную дочь Мартой в память о том, кто любил Марфу, ее сестру и Лазаря. При упоминании его имени ее унылое сердце пробудилось, и она слушала, пока рассказывалась чудесная история. Ей сказали, что он любил не только Марфу и ее сестру, но и ее собственное бедное, грешно разбитое существо. Любил ее настолько, что склонился к ней, звал и ждал. Он приготовил для нее дом во славе своей. Почему никогда раньше никто не пришел к ней с этой вестью? Она бы, конечно, слушала во все эти долгие печальные годы. Ей рассказали об этом пути очень просто.
Пойти по нему было не так уж трудно. Женщина была утомлена, перепачкана в дороге, напугана и ни о чем так сильно не мечтала, как о месте, где можно было бы укрыться. Она знала, что она грешница, и сознавала, что была в течение многих лет не в состоянии помочь себе. Почему бы ей не обрадоваться истории о великом и добровольном помощнике? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Она открыла глаза, в которых вспыхнула жажда услышать эти слова. «Усталые?» «Да, несомненно. Обремененные? Кто больше?» Если приглашение было не для нее, то кого же это могло означать? Кого еще? Ведь это была старая славная история. «Я успокою вас». Неудивительно, что она закрыла глаза и улыбнулась. Затем ее первыми словами были: «Я пойду, покажите мне, как это делается». И он показал ей. «Дирк», — сказала сестра, когда мать ушла в последнее и единственное спокойное путешествие в своей жизни. «Дирк, она отправилась на небеса. И я пойду. Я хотела сказать тебе об этом уже больше недели, но не знала, как. Он зовет меня, а я тоже пойду. Теперь ты должен. Мы никогда хорошо не проводили время здесь, и она вроде как будет ждать нас на небесах и будет выглядывать тебя. Она всегда поджидала тебя, Дирк». Тогда Дирк утратил свое угрюмое самообладание, и крупные слезы покатились по его смуглым щекам. Но сестра не пролила ни слезинки. Перед ней было серьезное дело, которое она должна была завершить. Дирк непременно должен попасть на небеса. На следующий день в переулке происходила необычная сцена. Не было ничего необычного в том, чтобы увидеть, как оттуда выносят гроб. Но в этот день там были похоронные дороги и священник в карете доктор Эверетта. Дирк и его сестра, аккуратно одетые, вышли вместе и сели в карету мистера Робертса. Все ребята из вечернего общения по понедельникам шли рука об руку замедленно движущимися экипажами. Дети в переулке перестали играть и драться, а женщины молча стояли в дверных проемах и получали большинство из них свой самый первый урок приличий в жизни. «Наконец-то она прокатится в экипаже, бедняжка», — сказала одна, думая об изможденном теле в гробу. А другая добавила: «Интересно, что бы подумал обо всем этом бедный старый Джок?» Но сцена произвела свое впечатление и преподнесла свой урок. По-видимому, из-за этого голоса некоторых из них были тише в течение оставшейся части дня. Что дальше? Этот вопрос занимал мысли миссис Робертс. Нужно что-то сделать для Дирка и Марты. Этот страшный переулок не был местом для людей. Уж точно не для этих двоих. Но что с ними делать? На этот вопрос было нелегко ответить. Были предложены различные варианты. Две комнаты Салли Калкинс были намного лучше, чем подвал, в котором жила семья Колсон. И была возможность снять комнату рядом с комнатой Салли, в которой был шкаф для Дирка. Почему бы им не поселиться вместе с Салли? Предложение исходило от Грейси и звучало разумно. Миссис Робертс было почти стыдно, что ей это так не нравилось. Аккуратные комнаты Салли теперь были домом. Отец, по крайней мере, в течение этого периода времени сдержал свое обещание, и сын с дочерью просто сияли от радости. Он пошел на работу, и две комнаты уже приобрели более уютный вид благодаря мелочам, которые он с гордостью приносил домой. Салли мудро исполняла свою роль. Стол теперь был накрыт как положено, с белой скатертью, ножами и вилками. К ним добавились две новые чашки и тарелки. Разве было бы разумно вторгнуться в этот дом именно сейчас и ввести жильцов? Миссис Робертс не думала, что это разумно. Нельзя сказать, чтобы у отца был устоявшийся характер, и он был готов защитить своих детей. Они все еще играли роль защитников, а он совсем недавно поднялся из тех глубин, где Дирк и Марта смеялись над ним. Кроме того, комнаты находились в этом ужасном переулке. Миссис Робертс не могла не думать, что это опасно красивое лицо могло найти безопасное пристанище в этом окружении. Надо придумать какой-то другой выход. Их ближайшее будущее было устроено
благодаря вмешательству агента по аренде жилья. Даже в этом унылом и заброшенном подвале был свой агент, который стремился получить арендную плату. Он был достаточно неразумен, чтобы обратиться к миссис Робертс, когда она выходила из своего экипажа, вскоре после того, как проводили мать Марты до могилы. Это свое усилие он считал особым проявлением деловой энергии. По его словам, он хотел быть терпеливым с бедняками. В городе не было агента, который ждал бы их чаще, чем он. Но бизнес есть бизнес. И само собой разумелось, что он не может зависеть от такого парня, как Дирк. Было достаточно ненадежно, когда рядом была мать, но он не мог даже подумать о том, чтобы рисковать этим сейчас. Как она должна была его понимать? Собиралась ли она снять для них комнату и на какой срок? Потому что его долг был заботиться о будущем. Было бы вполне естественнее для миссис Робертс на глазах у этих двух юных созданий сказать, что, конечно, она будет отвечать за арендную плату до тех пор, пока они будут жить в комнате, — рассуждал агент. Вместо этого миссис Робертс повернулась к Дирку. Ее лицо покраснело от бессердечности человека, который мог остановить парня и девушку по такому делу на пути от могилы их матери, и сказала: «Если бы я была на вашем месте, мистер Колсон, я бы вообще не снимала этот подвал. Он не подходит для вашей сестры. Я уверена, что вы можете найти что-то получше». Агент почувствовал возмущение. «Мистер Колсон, конечно же. Уличный беспризорник с дурной репутацией, которому никто не доверял. Он покажет этой глупой женщине пару фактов». «Бизнес есть бизнес», — упрямо повторил он. «Либо они должны снять комнату и нести арендную плату наперед, либо им придется убираться отсюда этой же ночью». Он ждал уже 3 дня из соображений приличия, и большего он сделать не мог и не хотел. Дирк стоял, переводя взгляд с одного на другого. Румянец на его смуглом лице то появлялся, то исчезал. Перед ним была ответственность. Раньше он об этом не думал. Матери не было рядом, чтобы дрожащими пальцами отсчитать накопленную арендную плату и оставить им этот несчастный подвал еще на месяц. Она никогда не вернется. Ему нечем было платить за квартиру и некуда было переезжать. И все же она назвала его мистером Колсоном и, казалось, ожидала, что он будет действовать в интересах себя и Марты. Обращаясь к Дирку, она ответила агенту: «Очень хорошо. Я полагаю, вы готовы уехать отсюда сегодня вечером, как и в любое другое время. На вашем месте я бы покинула это место немедленно. Позвольте своей сестре остаться на ночь у меня, а пока у вас будет время найти что-то другое». Мистера Робертса вызвали на заседание банка, и он отправил Альфреда сопровождать свою жену. В этот момент юноша вышел из экипажа, где сидел в ожидании, и положил руку на плечо Дирка. «А ты пойдешь ко мне, Колсон», — сказал он сердечным тоном, каким мог бы говорить с любым молодым другом. «Там у нас будет возможность все обсудить и составить планы». «Замечательно», — быстро сказала миссис Робертс, в глубине души радуясь оперативности Рида. «Тогда вы можете немедленно убраться из этого мерзкого места. Мистер Робертс позаботится о вывозе ваших вещей, всего, что вам понадобится, а агент может зайти к нему утром. Это будет самый простой способ все уладить. Можно ей пойти со мной?» Этот вопрос сопровождало легкое прикосновение руки к плечу девушки. В замешательстве Марта замолчала. Когда эта Дирка раньше спрашивали, что она может делать, а чего не может? Сначала она была почти склонна с презрением отнестись к этому вопросу. Внезапно к ней пришло чувство облегчения и защищенности. Она была не одна. Думать о ней и заботиться о ней – дело Дирка. Что он скажет? Что касается Дирка, то неудивительно, что его лицо сильно покраснело. Новые мысли боролись в его сердце. Он должен был решать за Марту. Теперь он был главой семьи. Миссис Робертс с тревогой ждала. Ей очень хотелось пробудить в парне, который теперь занимает место настоящего мужчины, чувство ответственности. Еще мгновение, и он стряхнул с себя чары, которые, казалось, связывали его. «Что ж, сделаем, как вы говорите».
Он говорил с видом человека, занявшего подобающее ему место и приступившего к своим обязанностям. «Марта, ты поезжай с ней, а я завтра обо всем позабочусь». И Марта впервые в своей жизни молча получила указание от своего брата и подчинилась ему. Возможно, миссис Робертс ошибалась, но она считала, что в тот день было достигнуто многое. И все же никто из них не подозревал, к чему все это приведет. В тот вечер, когда миссис Робертс снова привела Марту в розовую комнату, она показала ей, как пользоваться горячей и холодной водой и в какой колокольчик звонить, если ей что-нибудь понадобится. Всеми мыслимыми способами она обращалась с ней, как с гостьей, которую приятно обслуживать. Она ничего не планировала, а просто действовала по велению своего сердца. Необходимо напомнить, что ее христианская жизнь всегда была нетрадиционной. Сам факт того, что в раннем детстве она была мучительно стеснена тем, что они могли сказать или подумать, по-видимому, оказал свое влияние на ее последующее поведение. Поскольку она была освобождена, она стала пользоваться свободой, которой Христос делает нас свободными. Она решила, что то, что доставит ему удовольствие, должно быть единственной мыслью, которая будет управлять ею. Теперь, возможно, стоит упомянуть, что этот внимательно следующий по его стопам ученик ни разу не остановился, чтобы определить, доставит ли ему удовольствие проявлять такую нежную заботу о его беспризорном ребенке, или в его глазах она будет считаться поступающей не совсем правильно, если будет принимать ее в розовой комнате. Она много думала о том, что он мог бы предложить ей делать дальше. И только через несколько дней, или скорее недель, до нее дошло, что он имеет в виду, что розовая комната должна принадлежать девушке. А было это так. Проходили недели, а миссис Робертс так и не одобрила ни один план по обустройству Марты в другом месте. Постоянно находилась какая-нибудь веская причина, по которой место не годилось. Тем временем они с Грейси все больше и больше интересовались Мартой. Сначала ее одеждой. Где бы она ни жила, у нее должна быть приличная одежда. Таким образом, многое легко решается. Так распорядилась хозяйка, и Грейси не стала возражать. Она была поглощена ее приготовлением. Такая увлекательная работа! Требовалось много вещей. Кожа девушки была нежной, а глаза такими голубыми. Выбор оттенков и тканей Грейси точно подходили ей. Затем, когда она была одета, каким бы простым ни был ее туалет, ее поразительная красота

С Мартой начали происходить неуловимые, завораживающие перемены. Она незаметно подключилась к определенным домашним обязанностям. Девушка с удивительным мастерством владела иглой. Глядя на ее работу, Грейси не раз говорила: «Я скажу тебе, Флосси, что с ней делать. Отдай ее в хорошее заведение и позволь ей освоить портняжное ремесло. Со временем она могла бы сколотить состояние». Миссис Робертс улыбнулась и согласилась с утверждением, но не с предложением. Ей не было известно ни одного ателье по пошиву одежды, куда она была бы готова поместить такую молодую, хорошенькую и невежественную девушку. Но она была вполне согласна с тем, чтобы Марта научилась пришивать кольца на платьях, подгонять рукава, воротнички и оборки. Она делала много стежков как для нее, так и для Грейси. Леди была готова поручить ей сделать дюжину маленьких безымянных дел, способы выполнения которых девушка освоила. Наконец, прикосновение ее пальцев стало ощущаться во всех комнатах, и миссис Робертс начала замечать, что ей будет не хватать Марты, когда она уйдет. Тем не менее, мысль эта пришла позже с улыбкой удовлетворения, и только неделю спустя она поймала себя на том, что произносит это вслух, что ей будет не хватать ее, если она уйдет. А что же было с Дирком? Молодой Рид мог бы рассказать о нем за эти дни больше, чем кто-либо другой. Он по-прежнему жил в пансионе. Миссис Сондерс, хозяйка этого заведения, была из тех, кто искренне заинтересовалась таким человеком, как он. Рядом с комнатой Рида было что-то вроде каморки. Это была гладильная одежды, и занятой хозяйке потребовалось полдня, чтобы придумать, как она сможет обойтись без нее. Но она все же спланировала и предложила ее Риду для его протеже. «Только на время, пока он, бедняга, не увидит, на что он способен», — сказала она, и Рид с радостью принял маленькую комнатку и помог ее обставить. Глава 29. «Вы думаете, что все идет очень быстрым теплом? Но разве вы не знаете, что наступают периоды, когда все происходит именно так? Или кажется, что так? Ведь даже почки на деревьях преподают нам урок. Сколько раз весной вы ложились спать с ощущением, что время года запоздало, и деревья были голыми, и все плоды будут поздно, и природа очень утомительно бездельничает. Затем вы просыпались утром, обнаруживая, что ночью прошел небольшой дождь. Началось движение таинственной силы среди почек и трав, и что теперь в лучах утреннего солнца мир расцвел. И все же, неужели вы действительно предполагали, что все произошло за одну ночь?» В классе Южного района наблюдался прогресс нескольких видов. Даже случайный наблюдатель мог бы заметить перемену в ребятах в первое воскресенье после того, как они проводили мать Дирка на кладбище. Отпечаток этого скорбного часа все еще оставался на них. Даже самые безрассудные и ожесточенные в мире люди проявляют определенную степень уважения к смерти. В обычных обстоятельствах парни, возможно, и повеселились бы за счет Дирка, потому что заметили в нем перемены. Но воспоминание о гробе его матери заставило их замолчать, и перемена в его поведении возымела свое действие. То воскресенье было полно мелких событий для Дирка. По крайней мере, они кажутся достаточно мелкими, когда их излагаешь на бумаге, хотя надо признаться, что ему они показались большими. Несколько человек заинтересовались его благополучием. «Бедняга», — сказала миссис Сондерс. «Я полагаю, его мать заботилась о нем. Вполне вероятно, что для него у нее на воскресенье была чистая рубашка». Миссис Сондерс, хотя всю свою жизнь прожила в большом городе, была не очень хорошо знакома с жалкими бедняками. У Дирка не было запасной одежды, которую его мать могла бы постирать. Миссис Сондерс, исполненная материнской заботы, не нашла и следа рубашки в куче тряпья, которую принес с собой Дирк. Она погрузилась в глубины своего старого сундука и извлекла на свет, починила, выстирала и выглядела рубашку, которая давно была отложена

сторону. Воскресным утром рубашка лежала на стуле, в изножье кровати Дирка. Некоторое время он неподвижно лежал и смотрел на нее. Затем встал и с тщательным вниманием отнесся к мылу и воде, которые были ему в новинку, и облачился в чистое белье. Его одежда была чистой и целой. Мистер Робертс позаботился о том, чтобы он был прилично одет на похороны своей матери. Чуть позже в его дверь постучали, и появился юный Рид с обувной щеткой и коробкой крема в руках. «Хочешь воспользоваться?» – спросил он небрежным тоном человека, который мог бы предположить, что чистка ботинок для этого парня – дело повседневное. «Я всегда держу свои собственные. Это дешевле, чем зависеть от уличных мальчишек». Дирк молча протянул руку и взял предложенные инструменты, поняв прилагавшийся к ним намек. Когда он спустился к завтраку, его ботинки сияли, а свежий бумажный воротничок был аккуратно расправлен. В общем, это был уже не тот парень, с которым вы вначале познакомились. Сомнительно, что полицейский Даффер узнал бы его. Воротничок и галстук оказывают огромное влияние на внешность некоторых людей. Дирк немного удивился, откуда взялась коробка с бумажными воротничками. Галстук, который он только что нашел, лежал на дне коробки. Он был точно такой, какой носил юный Рид. Но это ни о чем не говорило, потому что и то, и другое было простым и незамысловатым. Их можно было купить десятками в любом магазине. Неудивительно, что ребята в классе смотрели на него. Ловкий Дик поначалу напустил на себя плутоватый вид. Но вовремя вспомнил лицо Дирка, когда он отвернулся от могилы своей матери. Открытые могилы нелегко забываются. В тот день Дирк пошел в церковь. Пошел по приглашению Альфреда и сел на скамью позади мистера Робертса. Для него этот мир был чужим. Однажды он поднялся на балкон миссионерской часовни и посмотрел вниз со своего места на толпу молящихся. Но этим утром он был в самом их центре, как будто был одним из них. Возможно, нет ничего странного в том, что в его сердце зародился поразительный вопрос. «А что, если бы я принадлежал этому миру? Где теперь его место?» Он потерял свое место и должен найти другое. «Что, если это будет в этом районе, среди этого окружения?» Такие мысли не обретали для него реальной формы, чтобы он мог облечь их в слова. Они просто витали в атмосфере. Миссис Робертс сидела так, что он мог смотреть на нее, что ему очень нравилось. В его сознании уже давно утвердилось, что у него есть один друг, и этим другом была миссис Робертс. Он восхищался Грейси тоже, но с восхищением иного рода, чем то, которое он испытывал к леди. Она была неплохой и великолепной чтицей. Дирк знал, что мог подражать ей, по крайней мере, в некоторых предложениях. Она научила его пользоваться пишущей машинкой, навык, в котором он намеревался совершенствоваться, как только у него появится такая возможность. На самом деле, его амбиции были гораздо выше этого. В один прекрасный день он намеревался иметь свою собственную машинку с определенными улучшениями. Кто скажет, что Дирк не рос? В этот конкретный день рядом с миссис Робертс сидела незнакомка. Он не мог видеть ее лица. Но по какой-то причине, которую он не понимал, Дирку хотелось смотреть на нее. Она напоминала ему что-то, что казалось знакомым сном. Он думал о ней и решил посмотреть, похожа ли она лицом на кого-нибудь, кого он когда-либо видел. Когда она повернулась в конце службы, он пристально смотрел на нее. Неужели это была Марта?

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему». Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон – о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты – украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа – щит наш, и от святого Израилева – Царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, Ты Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет